Вы слушаете радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS-77-48-754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16.

по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

принять мой образ жизни. Я не святой, и нет предела эгоизму. Постоянные разъезды и движения, даже несмотря на наше с тобой притяжение. Я не тот, кто тебе нужен, я уверен. Но если хочешь быть рядом,

будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

Радио Мир. Лето. Солнце. Мир. Радио Мир. Хорошо звучит.

Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое в мировом хит-параде на «Радио Мир».

0: погода.
1: Сегодня синоптики обещают в Волгограде малооблачную погоду и плюс 29. В Екатеринбурге пасмурно, дожди, плюс 19. В Казани ясно и плюс 23. Такие же прогнозы в Ульяновске. В Кемерове переменная облачность, плюс 25. В Перми облачно, возможен дождь с грозой и плюс 20. В Ростове-на-Дону ясно, плюс 29. В Москве синоптики обещают переменную облачность и плюс 27.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 4 утра. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Совет Федерации одобрил закон о профилактике киберпреступлений. Документ создает основу для комплексной защиты граждан от интернет-мошенников, вовлечения в экстремизм и подросткового дропперства. На федеральном, региональном и муниципальном уровнях будут разработаны программы профилактики. В школах, колледжах и вузах также планируют проводить занятия по цифровой безопасности. Омск примет в конце июля форум сотрудничества с Казахстаном. Об этом стало известно после телефонного разговора президентов Казахстана и России. Они уделили особое внимание подготовке к мероприятию, сообщая телеканалу «Мир-24». Форум межрегионального сотрудничества – это площадка для развития двусторонних отношений. Он проходил в Омске в прежние годы. За два десятилетия форум превратился в важный инструмент развития не только экономических связей, но и гуманитарного сотрудничества. В Новосибирске в ближайшие двое суток будет 30 градусов жары. Дни пройдут преимущественно без осадков, отмечают синоптики. Порывы ветра местами могут достигать 13 метров в секунду. На юго-западе области возможны грозы. Атмосферное давление существенно не изменится и сохранится на уровне около 740 миллиметров ртутного столба. Медуза-хищник из рек Амазонки, входящая в список 100 инвазивных видов России, впервые обнаружена в акватории Астраханской области, сообщили в Институте океанологии РАН. Ученые объяснили, что родиной найденных медуз являются воды Амазонки, но сегодня вид активно расселяется по планете. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио «Мир».

0: сначала повтори, нам все сначала повтори, о, как мне быть.
1: Радио «Мир» хорошо звучит.

Итальянский танец тарантелла появился из-за укусов тарантулов. Двигайся в своем ритме, ведь танцемания не кусается. 3 часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на радио «Мир».

казалось, что у нас уже практически с тобой ничего не осталось. Заходишь как себе домой, вещи собираешь, все, что мне дорого, ломаешь, бьешь собой и забираешь. Глаза, слова и губы, все это давно забыто. Я не хочу, чтоб запах рук остался на щеках моих небритых. Все забери, что ты мне подарила, и разорви ты старый наш фотоальбом. Записки, письма, слова в автоответчик, сожги, сотри. Давай забудем обо всем, всем. Себе оставлю только фото, впрочем, можешь взять и фото. Я не хочу, чтобы тебе мне напоминало что-то. Уходишь, что ж, давай прощаться. Все это

пляжей. Слышишь, слышишь, как сердце мое бьется. Ты хочешь посмотреть, как это сердце разобьется? Ведь все, что в нем хранится, для тебя ничего не значит. Я остаюсь один, моя душа и сердце плачет.

Сегодня синоптики обещают в Волгограде малооблачную погоду и плюс 29. В Екатеринбурге пасмурно, дожди, плюс 19. В Казани ясно и плюс 23. Такие же прогнозы в Ульяновске. В Кемерове переменная облачность, плюс 25. В Перми облачно, возможен дождь с грозой и плюс 20. В Ростове-на-Дону ясно, плюс 29. В Москве синоптики обещают переменную облачность и плюс 27.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 5 утра. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Россияне стали чаще расплачиваться наличными и использовать монеты. Об этом пишут СМИ со ссылкой на исследование Центробанка. По сравнению с 2024 годом доля расчетов бумажными деньгами выросла. Эксперты связывают это в том числе с перебоями мобильного интернета, из-за которых наличные становятся запасным способом оплаты. В Томской области число лесных пожаров сократилось до 18. Класс пожарной опасности в лесах оценивается как низкий, сообщает МЧС. Пока лес горит в Александровском, Верхнекетском, Васюганском и Кедровском лесничествах, отмечает авиалесохрана. Новые очаги возгораний прогнозируются в том числе в северной части Томской области. В жару важно внимательнее следить за самочувствием. Академик РАН Геннадий Онищенко советует чаще пить воду, выбирать легкую светлую одежду и по возможности проводить самые жаркие часы в прохладном помещении. Также эксперт рекомендует снизить физические нагрузки, отказаться от жирной пищи и алкоголя. По прогнозам синоптиков, жаркий воздух из Европы в ближайшее время может прийти на юг России. Министерство здравоохранения России представило проект обновленного стандарта медицинской помощи для россиян, страдающих депрессией, пишет «Коммерсант». Новый стандарт разработан в соответствии с клиническими рекомендациями Российского общества психиатров. Раньше сеансы психотерапии по ОМС могли получить лишь 25% пациентов, однако после обновления стандарта они становятся обязательными для каждого. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио «Мир».
0: Слушайте радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS-77-48-754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

0: Радиомир. Мир новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов Радиомир.
1: Здравствуйте, это «Мир новостей Содружества». Программа подготовлена журналистами межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С вами Анастасия Щеглова. В этом выпуске. Экологический караван по Великому шелковому пути прибыл в Кыргызстан. Сотрудники национального представительства МТРК «Мир» в Азербайджане провели акцию по очистке морского побережья. А также новости из Беларуси и Казахстана прямо сейчас.
0: Кыргызстан.
1: Экологический караван по Великому шелковому пути прибыл в Кыргызстан. В течение нескольких дней его участники посетят регионы страны, где обсудят вопросы сохранения пастбищ, адаптации к изменению климата и устойчивого природопользования. К международной инициативе присоединился и Алексей Калинин.
2: Первая остановка каравана – пастбище в селе Сынташ в Чуйской области. Здесь участников знакомят с опытом местных жителей по решению проблемы нехватки воды на пастбище. Локация находится примерно в часе езды от Бишкека. Первым делом международных гостей угостили камызом, кобыльим молоком. Его вкус особенно раскрывается на свежем воздухе. Однако главной целью поездки стало знакомство с 11-метровым водным сооружением, рассказывает председатель ассоциации пастбищ Исакатинского района Айдос Измоналиев.
3: Мы построили его 6 лет назад. Местные жители просили провести водоснабжение. Мы проложили трубы к роднику за горой. Расстояние составило 2 километра 850 метров.
2: Местный пастух Токторбек Босумбаев рассказывает, раньше в поисках воды коровы могли уйти за склон. Жителям приходилось искать пропавший скот. Теперь рядом с сооружением оборудован водопой.
4: Здесь люди в основном зарабатывают на молоке, а без воды это невозможно. В советское время сюда приезжали водовозы, а потом источник снабжения исчез, и люди остались без важнейшего ресурса. Сейчас стало легче и жителям, и скоту.
2: Сейчас очень жарко, и вода помогает немного охладиться, но зимой вода из трубы замерзнет и образуется искусственный ледник высотой более 6 метров. Весной он становится дополнительным источником влаги для орошения пастбищ. Таких запасов воды хватает для полива территории площадью более 4 гектаров. Здесь уже высадили орехоплодовые культуры, ну а в будущем планируют выращивать лекарственные травы. Комплексный подход к использованию воды вызвал большой интерес у участников эко-каравана. Среди них руководитель отдела коммуникации, внешних связей и партнерских отношений Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием Ксения Скенлан.
5: Самая важная для нас задача – это поднять общественность и общественное понимание вот этих вот проблем, потому что немногие знают о пастбищах, немногие знают о пастбищных животноводах, а тем не менее эти территории занимают более половины суши нашей земли, а исчезают они просто катастрофическими темпами.
2: Из Кыргызстана эко-караван направится в Китай, затем лучшим опытом грамотного использования природных ресурсов поделится на международной площадке в Монголии. Ранее участники эко-каравана посетили Турцию, Россию, Узбекистан и Казахстан.
0: Азербайджан.
1: Сотрудники национального представительства МТРК «Мир» в Азербайджане провели акцию по очистке морского побережья. Среди тех, кто навел порядок на Каспии, был и Кимран Гусинов.
6: Мы преодолели 30 километров и оказались в поселке Туркян. Местный пляж популярен у горожан и гостей столицы. Летом его ежедневно посещают сотни отдыхающих. На этом пляже уборку решили провести утром. Снарядившись перчатками и мешками для мусора, сотрудники национального представительства прочесывают берег. Мусора много. Среди найденного даже фрагменты рыболовных сетей. Но самую большую опасность представляют бутылки, банки, коробки. Попадаются и более крупные предметы, которые крайне тяжело извлекать из песка, рассказал главный продюсер национального представительства Мубарис Гаджиев.
7: Материал, из которого сделаны сети или заброшенные палатки, относительно быстро разлагаются. А, к примеру, пластиковые бутылки могут пролежать здесь сотни лет. Это наносит большой вред земле, вызывая эрозию почвы.
6: Экологическую акцию сотрудники телекомпании проводят совместно с Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана. Весь собранный мусор отправляют на завод по переработке отходов, где из него получают энергию для снабжения столичных домов, отметил директор Азербайджанского национального представительства МТРК «Мир» Ильгар Пашазаде.
8: Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить сотрудников Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской республики, которые предоставили нам необходимые кульки, там, перчатки, принадлежности для осуществления этой акции. Должен отметить, что в течение года сотрудники национального представительства МТРК «Мир» в Азербайджанской республике проводят разного рода акции, и эта акция будет способствовать, будет подчеркивать значимость телекомпании «Мир» и конкретно деятельность в Азербайджанской республике.
6: Всего в этот раз удалось собрать 50 килограммов отходов. Подобные акции в стране будут проходить в течение всего лета.
0: Беларусь.
1: В Минске белорусские и российские эпидемиологи отработали сценарий вспышки особо опасной инфекции. Проверяют не только знания врачей, но и способность системы здравоохранения. За учениями следила Екатерина Дрошевич.
9: По легенде учений, в городе появился пациент с симптомами опасной инфекции. Возбудитель неизвестен. В таких ситуациях первое правило эпидемиологии – не лечить вслепую, а установить личность противника – патоген. Белорусские специалисты делают отборы проб. Никто заранее не знает, какой именно это патоген. Может быть, бактерия, вирус или другой возбудитель особо опасной инфекции, причем настоящий. Врачи работают в полной амуниции. Задача – идентифицировать угрозу быстро и безошибочно. Говорит замглавврача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Дашкевич.
10: Риски существуют всегда. Для любой страны риски реальны. С учетом особенностей биологических возбудителей, с учетом расширения туристических иных трансграничных поездок.
9: Главный элемент учений – работа мобильной лаборатории. Ее белорусам подарили российские коллеги. Это полноценный диагностический комплекс. Автономное энергоснабжение, оборудование, ПЦР-анализаторы и системы биологической защиты позволяют развернуть лабораторию в любой точке ЧС за 20 минут, говорит научный сотрудник лаборатории санитарной охраны и чрезвычайных ситуаций Российского противочумного института «Микроб» Роспотребнадзора Анастасия Зубова.
11: Мобильная лаборатория Роспотребнадзора задействуется во многих странах. Это было оказание помощи Республике Конго, это ликвидация техногенной катастрофы на территории Ливана и другие государства, где также задействуются наши различные мобильные лаборатории, не только ПМЛ на базе пневмокаркаса.
9: В ход идут методы молекулярной диагностики, прежде всего ПЦР. Технология позволяет обнаружить даже единичные фрагменты генетического материала возбудителя и за несколько часов ответить на главный вопрос, с чем именно столкнулись врачи. Лихорадка Эбола, оспа обезьян, COVID-19 уже доказали. Новая инфекция способна за считанные недели изменить привычную жизнь миллионов людей. И потому репетировать не борьбу с последствиями, а учиться выигрывать самое ценное – время.
0: Казахстан.
1: 30 новых видов птиц обнаружили в Казахстане. На данный момент в республике более 500 разновидностей пернатых, что подстегивает интерес к наблюдению за птицами. Жители страны и туристы выезжают на природу в поисках редких видов и удачных кадров. Вместе с ними и Тамара Зарипова.
12: Казахстанцы отправляются к берегам водоемов, в степи и горные ущелья. Поиск редких видов птиц может занять не один час. Иногда на это требуется даже несколько дней. У фотографа Павла Аджигильдяева интерес к этому занятию появился больше 10 лет назад. Все началось с попытки запечатлеть обитателей Копчегайского водохранилища.
13: В какой-то момент, знаете, меня привлекли чайки. Такие красивые белые птицы. Когда чайку фотографируешь, у них такие прикольные фотографии получаются. Какой-то экшен, динамика. И вот в тот момент я подумал, классно, наверное, было бы фотографировать птиц.
12: За годы наблюдений фотограф хорошо изучил пернатых. Он научился различать их по голосам и находить привычные места обитания. По словам Павла Аджигильдяева, одной из самых запоминающихся птиц стал краснокрылый стенолаз.
13: Я даже сначала не поверил, когда я увидел. Он очень красивый и интересный. Когда он сидит, он серый такой, вроде как невзрачно непонятный, ну что-то там такое серое по скалам лазит. А когда он взлетает, то он... У него красные крылья, и он как бабочка такая, большая-большая бабочка.
12: В Казахстане обитает более 500 видов птиц. По словам орнитологов, республика находится на пересечении миграционных путей. В этих условиях наблюдение энтузиастов становится важным вкладом в науку, говорит орнитолог Валерий Хроков.
14: Они обогащают орнитологию новыми данными. Недавно, за последние годы, 30 с лишним видов новых. Это почти все они любители, потому что они фотографы еще хорошие. А фотография – это документ 100%.
12: В Алматы объединение любителей птиц насчитывает около 300 человек. Они проводят выезды, встречи и обучают новичков. Участникам напоминают, наблюдение за дикой природой требует бережного отношения. Важно не тревожить птиц и сохранять дистанцию.
0: Кыргызстан.
1: В Бишкеке усиливают контроль за соблюдением правил дорожного движения. Главная цель – снизить аварийность в городе до минимума. Положительная динамика уже есть. Какие меры помогут закрепить и улучшить достигнутые показатели, узнал Алексей Калинин.
2: Автопарк патрульной службы милиции Бишкека пополнился 40 современными автомобилями. Благодаря установленным системам видеонаблюдения инспекторы смогут фиксировать нарушения прямо в транспортном потоке. Современные камеры с обзором 360 градусов способны фиксировать большинство нарушений, превышение скорости, непристегнутый ремень безопасности и использование мобильного телефона за рулем. Как объясняет младший инспектор управления патрульной службы милиции Бишкека Адиль Талгарбек Улу, все выявленные случаи передаются в систему для обработки.
15: Камера способна фиксировать нарушения на расстоянии до 800 метров. Это значительно помогает в нашей работе. Если раньше некоторые водители не соглашались с тем, что нарушили правила, то теперь мы можем сразу показать им подтверждающую видеозапись. После этого оформляется соответствующий протокол.
2: Также в новых патрульных автомобилях предусмотрен специальный отсек для перевозки буйных нарушителей. Здесь нет привычных удобств, двери не открываются изнутри. А сам салон оборудован так, чтобы обеспечить безопасность как сотрудников, так и самого нарушителя. Патрульные несут службу во всех районах столицы. Особое внимание уделяют трассам, связывающим Бишкек с Иссык-Кульской областью, говорит начальник пресс-службы управления патрульной службы милиции Бишкека Назгуль Ташибаева.
16: Сейчас наши экипажи в основном несут службу на окраинах города и участках, где водители чаще всего превышают скоростной режим. Ежедневно составляется большое количество административных протоколов.
2: Еще в столице совершенствуют систему «Безопасный город». В работу введены новые комплексы фото и видеофиксации, автоматически выявляющие нарушения правил остановки, стоянки и превышения установленной скорости.
1: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова и программа «Мир новостей Содружества». До встречи в эфире.
0: «Мир новостей Содружества». Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир». «Мир». Музыкальное информационное радио. Реклама.
17: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве 8495-748-1390.

Радио Мир. Лето. Солнце. Мир. Хорошо звучит.

Сегодня синоптики обещают в Волгограде малооблачную погоду и плюс 29. В Екатеринбурге пасмурно, дожди, плюс 19. В Казани ясно и плюс 23. Такие же прогнозы в Ульяновске. В Кемерове переменная облачность, плюс 25. В Перми облачно, возможен дождь с грозой и плюс 20. В Ростове-на-Дону ясно, плюс 29. В Москве синоптики обещают переменную облачность и плюс 27.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 6 часов утра. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. В России с 1 июля вступило в силу несколько нововведений. Повысилась пенсия для граждан, которым исполнилось 80 лет. Это надбавка к страховой части социальной выплаты. Она составляет порядка 19 тысяч рублей. Пенсионерам же Крайнего Севера больше не нужно каждый год подтверждать место жительства. Наказывать будут владельцев российских сайтов и приложений для предоставления пользователям возможности регистрироваться через иностранные сервисы. 34% опрошенных россиян спасаются от жары под кондиционером. Это показало исследование «Комсомольской правды». Каждый пятый просто чаще умывается и ходит в душ. 9% говорят, что в жару пьют прохладную воду и едят мороженое. Еще около трети опрошенных россиян сообщили, что хорошо переносят жаркую погоду и даже наслаждаются такими днями, ведь лето такое короткое. Под Челябинском археологи нашли крепость бронзового века. Она находится примерно в 18 километрах от города. Открытие доказывает, что люди эпохи Аркаима осваивали не только степные, но и лесостепные пространства Южного Урала. Землю ожидает сильная магнитная буря после мощной вспышки на Солнце. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Накануне зафиксировано 17 вспышек. Всплеск активности связывают с тем, что на днях на Солнце образовалась крупнейшая с начала года группа пятен. Ученые ожидают, что после вспышки класса X в четверг вечером может начаться сильная магнитная буря, которая, по прогнозам, станет самой мощной с марта. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио «Мир».

самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. С нами проще. Радиомир.фм. Просто и интересно. Утро с танцеманией на Радио Мир. Вы слушаете «Утро с танцеманией».

Мурманска до Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93,7 FM. Радио «Мир». Музыкально-информационное радио.

Сегодня синоптики обещают в Волгограде малооблачную погоду и плюс 29. В Екатеринбурге пасмурно, дожди, плюс 19. В Казани ясно и плюс 23. Такие же прогнозы в Ульяновске. В Кемерове переменная облачность, плюс 25. В Перми облачно, возможен дождь с грозой и плюс 20. В Ростове-на-Дону ясно, плюс 29. В Москве синоптики обещают переменную облачность и плюс 27.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 7 утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. В России с 1 июля вступило в силу несколько нововведений. Одно из них – повышение пенсии для граждан, которым исполнилось 80 лет. Это надбавка к страховой части социальных выплат. Она составляет порядка 19 тысяч рублей. Еще одно изменение коснется пенсионеров Крайнего Севера. Им больше не нужно каждый год подтверждать место жительства. В Свердловской области устраняют последствия недавнего смерча и наводнения. В пунктах временного размещения по-прежнему находятся 18 человек, чьи дома пострадали от внезапного паводка. Из-за сильных дождей в 17 муниципальных образованиях региона частично остаются в воде более 300 частных жилых и дачных домов, а также более 3000 приусадебных участков. Число жертв разрушительного землетрясения в Венесуэле превысило 2000 человек. Более 11 тысяч получили ранения, об этом сообщают РИА Новости. В стране объявлен 7-дневный траур. Также сообщается, что из-под завалов удалось извлечь живыми почти 6,5 тысяч человек. Несмотря на то, что шансы найти выживших сокращаются, в пострадавших регионах по-прежнему работают более 4 тысяч иностранных спасателей. Ученые рассказали о начале выращивания в Сочи разноцветных бананов. Кожура у них голубая, красная, черная и желтая. Как пишет Интерфакс, международная коллекция бананов, а это порядка 100 деревьев, завезена в экспериментальные теплицы из Индии, Вьетнама, Таиланда, Китая, Турции, Камеруна и Эквадора. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».
0: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

0: Мир хорошо звучит. Смотрите на телеканале «Мир». Три отличительных черты потенциального миллионера.
1: Я внучка цыганки, так что с интуицией у меня все в порядке.
0: У него железные нервы, золотые мозги.
2: Назовите число пи.
0: И решительная готовность пройти медные трубы. Миллион за 5 минут. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир» прямо сейчас. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.
2: Это игра «Миллион за 5 минут». Самые высокие горы в Солнечной системе на Марсе. Там есть Олимп высотой в 21 километр. Пока мы не будем на него подниматься, но факт рекомендую запомнить. А вдруг я спрошу об этом? Игроки, представьтесь.
3: Здравствуйте, меня зовут Иван Байгунов. Мне 28 лет, я из города Дубна, Московской области.
4: Васнев Дмитрий, город Иваново. Мне 37 лет, я психолог, массажист и спортивный тренер.
2: Игроки! Займите ваши места. Получить миллион сможет только один из вас. Для этого вам надо за 5 минут ответить правильно на 40 вопросов. Первый раунд 2 минуты. Отвечать будете по очереди. К какому жанру относится стихотворение Ивана Крылова про ворону и лисицу и про мартышку и очки?
3: Басня.
2: Правильно. Какой вид осадков сравнивают с белыми мухами?
4: Снег.
2: Верно. К какой кинокомедии верблюд Вася плюнул в Косово?
3: «Белый солнце в пустыне».
2: Джентльмены, удачи! А какой театр появился на месте театра Корша в Петровском переулке в Москве?
4: Большой театр.
2: Театр наций. Есть ли на Луне вода?
3: Есть.
2: Правильно. В каком городе находится самый большой музей в мире? Большой египетский музей.
4: Каир.
2: Неверно. В Гизе. А сколько раз в год в Москве проходит неделя высокой моды?
3: 2.
2: Правильно. Сезон цветения чего официально объявляется, когда в центре Токио на контрольном дереве раскрываются первые 5 цветков?
4: Нарциссов.
2: Сакурой. Можно ли исполнять классическую музыку на флейте, вырезанной из моркови?
3: Можно.
2: Правильно. Закончите фразу Винни-Пуха. Никто не может грустить, когда у него есть...
4: Мед.
2: Воздушный шарик. Существует ли сорт роз без острых шипов?
3: Да.
2: Правильно. Какой музей в 2025 году представил в Омане выставку «Дары Хивы и Бухары» Российскому императорскому дому?
4: Музей императорского дома.
2: Эрмитаж. Правда ли, что длина трассы ралли «Дакар» превышает 5000 километров?
3: Да.
2: Правильно. Под каким кодовым названием проходила в 43-м году Тегеранская конференция?
4: Конференция в Тегеране.
2: Эврика. Как, согласно Библии, звали спутницу Адама?
3: Ева.
2: Правильно. Черешок какого древнейшего растения называется рахис, а лист байя, что переводится как пальмовая ветвь?
4: Маис.
2: Папоротник. Какой город России, основанный Татищевым, до 1964 года носил название Ставрополь на Волге?
3: Тольятти.
2: Верно. Как в народе называется грузовой автомобиль модели ГАЗ-АА, участвовавший в съемках фильма «Август»?
4: Газон.
2: Полуторка. Какой предмет мебели представляет собой резолют, стоящий в овальном кабинете Белого дома?
3: Кресло.
2: Стол. Верно ли, что Антон Чехов и Лев Толстой застали 20 век?
4: Да.
2: Правильно. Закончите фразу Остапа Бендера. Автомобиль, товарищи, не роскошь, а...
3: Средство передвижения.
2: Верно. Первый раунд окончен. Подведем итоги первого раунда. Я задал вам 21 вопрос. Вы мне дали 11 правильных ответов. При этом Дмитрий дал 2 ответа, а Иван 9. Это значит, что Иван начнет игру и во втором раунде тоже. Но, внимание, вот информация, которая вас, конечно, интересует. Кто же взял несгораемую сумму? А это Дмитрий! 10 тысяч рублей у него. Вот что значит удача.
0: «Миллион за 5 минут». Продолжение следует.

0: «Миллион за пять минут». Продолжение. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.
1: Это игра «Миллион за пять минут» на арене интеллектуального Колизея. Жадно поглощающий в себя все знания человечества Иван Байгунов и мастер уворачиваться от летящих топоров Дмитрий Васнев продолжают схватку за миллион. Второй раунд. Дом-музей какого художника-баталиста находится в его родном городе Череповце?
2: Верещагин.
1: Правильно. В каком парке Москвы с 1924 по 1960 год находилась военно-техническая школа служебного собаководства «Красная звезда»?
2: Зарядье.
1: Терлецком. Дмитрий, в Москве есть улица под названием Липовый бульвар или Липовый парк?
3: Липовый бульвар.
1: Липовый парк. Иван, каким сельскохозяйственным инструментом относится литовка?
2: Лопаты.
1: Коса. Дмитрий, перед сном советуют считать овечек или ворон?
3: Овечек.
1: Правильно. На Западе эта компьютерная игра из России сопровождается треком песни «Коробейники». Дмитрий.
3: GTA 5.
1: Тетрис. Иван, какой композитор был музыкальным продюсером церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр в Сочи?
2: Пас.
1: Матвиенко. Дмитрий, в мультсериале «Белые сны» позывной дед у полярника Коли или полярника Юры?
3: Полярника Коли.
1: Правильно. Какую часть слова в русском языке при его разборе по составу отделяют знаком «крышечка»?
3: Суффикс.
1: Верно. Правда ли, что главную роль в фильме «Блондинка в законе» исполнила Мэрилин Монро?
3: Правильно.
1: Нет. Риз Уизерспун. Иван, какой хоккеист для повторения снайперского рекорда Уэйна Грецки провел в НХЛ на одну игру меньше? 1486 игр.
2: Александр Овечкин.
1: Верно. Иван, правой рукой какого литературного сыщика был Арчи Гудвин?
2: Шерлок Холмс.
1: Нира Вульфа. Дмитрий, в какой науке есть раздел «Небесная механика»?
3: Физика.
1: Астрономия. Иван, какое растение пустыни в жаркое время года выделяет манну, которая используется в качестве пищевого продукта?
2: Кактус.
1: Верблюжья колючка. Дмитрий, на какой планете Солнечной системы день длиннее года?
3: На Луне.
1: На Венере. Иван, правда ли, что в Государственном Кремлевском дворце расположен театр «Кремлевский балет»?
2: Неправда.
1: Правда. Дмитрий, в названии какой птицы есть цифра 3?
3: Трициклоп.
1: Стриж. Иван, сколько пар хромосом в норме у человека?
2: 23.
1: Верно. Эта российская игра стала первой видеоигрой, побывавшей на космической орбите.
2: SpaceX.
1: Тетрис. Дмитрий, спин-офф какого телесериала представляет собой ситком «Саша Таня»?
3: ТНТ.
1: Универ. Стоп! Второй раунд окончен. Внимание, игроки! В течение двух раундов я задал вам 41 вопрос. Получил от вас 17 правильных ответов. При этом Дмитрий дал 5 правильных ответов. Иван, 12 правильных ответов. Иван, выходит третий раунд интеллектуального шоу «Миллион за 5 минут».
0: «Миллион за 5 минут». Продолжение следует.
4: Удивительный мир. Морские выдры, чтобы не потерять друг друга во время сна, держатся за лапки. Слушайте «Мир».
0: Музыкально-информационное радио. Реклама.
5: Думаешь, бильярд — это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм». В ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32 17 03. Играй красиво. 12+.

0: полном порядке.
1: Модифицированный песок для заполнения швов, брусчатки и плит от немецкой торговой марки Quick Mix Fugensand. Эксклюзивный представитель Fugensand в Смоленской области. Компания «Смоленская керамика». В наличии три цвета. 607-300. Шевченко 99Б.
2: Устали жить с долгами? Сделайте первый шаг. Бесплатная консультация поможет разобраться в ситуации и возможных вариантах. 515-800. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Боль в спине и суставах. Центр доктора Бубновского. 46 00 43. Пробное занятие бесплатно. 46 00 43.

0: Только не работа.
1: Все, не отвечаем.
2: Вот так гораздо лучше.
3: Сели в Preface, значит отпуск начался. Красивый отпуск начинается с красивого Geely Preface. Просто заезжайте в Geely The Auto. Гагарина 53. Телефон 39-20-20.
4: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
5: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске 38 85 95.
6: Вы как относитесь к браку сочетания?
7: Ну, вообще-то положительно.
8: Не, я об этом думать еще рано.
6: Об этом думать никому не рано и никогда не поздно, между прочим, да? Женщина, друг, человек.
8: Студентка, комсомолка, спортсменка, красавица. И за все это я прошу 25 баранов. И бесплатно.
5: Хорошо звучит. Лето. Солнце. Мир. Радио Мир. Хорошо звучит.

0: Миллион за пять минут. Продолжение. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.
1: Это игра «Миллион за пять минут». Иван, ну что же, ровно одну минуту я задаю вопросы, вы отвечаете. Если счет правильных ответов достигнет отметки в 40, деньги ваши. Третий раунд. Согласно легенде, для развлечения этих понятий в русской армии использовали сено и солому.
2: Левая и правая нога.
1: Верно. Дробная часть десятичной дроби стоит до запятой или после?
2: После.
1: Правильно. Какое животное может выделять пот красного цвета?
2: Дальше.
1: Бегемот. Правда ли, что подмосковный город Пушкино получил название задолго до рождения поэта?
2: Неправда.
1: Правда. Что означала аббревиатура АМ в названии первой советской АЭС?
2: Пас.
1: А там мирный. На территории какого университета находится оригинальная скульптура, нареченная Ждуном?
2: Гарвардский.
1: Лейденского. Популярные сорта какого сыра называются дружба и янтарь?
2: Пас.
1: Плавленый. У какой страны есть единственный в мире атомный ледокольный флот?
2: Россия.
1: Правильно. Сколько коней изображено на картине Петрова Водкина «Купание красного коня»?
2: Один.
1: Три. По одной из версий, название этой породы собак происходит от искаженного английского словосочетания «господин воров».
2: Сербернар.
1: Мастиф. Какой актер исполнил роль капитана Павла Алехина в фильме «Август»?
2: Пас.
1: Безруков. Перед входом в музей-усадьбу какого писателя в Самаре стоит памятник Буратино?
2: Алексея Толстого.
1: Верно. Стоп. Эта игра окончена. В течение трех раундов я задал вам 53 вопроса. Вы дали 21 правильный ответ. А это значит, Иван, что вы стали автором 20-го правильного ответа в этой игре и получите 10 тысяч рублей.
0: Миллион за пять минут. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир».

0: Лето в каждом звуке.
1: Они хотят со мной быть, но я только твой. Любовь без остатка. Мы сходим с ума у всех на глазах. И нам

0: Музыкальное информационное радио. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. Совет Федерации одобрил закон о профилактике киберпреступлений. Документ создает основу для комплексной защиты граждан от интернет-мошенников, вовлечения в экстремизм и подросткового дроперства. На федеральном, региональном и муниципальном уровнях будут разрабатывать программы профилактики. В школах, колледжах и вузах также планируют проводить занятия по цифровой безопасности и информировать родителей о рисках, с которыми дети могут столкнуться в интернете. Более 330 тысяч россиян обратились за медицинской помощью из-за укусов клещей с начала сезона их активности. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Там напомнили, что самой эффективной защитой от клещевого энцефалита является вакцинация. А прививаться рекомендуется жителям эндемичных регионов и тем, кто планирует поездки на такие территории. Их список опубликован на официальном сайте ведомства. В Европе растет число жертв аномальной жары. В Испании список погибших в июне перешагнул за 900 человек. Это близко к антирекорду 2017 года. Тогда в стране было зафиксировано 1000 летальных случаев. Российские руферы Анжела Николау и Иван Бейркус взобрались на вершину небоскреба Empire State Building в Нью-Йорке и закрепили на шпиле баннер с цитатой о мире: «Когда сила любви побеждает любовь к власти, мир познает мир». Как именно пара смогла обойти систему безопасности и попасть на вершину здания, остается неизвестным. Уточняется, что после того, как молодые люди взобрались на вершину здания, мужчина достал из рюкзака обручальное кольцо и сделал девушке предложение. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир». 24.
0: Реклама.
2: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390. Смотрите на телеканале «Мир». Страсть скоротечна.
3: Тут все-таки подлец, развратник. Он меня предал.
0: А брак – это праздник каждый день.
4: Да мне все ясно.
5: Чего?
4: Ты без меня жить не можешь.
5: Нет, могу.
0: Суета-сует. Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.

0: Лето в каждом звуке. Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня, 2 июля, 50 лет исполняется Павлу Деревянко. О нем наша минутная история. Один из самых высокооплачиваемых российских актеров в кинематограф попал, можно сказать, случайно. Павел долго искал себя. В школе он не слишком интересовался учебой. После 8 класса пошел в медучилище. Затем перевелся в кулинарное. Позже учился на парикмахера и увлекался культуризмом. В какой-то момент Деревянко узнал, что в его родном Таганроге есть театральная студия «Лестница». Из любопытства решил попробовать себя и в этом. Дело пошло, и Павел поступил в ГИТИС. На втором курсе в студенческом спектакле его увидел кинорежиссер Александр Кот. Паренек ему запомнился. Через несколько лет, когда Кот задумал снимать фильм «Ехали два шофера», он разыскал Деревянко и пригласил на главную роль. Дебютная работа в кино принесла Павлу известность и открыла дорогу к новым проектам. «Радиомир» поздравляет Павла Деревянко с днем рождения. С вами был Павел Королев. До скорого!

0: Реклама. У каждого автомобиля с пробегом есть прошлое. Вопрос только, какое оно? В Трейд-Авто автомобили проверяют заранее, а вы выбираете авто уже с гарантией. Оформляете все за один день и дальше только ваш маршрут. Трейд-Авто. Проверенные автомобили с пробегом. Приезжайте. Николаева, 74.
1: Бетон Инвест. Качественный бетон по цене производителя. 686868. Деревня Михновка. Улица Новая 1.
2: Цирк Гранд Арена в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
3: С 4 июля у ТРЦ Макси.
4: Категория вопрос.
5: Алло.
6: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
7: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
8: Планируете строительство дома? Сейчас самое время начать. Строительная компания «Дом мечты» предлагает полный цикл работ. От фундамента до внутренней отделки. И специальное предложение сезона. При заказе дома под ключ проект в подарок. С вами работают только опытные специалисты. Гарантия качества и соблюдение сроков. Приходите. Досуговское шоссе 72. Звоните 54-88-33. «Дом мечты». Строим будущее вместе с вами.
9: Собираете ребенка в летний лагерь? Сдайте анализы быстро и выгодно. Доступные анализы «Смоленск». Энтеробиоз и гельминты всего 200 рублей. Доступные анализы. Звоните 630-620. 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Зоофарм – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты, индивидуальный подход к проблеме каждого клиента, широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса – Колхозная площадь 6, Кирова 2. Зоофарм – забота о здоровье ваших животных.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» программа «Дела судебные. Битва за будущее». 16+. Погода.
1: Сегодня синоптики обещают в Волгограде малооблачную погоду и плюс 29. В Екатеринбурге пасмурно, дожди, плюс 19. В Казани ясно и плюс 23. Такие же прогнозы в Ульяновске. В Кемерове переменная облачность, плюс 25. В Перми облачно, возможен дождь с грозой и плюс 20. В Ростове-на-Дону ясно, плюс 29. В Москве синоптики обещают переменную облачность и плюс 27.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 8 часов. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. В Смоленске обсуждается новый гостиничный инвестпроект. Отмечается, что в прошлом году турпоток вырос на 26%. Гостиницы приняли 420 тысяч человек. Также отметим, что в 2023 году компания «Мегаполис Смоленск» открыла пятизвездочный отель на 208 номеров за 1,3 миллиарда рублей. Переговоры о новом объекте уже ведутся. В Смоленской области 62 выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов. Пятеро получили высший балл сразу по двум предметам. Лидирует русский язык – 25 стобальников. Также отметим, что приемная кампания продолжается. В рамках нее предусмотрено 7,5 тысяч бюджетных мест. Особое внимание уделяется целевому обучению – 457 мест, в основном в медуниверситете и СМОЛГУ. Для целевиков предусмотрены стипендии до 20 тысяч рублей и доплаты. Смоленская команда спасателей представит Россию на 12-х международных соревнованиях «Юный спасатель» в Баку. Ребята из областного центра туризма получили путевку, победив во Всероссийской школе безопасности. Участников ждут пожарная эстафета, полоса препятствий и эвакуация пострадавших. Также в рамках соревнований запланирована культурная программа. Спонсор выпуска новостей – ООО «Премьера Автозапад». Лето в разгаре, солнце, скорость, G-Tour Dashing. Твой дерзкий городской технологичный кроссовер уже ждет тебя в «Премьера Авто» от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Весь июль максимальная выгода до 550 тысяч рублей плюс антикоррозийная обработка в подарок. Приезжай на тест-драйв G-Tour Dashing и сделай свой шаг к яркому лету без границ. Смоленск, Красненское шоссе 40, телефон 707-709.

0: Лето в каждом звуке. Радио Мир. Смотрите на телеканале Мир. Ох, и молодежь сейчас пошла.
1: Моя сила заключается в умении договариваться с людьми.
0: И все-то они знают.
2: User pick – это аватарка или аккаунт?
1: Аватарка.
2: Правильно.
0: И полагаются только на себя. «Миллион за 5 минут. Дети». Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир» прямо сейчас.
2: Это игра «Миллион за 5 минут». Дети прыгают на кроватях и шатают молочные зубы. И неважно, растут они в 18 веке или 21. Однако разница есть. Сегодняшние школьники привыкли мгновенно получать ответ на любой свой вопрос. Вот смогут ли они сами отвечать на вопросы так же быстро, как Алиса? Игроки, представьтесь.
3: Титова Софья, 9 лет, Санкт-Петербург.
4: Чеботарев Павел, 10 лет, Москва.
2: Игроки, займите свои игровые места. Вперед! Получить миллион сможет только один из вас. Для этого вам надо за 5 минут ответить правильно на 35 вопросов. Первый раунд, 2 минуты. Отвечать будете по очереди. Сколько получится, если вы из 25 вычтете 11?
4: 14.
2: Правильно. Кто из персонажей передачи «Спокойной ночи, малыши» часто гавкает в эфире?
3: Хрюша.
2: Филя. Какого цвета были волосы у героини Астрид Лингрен по имени Пеппи Длинный Чулок?
4: Рыжего.
2: Правильно. Какая порода собак реально существует? Лайка или жучка?
3: Лайка.
2: Верно. Какой мультипликационный код заявил? Усы, лапы, хвост. Вот мои документы.
4: Матроскин.
2: Верно. Назовите натуральное число, находящееся между числами 39 и 41.
3: 40.
2: Ха, да. Отличница. Это существительное первого или второго склонения?
4: Первого.
2: Правильно. Имена каких великих деятелей культуры носили мультипликационные черепашки-ниндзя? Писателей или художников?
3: Художников.
2: Точно. Про какое домашнее животное Самуил Маршак сочинил стихотворение «Усатый-полосатый»?
4: Про кота.
2: Верно. Какое женское имя упоминается в народном названии фиалки трехцветной?
3: Пас.
2: Анюта. Кто сочинил сказки о кентервильском привидении и звездном мальчике?
4: Пас.
2: Оскар Уайльд. Бананами называют головной убор или брюки?
3: Брюки.
2: Верно. Какой месяц года начинается в России праздником весны и труда?
4: Май.
2: Точно. Какой писатель придумал деревушку Хоббитон?
3: Пас.
2: Джон Толкин. Кто из постоянных героев серии мультфильмов «38 попугаев» носил очки?
4: Пас.
2: Слоненок. А откуда литературный герой Мюнхгаузен вытащил себя из-за волосы?
3: Пас.
2: Из болота. С какими животными имеет дело жокей? С тиграми или лошадьми?
4: Лошадьми.
2: Правильно. В заглавии сказки Эна Рауда упоминается три человечка. Муфта, полботинка и...
3: Маховая борода.
2: Верно. На какие вопросы отвечает предложенный падеж русского языка?
4: Кем, чем?
2: О ком, о чем? Софья, для получения какого напитка культивируют арабику?
3: Пас.
2: Кофе. Стоп! Первый раунд окончен. Итак, ребята, правила несгораемых сумм в этой игре такие. За 5-й, 15-й и 25-й правильный ответ. Его автор получает 10 тысяч рублей. И первый призер уже есть. Автором 5-го правильного ответа в этой игре стала Софья. 10 тысяч рублей уже ваши. Теперь подведем итоги раунда. Я задал вам 20 вопросов. Вы дали мне 12 правильных ответов. При этом Софья ответила правильно 5 раз, а Павел 7 раз. Это значит, что Павел начнет играть во втором раунде. В этом раунде переход хода будет происходить только после ошибки игрока. Поэтому просто не ошибайтесь. Раунд длится 2 минуты.
0: «Миллион за 5 минут. Дети». Продолжение следует.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Миллион за пять минут. Дети. Продолжение.
1: Это игра «Миллион за пять минут». Софья Титова и Павел Чеботарев продолжают гонку за миллионом. Второй раунд. Сколько спряжений у глагола в русском языке?
2: Два.
1: Правильно. Песенка про какой чудо-остров, на котором жить легко и просто, звучит в мультфильме «Катерок»?
2: Паш.
1: Чунга-чанга. Софья, как учителя называют свободное от уроков время? Окно или дверь?
3: Окно.
1: Правильно. Софья, какая буква осталась на трубе, когда А упала, а Б пропала?
3: И.
1: Верно. Какой герой древнегреческой мифологии, Софья, совершил свой главный подвиг в лабиринте?
3: Пас.
1: Ну, Тесей. Павел, какой цвет расположен в спектре между зеленым и синим?
4: Паш.
1: Голубой. Софья, как называется спин-офф сериала «Маша и медведь», где Маша рассказывает игрушкам сказки?
3: Пас.
1: Машины сказки. Павел, какое название получил период истории Земли, который был после Триасового и перед Меловым?
4: Юшки.
1: Верно. Павел, какой литературный герой без особых успехов пытался стать и музыкантом, и поэтом, и художником?
4: Пас.
1: Незнайка. Софья, существительные «мама», «папа» относятся к первому или второму склонению?
3: Первое.
1: Верно. Какое растение, завезенное испанцами в Европу из Америки, называют цветком солнца? Одуванчик или подсолнечник?
3: Подсолнечник.
1: Верно. Какой год был объявлен в России годом семьи?
3: 2024.
1: Да. Сколько прямых углов в прямоугольнике?
3: 4.
1: Точно. На чем летали герои саги о Гарри Поттере, играя в квиддич?
3: Пас.
1: На метлах. Павел, в честь этих богов древнегреческой мифологии назван накопительный водонагреватель.
4: Пас.
1: Титаны. Софья, с помощью какого технического устройства летал Карлсон, который живет на крыше?
3: Пропеллер?
1: Да. А кого в известной скороговорке увидел грека, когда ехал через реку? Софья.
3: Рака.
1: Да. А какой герой комикса был влюблен в Мэри Джейн? Человек-паук или Бэтмен?
3: Человек-паук.
1: Да. Извержение какого вулкана уничтожило древнеримские Помпеи?
3: Пас.
1: Везувия. Стоп. Второй раунд окончен. Вы замечательно играете. Вы выиграли вторую несгораемую сумму. Автором 15-го правильного ответа в этой игре стала Софья. Софья, у вас уже 20 тысяч. Давайте же посмотрим на статистику двух раундов. Я задал вам 39 вопросов. Вы дали мне 23 правильных ответа. Из них Павел дал 9, Софья 14. Финал нашей игры выходит Софья. Павел, спасибо за игру. С вами приятно было играть. До свидания.
0: Миллион за пять минут. Дети. Продолжение следует. Удивительный мир. Чайки могут пить соленую воду. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
5: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» – это не про прогулку по Днепру, это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
6: Прочность без переплат. Бетон «Инвест». Надежный бетон для ваших проектов. 686-8-6-8. Деревня Михновка, улица Новая, 1.
5: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
7: В медицинском центре «Семья» ведет прием опытный врач-гематолог высшей категории Савинцева Марина Николаевна. Диагностика анемий, нарушений свертываемости и других заболеваний крови профессионально, с вниманием и индивидуальным подходом. Ваше здоровье в надежных руках. Запись по телефону 37 10 20. «Семья». когда важно быть уверенным.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Заключай контракт с вооруженными силами России. Зарплата от 4 миллионов 500 тысяч рублей в год. Единовременная выплата 2 миллиона рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 22 15 22.
9: При поддержке Министерства обороны РФ.

0: круче, чем ГОСТ.
1: Бетонная брусчатка на гранитной основе у официального дистрибьютора «Штайнгот» в смоленской керамике. Более 70 вариантов: износостойкость, долговечность и прочность. Брусчатка «Штайнгот». Шевченко 99Б. Телефон 607-00.
0: Смоленская керамика на века.
2: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
3: Слушай «Радио Мир» Смоленск.

0: «Миллион за пять минут. Дети. Продолжение».
1: Это игра «Миллион за пять минут». Софья, поздравляю, вы в финале.
2: Спасибо.
1: Третий раунд. Голову какого животного получил за плохое поведение герой фильма «Морозко и Иванушка»?
2: Пас.
1: Медведя, если барометр показывает низкое давление, какой погоды следует ожидать? Ясной или ненастной?
2: Ненастной.
1: Правильно. В какой город отправился спасать падающую башню Сююмбике герой мультсериала «Домики»?
2: Пас.
1: В Казань. У какого продукта есть сорта любительская и докторская?
2: Колбаса.
1: Правильно. Как правильно сказать? Не маши или не махай?
2: Не маши.
1: Правильно. Игрой на каком духовом музыкальном инструменте Незнайка вызвал гнев коротышек?
2: Труба.
1: Правильно. Один из российских городов называется минеральные воды или горячий чай?
2: Пас.
1: Минеральные воды. Какой фрукт быстрее темнеет на срезе, яблоко или апельсин?
2: Яблоко.
1: Точно. Сколько птиц входило в состав ансамбля в фильме «Бременские музыканты»?
2: Одна.
1: Точно. Как в Древней Греции называли ученого-раба, в обязанности которого входило сопровождение детей в школу? Ментор или педагог?
2: Педагог.
1: Да. Какая часть света объединяет два материка?
2: Пас.
1: Америка. Стоп. Эта игра закончена. Итак, что бы там ни случилось, вы установили маленький рекорд нашей игры. Вы редкий участник, которая заработала все три несгораемые суммы в этой игре. Вы стали автором и 5-го, и 15-го, и 25-го правильного ответа в этой игре. Это войдет в летопись игры «Миллион за пять минут». 30 тысяч ваш. Давайте посмотрим на окончательную статистику. В течение трех раундов я задал 50 вопросов. Вы дали 30 правильных ответов. Сегодня вы миллион не выиграли. Но, Софья, вы победили себя. Спасибо за игру.
2: Спасибо большое.
0: «Миллион за пять минут. Дети». Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир».

0: Музыкальное информационное радио. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. С 1 сентября россияне смогут получать еще один налоговый вычет, сообщили в Минфине России. Это позволит вернуть часть НДФЛ в зависимости от суммы уплаченных страховых взносов по долгосрочным договорам.

0: Добровольного страхования жизни, заключенным с начала 2025 года. Мера направлена на развитие культуры долгосрочных накоплений и повышение интереса граждан к финансовым инструментам для формирования сбережений на будущее. В Северске работают над атомной технологией будущего. Там Росатом запустил полномасштабный тренажер для подготовки персонала, который будет работать на энергоблоке будущего. Брест в Северске – это экспериментальный реактор замкнутого ядерного цикла следующего поколения. Радиоактивное топливо здесь будет перерабатываться в том же месте, где расположен сам энергоблок. А весь объем отработанного ядерного топлива будет вновь неоднократно использоваться в реакторах. Рособорнадзор не зафиксировал утечек заданий ЕГЭ в основной период, сообщает РИА Новости. Основной период ЕГЭ проходит с 1 июня по 9 июля, включая резервные дни. На участие в экзаменах прошли регистрацию почти 750 тысяч человек. Дополнительный период сдачи экзамена пройдет с 4 по 25 сентября. Работа в свой день рождения стала нормой для большинства россиян. Результаты опроса публикует газета «РО». 62% респондентов работают в личный праздник в обычном режиме, а каждый пятый в лайтовом. При этом традиция поздравлений в коллективах жива. 59% компаний скидываются на подарок в отдельном чате, 49% пишут поздравления в общий чат, а 17% устраивают встречу с поздравлениями. Пока это все. Елена Семененко, Радио Мир.
1: Смотрите на телеканале «Мир». Страсть скоротечна.
2: Тут все-таки подлец, развратник. Он меня предал.
1: А брак – это праздник каждый день.
3: Да мне все ясно.
4: Чего?
3: Ты без меня жить не можешь.
4: Нет, могу.
1: Суета-сует. Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.

0: хорошо звучит. Лето. Солнце. Мир.
1: Если хочешь, там.

Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня, 2 июля, 50 лет исполняется Павлу Деревянко. О нем наша минутная история. Один из самых высокооплачиваемых российских актеров в кинематограф попал, можно сказать, случайно. Павел долго искал себя. В школе он не слишком интересовался учебой. После 8 класса пошел в медучилище. Затем перевелся в кулинарное. Позже учился на парикмахера и увлекался культуризмом. В какой-то момент Деревянко узнал, что в его родном Таганроге есть театральная студия «Лестница». Из любопытства решил попробовать себя и в этом. Дело пошло, и Павел поступил в ГИТИС. На втором курсе в студенческом спектакле его увидел кинорежиссер Александр Кот. Паренек ему запомнился. Через несколько лет, когда Кот задумал снимать фильм «Ехали два шофера», он разыскал Деревянко и пригласил на главную роль. Дебютная работа в кино принесла Павлу известность и открыла дорогу к новым проектам. «Радио Мир» поздравляет Павла Деревянко с днем рождения. С вами был Павел Королев. До скорого!

0: хорошо звучит. Реклама.
1: Теннет. Весь модельный ряд. На Кутузова 50. В Смоленске знают все подряд про Кутузова 50. Официальный дилер Теннет Премьер Авто в Смоленске на Кутузова 50. По промокоду Кутузова подарки всем покупателям.
2: АМК.
3: Декоративное фасадное покрытие нового поколения.
2: АМК.
3: Имитирует кирпичную кладку или облицовку клинкером.
2: АМК.
3: Широкий выбор расцветок, быстрый монтаж и премиальный внешний вид вашего фасада.
2: АМК.
3: Подробно

0: в Смоленске! Летающие обезьяны и танцующие медведи!
1: С 4 июля у ТРЦ «Макси».
2: Категория на плюс.
3: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты. Недорого. Есть идея?
4: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь. Турагентство «Этуаль». Гагарина 13/2. Подробности и условия акций по телефону 38 08 26.
5: Бетон Инвест. Качественный бетон по цене производителя. 686868. Деревня Михновка. Улица Новая 1.
6: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
7: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
8: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
9: Теннет. Весь модельный ряд. На Кутузова 50. В Смоленске знают все подряд про Кутузова 50. Официальный дилер Теннет Премьер Авто в Смоленске на Кутузова 50. По промокоду Кутузова подарки все покупателям.
10: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске 38 85 95.

0: Погода.
1: Сегодня в нашем городе ожидается облачная с прояснениями и довольно ветреная погода. От 18 до 28 градусов тепла, временами дождь. Завтра облачно с прояснениями, утром плюс 17-18. Днем столбик термометра поднимется до отметки 21-22 тепла. Спонсор прогноза погоды – ООО «Ветснаб». Сеть ветеринарных аптек «Зоофарм». «Зоофарм» – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты. Индивидуальный подход к проблеме каждого клиента. Широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса: Колхозная площадь 6 и Кирова 2. Зоофарм. С заботой о здоровье ваших животных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 9 часов утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. Омск в конце июля примет форум сотрудничества с Казахстаном. Об этом стало известно после телефонного разговора президентов Казахстана и России. Они уделили особое внимание подготовке к мероприятию. Форум межрегионального сотрудничества – это площадка для развития двусторонних отношений. За два десятилетия он стал важным инструментом развития экономических связей и гуманитарного сотрудничества. В Москве и других городах России начали работать визовые центры Черногории. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. Желающие могут подать в центрах заявления на основные категории виз. Консульский сбор единый составляет 35 евро. Вместе с тем в АТОР напомнили, что пока туристам из России для коротких поездок в Черногории до 30 дней виза не требуется. В Беларуси стартовала уборочная кампания. Из-за жаркой погоды комбайны вышли на поля на неделю раньше обычного, сообщает Мир-24. Аграрии рассчитывают собрать не менее 11 миллионов тонн зерна. Первым на полях Минской и других областей созрел озимый ячмень. В этом хозяйстве под него отвели 600 гектаров. Зерно для Беларуси – основа экспорта и важнейший результат работы агропрома. Россияне стали чаще расплачиваться наличными и использовать монеты. Об этом пишут СМИ со ссылкой на исследование Центробанка. По сравнению с 2024 годом доля расчетов бумажными деньгами выросла. Эксперты связывают это в том числе с перебоями мобильного интернета, из-за которых наличные становятся запасным способом оплаты. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба МИР-24.
0: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

Дожди – неотъемлемая часть лета. Нравится нам это или нет? К счастью, непогода случается только иногда, что сильно упрощает ситуацию. Случится ли это иногда сегодня в вашем городе, расскажу в конце часа. Также в этом часе минутная история о Дне здорового питания, программа «Лучший город мира», посвященная Казани, и только любимая музыка группы «Руки вверх» уже звучит. У микрофона Александр Лазарев. Всем привет! Когда мы

0: Удивительный мир. Колибри совершают до 200 взмахов крыльями в секунду. Слушайте мир.
1: Музыкально-информационное радио.
0: Реклама.
2: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» — это не про прогулку по Днепру, это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
3: 4 июля «Хмелита» салютует Нахимову. Под Андреевским флагом концерт, стихи, выступления ансамблей «Орион» и «Витязь». Гостей ждут выставки, детские шоу, игры и фотозоны. А также работает полевая кухня. Подробности на сайте 0+.
4: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12:00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40, телефон 32-17-03. Играй красиво.
5: 12+. 4 июля. День Теннет на Николаева, 74. И «Авто» приглашает на первую презентацию нового Теннет Т4Л. Розыгрыш призов, угощения и специальный бонус на покупку вашего Теннет только на Николаева, 74. Начало в 11:00. Подробности по телефону 51 11 22.
6: Срок конца 4 июля 2026. Подробности по реализации правил и поведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения. Водитель подошел ООО «ИТ-Авто», 12+.
7: Бетонный завод «Переправа», Шевченко, 99.
8: Мечтаете о капитальном заборе или навесе? Начните с правильных блоков. Архитектурные блоки «Штайнгот» – долговечная альтернатива кирпичу. Устойчивы к любой погоде, а внутри есть канал для скрытой проводки. Сочетается по цвету с брусчаткой, подчеркивая архитектурную целостность объекта. Блоки «Штайнгот» – фундамент вашей безопасности и комфорта. Шевченко, 99Б. Телефон 548-777. Подробности на сайте smallkirpich.ru.
9: Смоленская керамика на века.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

0: лучший город мира. Казань.
1: Радио «Мир» вещает во многих городах России, и мы с удовольствием делимся с вами жизнью и историей этих мест. Дербышки – крупный микрорайон Казани, в котором до сих пор сохраняется неповторимая атмосфера советских времен. В архитектуре преобладают малоэтажки с рельефной кладкой, пилястрами и полукруглыми окошками, которые украшают верхушки фасадов. Рядом зеленые дворики и тихие улочки – парки, сквер, лес, озеро. Вместо современных гипермаркетов – небольшие магазинчики. Несмотря на скромное количество кафе и ресторанов, местные жители, как и в годы СССР, периодически устраивают кулинарные праздники, готовят домашние блюда и собираются в дружеской компании посидеть в закусочных или уютных чайных. Главная достопримечательность Дербышек – трамплин. 50-метровая вышка построена для
0: Радио «Мир». Хорошо звучит.
2: Радио «Мир». Пошли за запускаем. Эй!

0: Лето в каждом звуке. Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня, 2 июля, 50 лет исполняется Павлу Деревянко. О нем наша минутная история.

Дебютная работа в кино принесла Павлу известность и открыла дорогу к новым проектам. «Радио Мир» поздравляет Павла Деревянко с днем рождения. С вами был Павел Королев. До скорого!

0: Удивительный мир. Рассказанная вслух история активирует 7 различных областей мозга. Через 15 минут прокачиваем серое вещество в программе «Час для вас».
1: Реклама.
2: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
3: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты.

0: было. Автомобили в наличии в Д-Авто. На Николаева, 74. Звоните 53 53 53. Билджи. Надежность в движении.
1: Цирк Гранд-Арена в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи. С 4 июля у ТРЦ «Макси».
2: Категория «Макрус». Нарушение осанки, сколиоз, плоскостопие. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
3: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
4: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» программа «Дела судебные. Новые истории». 16+. Погода.
1: Сегодня синоптики обещают в Волгограде малооблачную погоду и плюс 29. В Екатеринбурге пасмурно, дожди, плюс 19. В Казани ясно и плюс 23. Такие же прогнозы в Ульяновске. В Кемерове переменная облачность, плюс 25. В Перми облачно, возможен дождь с грозой и плюс 20. В Ростове-на-Дону ясно, плюс 29. В Москве синоптики обещают переменную облачность и плюс 27.

вероятно, вы зададите мне вопрос. Эх, уважаемый, что за омлет, а где же яйца? Да. Терпение, спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях поле загорелось.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 10 часов утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. В России с 1 июля вступило в силу несколько нововведений. Одно из них – повышение пенсии для граждан, которым исполнилось 80 лет. Это надбавка к страховой части социальных выплат. Она составляет порядка 19 тысяч рублей. И еще одно изменение коснется пенсионеров Крайнего Севера. Им больше не нужно каждый год подтверждать место жительства. Более 330 тысяч россиян обратились за медицинской помощью из-за укусов клещей с начала сезона их активности. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Там напомнили, что самой эффективной защитой от клещевого энцефалита является вакцинация. А прививаться рекомендуется жителям эндемичных регионов и тем, кто планирует поездки на такие территории. Их список опубликован на официальном сайте ведомства. Самый высокий действующий вулкан Европы Этна проснулся. Извержение на острове Сицилии началось на днях. Сейчас поток раскаленной лавы стекает вниз из нового жерла на высоте около 3000 метров. Власти уверяют, что опасности для населения нет, однако ученые продолжают следить за уровнем активности вулкана. Работа в свой день рождения стала нормой для большинства россиян. Результаты опроса публикует газета «РО». 62% респондентов работают в личный праздник в обычном режиме, а каждый пятый в лайтовом. При этом традиция поздравлений в коллективах жива. 59% компаний скидываются на подарок в отдельном чате. 49% пишут поздравления в общий чат. А 17% устраивают встречу с поздравлениями. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».

0: час для вас.
1: Всем привет, Александр Лазарев, Инна Фатеева в студии Радио Мир. Мы сегодня в праздничном настроении. Я вынуждена в праздничном настроении, потому что сегодня Международный день собаки. У меня собаки нет, но, как оказалось, у нас у многих на Радио Мир есть четвероногие прекрасные питомцы.
2: И у меня, например, цверк-шнауцер. Можешь сказать? Цверк-шнауцер.
1: Цверк-шнауцер, это
2: молодец.
1: Легко. А можно я выдам ваши секреты? Вы же готовите некую статью про домашних животных сотрудников Радио Мир. И, друзья, вы можете это все увидеть в нашей группе ВКонтакте, но спустя какое-то время, это все еще на стадии подготовки, и вот я с утра, значит, слушал, как у девочек кто что съел, куда там сходил, и вообще
2: губку
1: какие...
2: Губку для мытья посуды.
1: Вот так прошло мое утро. И мы решили поинтересоваться у вас, друзья, пусть это будет не обязательно собака, мы расширим от собак до просто домашних питомцев.
2: Рацион
1: в том числе. Ну, нас же слушают не только собачники, но и кошатники, и игуанники, и попугайники.
2: Попугайники?
1: И много кого еще.
2: А ну, морские свинники?
1: Морские свинники тоже нас слушают. Что необычного съела ваш питомец? Или необычные вкусовые предпочтения вашего домашнего питомца? Вот так назовем эту тему.
2: Ну, вот ты знаешь, например, что собаки трясутся.

0: от арбуза? Вот просто трясутся.
1: Нет, я не знаю, но мне бы было не жалко. Арбуз, как правило, большой, и почему нет? Я знаю одно, как правило, хозяева трясутся, только бы собака что-то лишнего
0: конечно,
1: не съела.
0: Конечно.
1: И стараются все-таки не давать, ну, что-то, кроме там рекомендованного корма. Но ситуации бывают разные, собаки не всякий раз спрашивают разрешение,
0: вот,
1: поэтому эти
0: да.
1: ситуации все-таки происходят. Расскажите о них, что необычного съела ваша собака. 8-800-444-8484. Звоните, а написать вы можете на сайт radiomir.fm и в группу ВКонтакте «Радио Мир».

0: Международный день собак сегодня на календаре, и мы решили поинтересоваться, что едят ваши домашние животные необычного, странного. И здесь речь не только про собак, а вообще
1: да,
0: про всех.
1: Понятно, что собаки, ну, как бы априори считаются самыми всеядными животными. Мол, вот что не положи, что не забудь где-нибудь, как вот история с моей там губкой поролоновой, все слопать. Это, конечно, да. Но есть и более какие-то экзотические случаи, возможно. Сейчас спросим у Елены из Ростова-на-Дону, что у нее и кто съел. Лена, вы в эфире. Здравствуйте.
2: Да-да, здравствуйте, доброе утро всем, доброе утро, Радио Мир.
1: Доброе.
2: Хочу рассказать одну занимательную историю, как наши котики, у нас их два, вот, любят поесть что-то необычное. В том числе это наш рыженький котик Симба. Он однажды съел резинку от волос. Вот, знаете, всегда такой умный, игривый, да. Вот, однажды вечером он сидит, и мой сын говорит: мама, а что он какой-то грустный? Ну, наверное... Загрустил котенок, что случилось.
0: Ага.
2: На следующий день мы заметили, что он ничего не ест, не пьет. Мы ему пытались уже что-то предложить вкусненького, он отказывался от еды. Ну и пришлось его вести, естественно, в ветклинику.
0: Угу,
2: на УЗИ показалось, что у него что-то есть в кишечнике, так скажем. Вот. Пришлось сделать коту операцию, и выяснилось, что он съел резинку от волос.
1: Вот обычную, вот, вот эту, вот... ну, знаете, не такая вот бывает, как телефончик, а вот просто такую тряпичную резиночку.
2: Да? Да, типичную вот такую резиночку среднего размера. Он ее благополучно сживал. И потом ему стало грустно.
1: Ну, стало
0: грустно. А у меня еще хуже было, представляете? Резинка – это уже не особо приятный-то случай. А все же знают историю с гирляндами, что кошатники никогда не вешают вот эти дождики, потому что они очень сильно привлекают кошек. И там вообще не очень. А у нас, представляете, однажды просто он где-то ее нашел. Никто не вешал, все знали, что нельзя. Ну, видимо, когда елку наряжали, какая-то вот...
1: Что-то выпало из коробки.
0: Дождинка выпала где-то, ну и кот ходил, как вы знаете, шашлычок, насаженный на шампур. Вот примерно так, как бы
1: слушайте,
0: это ни звучало.
1: Лена, скажите, все закончилось-то благополучно,
2: да?
0: Ну, да, да.
1: Лена, у вас операция как прошла? Все хорошо?
2: Все хорошо, все удачно. Он очень был рад, когда мы его забирали после операции. Очень благодарен. И после этого мы следили, чтобы внимательно, чтобы ни одна резинка не валялась. А еще у нас дома были цветы. Я люблю цветы всякие разные, и они их все поели. И пришлось делать выводы, что дома оставлять, цветы или коты.
0: Слушайте,
2: ну, естественно,
0: выводы два. Во-первых, вы теперь ходите по дому исключительно с распущенными волосами и без каких-либо цветов. И все во имя любви к своему четвероногому другу.
2: Все ради котов.
0: Конечно, конечно. Главное, чтобы им было удобно.
1: Цветы — это классика, ребят. Я, у меня никогда не было кошки, но я просто знаю, что все кошатники всегда говорят, что кошки едят цветы, и как-то это нормально. Это нормально.
0: Кошки, но они вот, их, может быть, и не едят, но грызут.
2: Она вообще не трогала. А эти вот такие вот травоядные оказались. Причем мы сажали специальную траву для котиков. Сказали, вот это можно, вот это нельзя. Они съедали и то, и другое.
1: Нормальные такие коты. Лен, спасибо вам большое за историю. Берегите кошек и спасибо за
2: хорошего
1: звонок.
2: Дня.
1: Пока, счастливо.
2: Спасибо,
0: до свидания. 8-800-444-8484. Это наш телефон. Дозванивайтесь в студию и рассказывайте, что необычного съел ваш домашний питомец-гурман.

0: Телефон студии 8 800 444 84 84. Час для вас продолжается.
1: Реклама. Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40, телефон 32 17 03. Играй красиво. 12+.

0: полном порядке.
1: Модифицированный песок для заполнения швов, брусчатки и плит от немецкой торговой марки Quick Mix Fugensand. Эксклюзивный представитель Fugensand в Смоленской области. Компания «Смоленская керамика». В наличии три цвета. 607-300. Шевченко 99Б.
2: У каждого автомобиля с пробегом есть прошлое. Вопрос только, какое оно? В Трейд-Авто автомобили проверяют заранее. А вы выбираете авто уже с гарантией. Оформляете все за один день и дальше только ваш маршрут. Трейд-Авто. Проверенные автомобили с пробегом. Приезжайте. Николаева, 74.
3: Маленькое чудо. Мы подарим его вам, и мир станет богаче на счастливых пап и мам. Медицинский центр «Семья», клиника репродуктивной медицины, где мечта стать родителями становится реальностью. Современное обследование и лечение всех видов бесплодия. Процедуры ЭКО, включая программы по ОМС и квалифицированное ведение беременности. Мы рядом на каждом этапе вашего пути. Семья – ваш шанс на родительское счастье. Второй Красненский переулок, дом 2. Звоните 37 10 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Ищите выход из сложной финансовой ситуации? Мы предлагаем бесплатную консультацию по вопросам долговой нагрузки. Без обещаний. Только факты и варианты. 515-800. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
6: «Радио Мир». Хорошо звучит.

0: Час для вас.
1: Час для вас продолжается на Радио Мир. Сегодня в Международный день собак мы говорим о домашних животных. Не только о собаках, а о любых, что интересного любит есть ваш питомец-гурман. Вот такая у нас тема. И сразу хотелось бы прочитать сообщение здесь, потому что набор просто комбо. Во-первых, речь пойдет про попугая, а во-вторых, у него вкусовые предпочтения совершенно фантастические. Александр пишет: «Доброго дня всем из Новосибирска. У меня попугай Яша». Фотография прилагается. Яша — это волнистый попугай. Так вот, он очень любит креветки. Уже на этом можно было остановиться. Но еще и ананас, консервированный в банке.
2: Он живет свою лучшую жизнь, я бы сказал, этот попугай.
1: Как будто бы этого попугая с Бали забрали сразу в квартиру в Новосибирске. И он никак не может отказать себе в таком удовольствии.
2: Ну, прекрасно, шикарный попугай. Но самое главное, ведь он же когда-то это попробовал. Это же не случайно, вот он любит. Ему же дали попробовать, сами виноваты.
1: Не факт. У попугаев, думаешь, нет такого, как у собак. То есть они подлетели, схватили что-то и улетели без разрешения. Здесь уже заботятся наши радиослушатели о попугае Яше и комментируют, что главное, чтобы это было ему не вредно. Но если это вредно, я точно не знаю, вредно ли это для попугая креветки и ананасы. Но если вредно, то, я думаю, Александра всячески все это спрячет.
2: Но если попугайчик жив, и после какого-то уже
1: что-то мне подсказывает, что он живее всех живых и вообще прекрасно себя чувствует с таким рационом.
2: Давай мы сейчас спросим, кто и что ест у Александра из Самары. Он дозвонился на Радио Мир. Здравствуйте, Александр.
3: Здравствуйте.
2: У вас креветки ест кто-нибудь в доме?
3: Ну, я думаю, если нашей собаке дать креветкам, кажется, удовольствием съест.
1: Главное без панциря. Это проверено уже 1000 раз. Это не переваривается. Я имею в виду часть вот эта хитиновая.
2: Вот Александр на себе проверял,
1: ну,
2: если не, что, не,
1: не на себе, не конечно.
2: На кошках, не на кошках.
1: А, ладно, на себе, да.
2: Так, Александр, кто у вас?
3: У нас сверхшнауцер.
2: О, жму вашу руку.
1: А это вы коллеги, получается?
2: Коллеги, да. Что любит? Мой вот. Просто, ну, мой пылесос.
3: Необычно, то есть
2: все, ест, что валяется.
3: Мы каждые выходные ездим на дачу, и, ну, и так вот именно дачного, то есть необычно, он любит малину. То есть, если, ну, именно он не ходит и ест там с куста, а он, если сорвать и дать ему в рот, как бы он съест. И причем, ну, будет сидеть дальше, смотреть, как бы, чтобы ему еще дали.
1: А, то есть он такой. А,
3: причем, по-моему, клубнику он не ест. Арбуз также вот он ест тоже, опять же, если...
2: Ему сорт кусочек, просто да? Вашей клубники не подходит. Я вам открою секрет, Александр. Там же разные сорта есть. Мой ест.
3: Вот. Ну, также траву, как бы, которая растет, если вот, ну, на участке вот он может там, он выбегает, но, видимо, нож тоже ему как надо, он почему-то...
1: Ну, то есть на прополку можно его смело брать с собой?
3: Ну, он на определенную траву.
1: А, определенную, на выборочную прополку, понятно.
2: Слушайте, ну, казалось бы, ничего удивительного, да,
3: если, как бы, бывало, вот оставляли какие-то сладости, понятно, что собакам это вредно, как бы, нельзя, но вот если не уследить, он может, как бы, съесть тоже. Тоже очень внимательно, потому что это мы стараемся не оставлять.
1: То есть самая верхняя полка на кухне, это у вас для конфет и прочих сладостей?
3: Ну, да, ну, он маленький, как бы, в чем преимущество сверхшнауцера. Не сильно высоко надо поднимать. Вот, так что. А, ну, он виноград тоже, но виноград, опять же, у них это из-за.
1: Господи, хорошо, что вы добавили оград. Я думал, он вином вообще-то по вечерам пьет. Я думаю, ничего себе, маленький шнауцер.
3: Нет, вино он не это, он алкоголь у нас не пьет.
1: Завязал, понятно.
2: Хороший песик. Александр, спасибо. Но опять же, малина, казалось бы, малина для собак. Вот со стороны кажется, что это что-то необычное.
1: А нет, нельзя, да?
2: Вот не знаю, наверное, немножко, но можно. Малину можно. Я так думаю. Ну, может быть, кто-то нам сейчас позвонит и скажет, что это неправильно. Приглашаем всех к беседе. Александр, вам спасибо большое за звонок. Ага, да, мы продолжаем. У нас сегодня необычные вкусовые предпочтения питомцев. Ну, понятно, что про собак больше историй, потому что они, в принципе, пылесосят все подряд. Ну, и попугаи, и ягуаны, и приветствуются, и прочие черепашки. Все звоните 8 800 444 8 4 8 4.

0: Сейчас для вас продолжается на Радио Мир. Александр Лазарев и Инна Фатеева все так же в студии. И сегодня, в Международный день собак, мы говорим про домашних животных, а именно про их необычные вкусовые предпочтения.
1: Знаешь, вот такая тайная жизнь домашних животных.
0: Тайная жизнь домашних животных, да. Как ты сказала за эфиром, какую запрещенку едят ваши собаки. Мы не про вещи из Зары, а про другую запрещенку, которую именно собакам нельзя.
1: Когда ж съел что-то вообще несъедобное, такое бывает. Резинки для волос, губки для мытья посуды и игрушки поролоновые. Ну, что едят в доме Екатерины из Казани, мы сейчас спросим в прямом эфире. Здравствуйте, Катя, вы здесь, надеемся.
2: Здравствуйте,
1: добрый день. Что у вас? Да, Катя, вы, наверное, за рулем, мы так по звуку предполагаем.
2: Да, совершенно верно.
1: Так, следите за дорогой.
2: Я хотела рассказать историю о своем питомце. Питомец по имени Данька, немецкой породы.
0: Овчарка. Овчарка Даниил.
2: Девочка она, Данька, поэтому.
0: Простите, мадемуазель, немного обознался.
2: Да. Это у нас девочка. И у нас такое хобби с ней небольшое. Мы ходили вечером, собирали ягоды. Не свои.
0: Не свои.
1: Месяц. Соседские.
0: А кто ж вам может запретить, если у вас немецкая овчарка Данька?
2: Да. Дело в том, что один раз я ей дала попробовать ягоду, то есть с ладони. Видимо, ей понравилось.
1: А какую ягоду? Какую, Кать?
2: Клубнику, Викторию.
1: Ага, вот. Теперь понятно.
2: Вот, она у нас просто там, получается, у нас есть в Казани улица Дубравная. За Дубравной там раньше были за лесом поля. В общем, они до сих пор есть. И там люди выращивали клубнику. Uh-huh. И вот мы с Данькой ходили. Мы ходили вечером, когда уже
1: темно,
2: людей маловато.
1: Не видно.
2: Да. Uh-huh. Я так просто не услышала. А я...

0: Я сама себе собираю. Для себя, любимый.
1: А, так у вас собака-альтруист получается. Не для собственной выгоды, а для выгоды хозяйки.
0: Да.
1: Интересно.
0: Да.
1: Это, знаете, как со свиньями за трюфелями ходят, они их по запаху находят.
2: Но сами
1: а вы
2: не едят,
1: точно так же в темноте можете клубнику рвать. Вообще очень выгодно получается. Екатерина, спасибо вам огромное. Даньке огромный привет. Погладьте ее.
2: Про улицу Дубравна сейчас выдали кое-какой секретик.
1: Ну да, конкуренция сейчас появится. Да. Да.
2: Катя, спасибо вам большое. Хорошего лета.
0: Все, спасибо, взаимно.
1: Спасибо, до свидания.
2: Не, ну как ты сказал, конкуренция появится. Ну, представляешь, идешь ты в ночи, и там вот такая овчарина здоровая. Ты будешь спорить? Я думаю, нет.
1: Не, да, ну нет, я вот запомнил, улица Дубравная, я туда в Казани не ходок.
2: Расскажите,
1: без
2: пожалуйста.
1: Без собаки, да. как минимум.
2: Какую запрещеночку едят ваши питомцы? Неважно, на двух они лапах, на четырех, летают, ползают. Что необычного лопают? 8 800 444 8 4 8 4. Всех ждем.

0: Мы точно знаем, зачем та любовь, о которой мы говорим сегодня, любовь к домашним животным, а потому что так надо, она безусловна и вообще существует, и настоящая.
1: А вот на вопрос, а почему любовь у этих самых питомцев к чему-то странному,
0: вот
1: здесь ответить
0: сложно. Вот
1: тут
0: вопрос, конечно.
1: Вот Ольга из Новосибирска рассказала такую историю, кот Барсик был, и он просто до трясучки обожал свежие огурцы. Вот опять же удивлюсь, потому что про собак я знаю, собаки очень любят свежие огурцы, но коты... Оля рассказала, что Барсик мог спать где-то в очень далекой комнате. Вот за семью замками. Но как только что-то делалось со свежими огурцами на кухне, он прибегал и орал до тех пор, пока ему не давали огурчик.
0: Я знаю такое мнение. Наверняка многие кошатники меня поддержат сейчас. Кошке дома скучно. Мне так объясняли. Ей дома скучно. Вот в рамках вашей квартиры нечем заняться особо, кроме как лежать там, побегать. И поэтому они в еде находят не именно утоление своего голода, а интерес. И если вы что-то режете непонятное для кошки, ему обязательно нужно просто хотя бы попробовать на язык.
1: Нет, замечали же? Он все время эти огурцы ел, всю жизнь.
0: Нет, это понятно.
1: Это уже маньяк.
0: Ну, у меня, кстати, кот тоже огурцы ел.
1: Вот. А вот смотри, у
0: Причем не находил нужным его в этом ограничивать, а почему огурцы, по-моему, вроде ничего.
1: Да, ну я просто про кошек не знала, думала, они такое не едят.
0: Нет,
1: ну слушай,
0: спокойно.
1: У нас тут есть вопиющий случай, конечно. Вот у Егора из Кемерово собака съела, знаешь что? Даже так. Не что, кого.
0: А, ну, это сам Егор звонил. Если сам Егор, то точно не его.
1: Воробья. Птичку. Жалко.
0: Ну, грустно.
1: Да. Да, вот так.
0: Егор, покормите свою собаку.
1: Да, у нас очень много сообщений на нашей страничке.
0: Я прочитаю. Мы рано или поздно к этому пришли бы, поэтому давайте уже сейчас озвучим. Игорь пишет, у нас была собачка, она, ну, скажем так, не брезговала пенными напитками.
1: Ой. А не надо давать. Товарищи, хозяева. Ай-яй-яй. Она же не сама из холодильника достала, правильно?
0: Ну вот давай что-то попроще. Евгений пишет, у меня кошки обожают дыню. Ну это нормально. Лето. Как без дыни. Также иногда тырят сено у шиншиллы. А вот здесь уже вопросики.
1: Ничего себе. Так.
0: Томаты, огурцы едят лучше, чем мясо. Ну и, в общем-то, нормальный набор такой.
1: Сколько чудесных открытий мы сегодня делаем. Опять же, вот и кошку, и помидор плохо себе представляю вместе.
0: Ну с сеном я единственное не понял. Но это как бы это зачем?
1: Но это вкусно. Видимо, это вкусно. Позвоните, расскажите, что ест ваш домашний питомец. Именно, знаете, что-то такое вот нестандартное. Я это называю запрещенкой. Может быть, что-то стащил. Вы как-то плохо спрятали. Он взял и съел, и подсел на это дело. 8-800-444-8-484. И пишите на нашу страничку ВК и сайт radiomir.fm.

0: повтори, нам все сначала повтори, о, как мне быть.
1: Сейчас для вас на Радио Мир. Сегодня говорим про домашних питомцев в день, в Международный день собаки. Ну, про всех питомцев.
2: Да, но мы говорим именно про необычные вкусовые предпочтения. Понятно, что собаки лидеры в этих историях, потому что они, ну, как мы знаем, лопают почти все подряд. У Марины...
1: Секунду, сообщение давай. Для затравки, просто я уже не могу держать это в себе. Мне хочется поделиться. Алена пишет: доброго дня. Милая, маленькая баллонка Франтик тщательно примеряла вставную челюсть дедушки.
2: Ой, простите.
1: Впоследствии не досчитались несколько зубов по скриптум не собачьих.
2: Это дорого.
1: Ну, к счастью, не съела, просто примерила.
2: Дедушка положил в стаканчик на ночь. Ну, не надо оставлять, вот мы же говорим.
1: Нет, ну мы хотели истории, пожалуйста, получили.
2: Ну да, но это, конечно, вот это уникальная история. Сейчас у нас на связи город Красноярск. Марина выходит в эфир. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Марина, вы не оставляете запрещенку на каких-то легко доступных местах, когда в доме есть питомец?
3: Нет, нет. И причем у нас питомец был воспитанный в своем роде. Он ничего такого запрещенного не съел.
2: Так, а по какому же поводу вы тогда звоните?
1: Видимо, было все-таки что-то.
3: Он очень у нас любил морковку. И когда приезжали на дачу, он исключительно ходил по тропиночкам, знал свою грядку, где есть морковка, подходил, сам выкапывал и съедал ее.
2: Какая вот прелесть!
3: Была привязанность. Да.
2: Что
3: он
2: за...
3: больше ничего не портил. Только
1: а он... Пил. Это он был, да?
2: Собака?
1: Кобель.
3: Он, да.
2: А да, что большой, за порода? Большой? Что за порода? Марин, мы не расслышали. Кавказец?
3: Кавказец.
2: Ой, это килограмм 60, да?
1: Но впервые, впервые-то он морковку явно не с грядки пробовал. Вы, ну, давали ему протестировать данный продукт?
3: Нет, нет. Вот именно он сам ее нашел. Видимо, по нюху понравилась ему морковка.
2: И я просто представляю себе этого большого, лохматого гиганта, да, который так не спеша по грядочкам. Где да, моя морковка? Да. Аккуратненько. Это у вас широкие проходики должны были быть между грядками, да? Чтобы он ничего больше не портил.
3: Да, да, да.
1: Но вас это не смущает, насколько я понимаю? Вы, наверное, просто... чуть-чуть плюсом засаживаете морковь.
3: Если витаминов не хватало собаке, да, ну пусть ест.
2: Если организм требует.
1: Я правильно понимаю, что это точно не вредно? Потому что разные бывают мнения, я точно не собираюсь ни с кем спорить, у меня собаки-то нет. Но морковка это не вредно.
3: Нет, абсолютно нет.
2: Ну, наверное, все овощи, отлично, мне кажется, собакам можно. Ну, в разумных количествах. Спасибо, Марина, очень трогательная история. Прям вот так и нарисовали картинку.
3: И вам спасибо. Всего доброго, хорошего дня.
2: Да, всем хорошего дня. Мы продолжаем час для вас. Вспоминайте, что такого необычного любят хрумкать ваши большие, маленькие, летающие, хотящие на лапах.
1: Ползающие
2: питомцы. Звоните, всех приглашаем в прямой эфир. Номер, напоминаем, 8-800-444-8-4-8-4. Звонки бесплатные, так что не сомневайтесь уже и давайте, набирайте.

0: Домашние животные гурманы. Такая тема программы сейчас для вас сегодня. Игорь вот пишет в группу ВКонтакте. Кошка чипсы обожает. Ем и сразу летит. К счастью, для кошки в том числе, Игорь не уточняет, что он именно дает ей эти чипсы, разрешает.
1: Просто знает, что она любит.
0: Просто знает, что любит. Это вот, мне кажется, самый оптимальный подход.
1: Да, потому что он ей говорит, это не для тебя. Это...
0: Да. Чипсы даже мне жена есть не разрешает. Что уж говорить про кошек.
1: Любит она тебя, наверное, раз
0: не
1: разрешит.
0: Как и Игорь свою кошку.
1: У нас звонок есть из Алтайского края. Марина дозвонилась. Здравствуйте, Марина, вы в эфире.
2: Здравствуйте.
0: Марина, а кто у вас и что ест?
2: Ну, у меня кошка и... Или кошка с котом,
0: ага.
2: И собака.
0: И собака.
1: Какие-то вот необычные кошка... вкусовые предпочтения, да, есть у них?
2: Необычно это для теперь уже необычно для, оказывается,

0: Может быть, нестандартного.
1: Она обожает. Вы знаете, вот я никогда не знала, что макаронные изделия для собак — это лакомство.
0: Какие-то
1: спагетти.
0: А, то есть вот не просто вот рожки какие-нибудь, не будет, именно спагетти.
1: Нет, именно спагетти.
0: Надо же.
1: И она их так всасывает.
0: Вот так? Серьезно?
2: А, в смысле, как люди, вот именно так?
1: Да.
0: Нет, люди вообще, Саша, на вилку вроде накручивают. Ты так ешь спагетти?
2: Я так думал. А я спалился, да?
0: Слушайте, это я даже представить весело. То есть вы вот прям навариваете клей. А с соусом болонезе или как?
1: Ну, нет, болонезе она не ест, потому что там все-таки травки. Она не любит у нас ни укроп, ни петрушечку такое. А вот подливу делаешь, ну, мясная.
0: Нет, неплохо.
1: С томатной пастой там, да. Вот это вот прям побрызгать ей, и она прям по одной. Но когда уже устанет, она съедает все.
2: Да, слушайте, я думал, просто это физиологически невозможно. Нет такого всасывательного аппарата у собак. Есть. Оказывается, есть.
0: Слушайте, вам надо это снять на видео прям... и выложить куда-нибудь. Это залетит. Вот ну, я сейчас уже...
2: Завирусится.
0: Да, я даже представила уже это. Это просто круто. Спасибо большое вам за историю. Ждем видео. Присылайте прямо на нашу страничку ВК. Хорошо? Договорились?
1: Хорошо.
0: Будем ждать.
1: Договорили.
0: Спасибо. Ну, ребята, я так понимаю, что бесконечно эти истории про какие-то необычные вкусовые предпочтения ваших питомцев. Время еще есть, да, Саш?
2: Звоните. Времени полным-полно. Звоните 8-800-444-8-4-8-4. И в группу ВКонтакте тоже присылайте ваши сообщения. Там их уже много. Все обязательно прочитаем.
3: Час для вас. Реклама.
4: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты. Недорого. Есть идея?
5: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь. Турагентство «Этуаль». Гагарина, 13/2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto на Николаева, 74. Звоните 53-53-53. BLG. Надежность в движении.
7: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
8: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12:00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво. 12+.

0: радостных снов.
1: Приходите. Досуговское шоссе 72. Звоните 54-88-33.
2: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
3: Совершенно секретно. Штандартенфюрер Штирлиц. Личное дело фон Штирлица Макса Орта.

0: час для вас.
1: Международный день собак. Мы говорим о предпочтениях ваших домашних животных в еде, причем предпочтения необычные.
2: Как я называю это? Запрещеночка. Что-нибудь плохо оставили, не на нужном месте, не спрятали. Все, сами виноваты. Ну, у нас есть телефонный звонок. Владимир появляется на Радио Мир. Здравствуйте, Владимир.
3: Добрый день, радиостанция Мир.
1: Здравствуйте.
3: Своего питомца.
2: Ну, давайте, что за питомец?
3: Очень обожает горох прямо с грядки и бобы.
2: Хороший рацион, и пищеварение, видимо. А давай, прям даже, кто же, ты стесняюсь спросить, кто же?
3: Не успеваешь заехать на дачу прямым ходом к грядке с горохом.
2: И это кто? Собака, кошка?
3: Сорвем ей собака, йорк.
2: Йорк,
1: а,
2: небольшой
1: маленький
2: пёсик.
1: Совсем. А как он достал? Они же...
3: Маленький.
1: Я же знаю, вот горох-то ладно, он еще низкорастущий. А вот если бобы, вы говорите, другие, ну это что, фасоль получается? Она же, как правило, по забору вьется.
3: Ей надо сорвать и положить возле нее, она лапами обнимет. И выгрызает все внутренности, выгрызает, а это аккуратненько сложит в сторонки. И довольная лежит целый день.
1: То есть она у вас не на самообслуживании, понятно.
2: Я только, Владимир, знаете, хочу спросить, вот эти вот пакетики для жизнедеятельности собак, мешочки, у вас, наверное, в большом количестве тогда используются, если собака весь день горох
3: ест. Ну, естественно, на даче они так сильно-то и не это...
1: Не
3: нужны.
2: Удобрения. Угу. Понятно. Хороший у собачки метаболизм.
3: Хорошая собака, да. Продуктивная.
2: И все остальное. Ну, тоже, да, необычно. Первый раз такое слышу, чтобы собака ела горох
1: да,
2: и бобы.
1: Да, просто так даже предположить это странно. Спасибо вам огромное, Владимир. Вам яркого лета и классных
3: и
1: отдыхов на даче.
3: Дня.
1: Все, до свидания, всего доброго.
2: Плодородная земля у Владимира на даче.

0: Международный день собаки на календаре, а мы сегодня говорим про домашних питомцев в целом. Самые необычные вкусовые предпочтения ваших домашних питомцев.
1: Ну, ты заметил, что про собак больше всего истории. Вот очередная от Александры из Красноярска. Кошка белая. Нашли, ну, прям так Александр и сказал, на помойке.
0: Это история про собаку, но кошка белая.
1: Слушай, да. Ой, ну, в общем, я к чему? Потому что у нее какие-то прям собачьи, я так понимаю, даже это кот и пес. Нашли на помойке, как сказал Александр, может, потому что у кошки было тяжелое детство, еды было дома всякое много, разнообразное, но вот когда чистили картошку, она воровала эти очистки картофельные потихонечку и грызла.
0: Слушай, да, закономерность ведь прослеживается, такая слегка грустненькая.
1: Ну, потому что она чем-то таким питалась, может быть, в начале.
0: Возможно, возможно. Олеся нам пишет, всем привет, у нас эстонская гончая, даже фотография прилагается в группе ВКонтакте. Сейчас как раз пошло время малины. Она подходит и так прям с кустика по нюху созревшую срывает. Время клубники кончилось. Здесь они наперегонки с дочкой искали под кустами.
1: Малину? Все. Ну, нам сегодня уже рассказывали про малину, про клубнику. Как мы поняли, собаки это любят. И многие, опять же, закономерность такую сегодня я вывела. Не просто вот сорвать, а вот чтобы ты ее срываешь, на ладошку кладешь, и он ест.
0: В данном случае как раз собака все умеет делать
1: вообще сама.
0: Дарья пишет, здравствуйте, Радио Мир. У нас кот Кеш ест соленые огурцы, и когда их нарезаешь, он настойчиво просит угощения. Мария пишет, добрый день. У меня был шарпей, который любил фрукты, мандарины, ананасы и дыню. Но если где-то найдет ватную палку для чистки ушей, то ел их еще с большим удовольствием, чем фрукты.
1: Интересно, они выходили естественным образом? Нам сегодня же рассказывали про резинку от волос. Не вышло.
0: Вот такое сообщение. Ольга пишет. Добрый день. Наш кот Пуфик ест томаты в собственном соку, кукурузу консервированную и вареную сгущенку. Ну, я думаю, с вареной сгущенкой это когда удается. Абсолютно уверен, ни один хозяин прям кормить свою кошку сладким не будет. Это точно. Светлана пишет. Когда я пью кофе, моя чихуашка, тоже с фотографией, я вижу эту чихуашку с умными глазами, сразу рядом, а потом... А почему? Потому что в кофе может быть лимон или имбирь. Вот эти запахи привлекают данную чихуашку. Вот она это и выпрашивает. Да ей совсем по маленькой капельке.
1: Какие экзотические вкусы. Ну, спасибо всем за истории. Их еще много. Заходите на нашу страничку ВК, обменивайтесь. И вообще у нас там всегда движение, активность, так что всех приглашаем. А час для вас вернется в эфир завтра.
0: Александр Лазарев. Инна Фатеева. Всем пока.
1: Пока. Счастливо.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 11 часов. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. В Джакарте состоялись переговоры Александра Лукашенко с главой индонезийского государства Прабово Субианто. Сегодня второй

0: неделю будет выполнять авиакомпания Air Tanzania. Новый рейс не только открывает туристическое направление. Это возможность для сотрудничества, развития бизнеса и культурного обмена. Рособоронадзор не зафиксировал утечек заданий ЕГЭ в основной период, сообщает РИА Новости. Основной период ЕГЭ проходит с 1 июня по 9 июля, включая резервные дни. На участие в экзаменах прошли регистрацию почти 750 тысяч человек. Дополнительный период сдачи экзамена пройдет с 4 по 25 сентября. 84% автопарка в России окрашено всего в три цвета – серый, белый и черный. Для сравнения, 30 лет назад на эти три цвета приходилось менее половины машин. Тогда самыми популярными цветами автомобилей были белый, синий и красный, сообщает газета «РУ». В конце 90-х в объявлениях о продаже машин фигурировали такие цвета, как «Амулет», «Снежная королева», «Папирус», «Игуана», «Морская волна», «Аквамарин» и «Кармен». Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».
1: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

Если в душе бушуют волны, возможно, это знак. Так организм дает понять, что водными процедурами этим летом пренебрегать не стоит. Миллионы лет назад мы вышли, конечно, из воды, но только для того, чтобы периодически в нее возвращаться. Всем яркого лета. Александр Лазарев у микрофона. Новый час на Радио Мир стартовал с песни Джонни Полины Гагарина. Впереди, а через 20 минут поговорим о фитроке в программе «Фитнес Шейк». И программу «Минутная история» о дне здорового питания тоже не пропустите. Yeah.

0: Кора радужного эвкалипта способна переливаться 9 цветами. Слушайте «Мир». Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» — это не про прогулку по Днепру, это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
2: Цирк «Гранд Арена» в Смоленске! Летающие обезьяны и танцующие медведи!
3: С 4 июля у ТРЦ «Макси».
4: Категория «Макрос».
5: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
6: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк «Соловьиная роща», школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
7: 4 июля «Хмелита» салютует Нахимову. Под Андреевским флагом концерт, стихи, выступления ансамблей «Орион» и «Витязь». Гостей ждут выставки, детские шоу, игры и фотозоны, а также работает полевая кухня. Подробности на сайте 0+.

0: 4 июля. День Теннет на Николаева 74. И авто приглашает на первую презентацию нового Теннет Т4Л. Розыгрыш призов, угощения и специальный бонус на покупку вашего Теннет только на Николаева 74. Начало в 11:00. Подробности по телефону 51 11 22.
1: Срок конца 4 июля 2026. Подробности по резервации, правила и поведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения. Водитель подашку ООО «ИТАВТО» 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске 38 85 95.

0: Фитнес-шейк.
1: Всем привет! Меня зовут Аня Селезнева, и это «Фитнес-шейк» – программа о том, как превратить спорт в удовольствие. На днях встретила соседку по лестничной площадке со спортивной сумкой и барабанными палочками. Звукоизоляция в нашем доме далека от идеальной. И я решила уточнить, насколько серьезно ее новое хобби и какой музыкальный репертуар она предпочитает исполнять. В ответ соседка рассмеялась и заверила, что шума от нее не будет, поскольку палочки — это спортивный инвентарь. Да и занимается она зимой в клубе, а летом в парке. Я, конечно, обрадовалась, а заодно решила разобраться, что это за спорт такой, и узнала о существовании фит-рока. Со стороны 50-минутная тренировка этого направления фитнеса напоминает что-то среднее между хип-хопом и плясками африканских аборигенов. Движения, несмотря на кажущуюся простоту, разработаны дипломированными спортивными методистами. Кстати, изобрела фит-рок московский тренер Светлана Матюнина во времена ковидного локдауна. Барабанные палочки здесь не случайно. Они выполняют сразу несколько функций. Являются утяжелителем, помогают сохранению баланса и развитию чувства ритма. Занятие, которое проходит под рок музыку, совмещает элементы аэробики, силовых упражнений и пилатеса. За одну композицию длительностью 4-5 минут можно сделать комплекс упражнений на ноги, пресс, мышцы спины или самомассаж. Да, палочками на тренировках стучат не только по полу, мату или импровизированному барабану, но и по телу. Оказывается, это помогает снять напряжение. Фит-рок наверняка обретет популярность у тех, кто хочет проработать все группы мышц, зарядиться позитивом, улучшить координацию и выплеснуть отрицательную энергию под задорный рок. На сегодня это все. С вами была Аня Селезнева.
0: Фитнес-шейк на Радио Мир.

0: музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». Страсть скоротечна.
1: Тут все-таки подлец, развратник. Он меня предал.
0: А брак – это праздник каждый день.
2: Да мне все ясно.
3: Чего?
2: Ты без меня жить не можешь.
3: Нет, могу.
0: Суета-сует. Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.
4: Танцы являются самым древним видом искусства в истории человечества. Танцемания. Три часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на радио «Мир».

0: хорошо звучит. Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королёв. Сегодня, 2 июля, 50 лет исполняется Павлу Деревянко. О нем наша минутная история. Один из самых высокооплачиваемых российских актеров в кинематограф попал, можно сказать, случайно. Павел долго искал себя. В школе он не слишком интересовался учебой. После 8 класса пошел в медучилище. Затем перевелся в кулинарное. Позже учился на парикмахера и увлекался культуризмом. В какой-то момент Деревянко узнал, что в его родном Таганроге есть театральная студия «Лестница». Из любопытства решил попробовать себя и в этом. Дело пошло, и Павел поступил в ГИТИС. На втором курсе в студенческом спектакле его увидел кинорежиссер Александр Кот. Паренек ему запомнился. Через несколько лет, когда Кот задумал снимать фильм «Ехали два шофера», он разыскал Деревянко и пригласил на главную роль. Дебютная работа в кино принесла Павлу известность и открыла дорогу к новым проектам. «Радиомир» поздравляет Павла Деревянко с днем рождения. С вами был Павел Королёв. До скорого!

0: В интернете существует около 2 миллиардов веб-сайтов. Но самое необходимое на radiomir.fm. От Мурманска до Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93,7 FM. Радио «Мир». Музыкально-информационное радио. Хорошо звучит.
1: Реклама. Теннет. Весь модельный ряд. На Кутузова 50. В Смоленске знают все подряд про Кутузова 50. Официальный дилер Теннет Премьер Авто в Смоленске на Кутузова 50. По промокоду Кутузова подарки всем покупателям.
2: Собираете ребенка в летний лагерь? Сдайте анализы. Быстро и выгодно. Доступные анализы Смоленск. Энтеробиоз и гельминты всего 200 рублей. Доступные анализы. Звоните 630-620-630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Алло.
4: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
5: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
6: Если

0: круче, чем ГОСТ.
1: Бетонная брусчатка на гранитной основе у официального дистрибьютора «Штайнгот» в смоленской керамике. Более 70 вариантов. Износостойкость, долговечность и прочность. Брусчатка «Штайнгот». Шевченко 99Б. Телефон 607-300.
0: Смоленская керамика на века.
2: Зоофарм – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты, индивидуальный подход к проблеме каждого клиента, широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса – Колхозная площадь 6, Кирова 2. Зоофарм – забота о здоровье ваших животных.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Теннет – весь модельный ряд. На Кутузова 50. В Смоленске знают все подряд про Кутузова 50. Официальный дилер Теннет Премьер Авто в Смоленске на Кутузова 50. По промокоду Кутузова подарки всем покупателям.
5: Телефон рекламной службы Радио Мир в Смоленске 38 85 95. Радио Мир.

0: Погода.
1: Сегодня в нашем городе ожидается облачная с прояснениями и довольно ветреная погода. От 18 до 28 градусов тепла, временами дождь. Завтра облачно с прояснениями, утром плюс 17-18. Днем столбик термометра поднимется до отметки 21-22 тепла. Спонсор прогноза погоды – ООО «Ветснаб». Сеть ветеринарных аптек «Зоофарм». «Зоофарм» – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты. Индивидуальный подход к проблеме каждого клиента. Широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса: Колхозная площадь 6 и Кирова 2. Зоофарм. С заботой о здоровье ваших животных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио Мир. Хорошо звучит.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве полдень. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. В России отметили День ветеранов боевых действий. В Смоленской области чествовали защитников разных поколений, от участников локальных конфликтов до бойцов СВО. Ветераны активно занимаются патриотическим воспитанием молодежи, сотрудничают с фондом «Защитники Отечества» и комитетом семей воинов Отечества. Губернатор Василий Анохин поблагодарил их за преданность родине и пожелал здоровья. В Смоленске вручили дипломы 300 выпускникам филиала президентской академии. В этом году впервые завершили обучение специалисты по судебно-прокурорской деятельности. Председатель Смоленской областной думы Игорь Ляхов поздравил выпускников, отметив их активное участие в общественной жизни региона. Отмечается, что вуз готовит управленческие кадры для всей страны. В Десногорске на базе энергетического колледжа создадут образовательный кластер атомной отрасли по федеральному проекту «Профессионалитет». Первые 200 студентов начнут обучение в сентябре следующего года. На модернизацию направят более 230 миллионов рублей. В Смоленской области поисковики отряда «Следопыт» обнаружили боевой топор и наконечник копья времен Ведрожской битвы 1500 года. Артефакты переданы в музей-заповедник. Находки станут частью экспозиции о военной истории Смоленщины. Спонсор выпуска новостей – ООО «Премьер Автозапад». Лето в разгаре, солнце, скорость, G-Tour Dashing. Твой дерзкий городской технологичный кроссовер уже ждет тебя в «Премьер Авто» от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Весь июль максимальная выгода до 550 тысяч рублей плюс антикоррозийная обработка в подарок. Приезжай на тест-драйв G-Tour Dashing и сделай свой шаг к яркому лету без границ. Смоленск, Красненское шоссе 40, телефон 707-709.

Летний движ на работе весьма своеобразен. Даже если работа не подразумевает большой активности, все равно приходится подвигаться. Открыть окно, закрыть окно, включить кондиционер, выключить его. Зато не скучно. Движение – жизнь. Всем привет, Александр Лазарев. У микрофона только любимая музыка хорошо звучит на Радио Мир. В середине часа поговорим о Южной Америке в программе «Радио Гид». Программа «Как я пришел в этот мир» и прогноз погоды тоже впереди.

0: любые следы на Луне останутся навсегда. Слушайте «Мир». Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: 4 июля «Хмелита» салютует Нахимову. Под Андреевским флагом концерт, стихи, выступления ансамблей «Орион» и «Витязь». Гостей ждут выставки, детские шоу, игры и фотозоны. А также работает полевая кухня. Подробности на сайте 0+.
2: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
3: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
4: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
5: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
6: В медицинском центре «Семья» ведет прием опытный врач-гематолог высшей категории Савинцева Марина Николаевна. Диагностика анемий, нарушений свертываемости и других заболеваний крови профессионально, с вниманием и индивидуальным подходом. Ваше здоровье в надежных руках. Запись по телефону 37 10 20. «Семья». Когда важно быть уверенным.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Лето зовет, а ты собрался домой? Не сегодня! Geely City Ray. Музыку громче, маршрут по настроению. Зарядись энергией города в Geely The Auto. Ждем на Гагарина 53, телефон 39 20 20.
9: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40, телефон 32-17-03. Играй красиво.
0: 12+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Радиогид. Путешествие вашей мечты и новые горизонты.
1: Привет, с вами Радиогид. Сегодня мы отправляемся на стык Аргентины, Бразилии и Парагвая, где находится один из самых больших водопадов в мире. Водопад Игуасу возник 20 тысяч лет назад благодаря сильному вулканическому извержению и является одним из 7 новых чудес природы. Назван он в честь реки, из которой образована ее ширина в месте водопада около 4 километров. Выглядит Игуасу как колоссальный многоступенчатый комплекс, состоящий из множества отдельных струй. Их количество может достигать 275. Самая главная и большая струя называется Гарганта дель Диабло, то есть глотка дьявола. Мощнейший поток воды обрушивается с обрыва высотой 82 метра, который имеет форму подковы. Наилучшее время для посещения Игуасу – сезон дождей с ноября по март, когда огромные облака брызг позволяют увидеть необычайной красоты радуги. Водопад можно наблюдать как сверху, так и снизу. Вокруг него, на нем и под ним масса смотровых площадок. Кстати, несмотря на то, что почти 80% этого чуда природы находится на территории Аргентины, наиболее впечатляющие панорамные виды предлагает бразильская часть. В частности, есть точка, в которой вы будете окружены водопадами на 260 градусов. Однако важно не прогадать с датой посещения. Примерно раз в 40 лет водопады полностью пересыхают, и тогда почти месяц с обрыва не падает ни капли воды. А иногда, наоборот, водяной поток становится таким сильным, что посещение Игуасу приостанавливается. С вами был Радиогид. Слушайте Радио Мир.
0: Радиогид. Открывайте мир вместе с нами.

0: Музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». Страсть скоротечна.
1: Тут все-таки подлец и развратник. Он меня предал.
0: А брак – это праздник каждый день.
2: Да мне все ясно.
3: Чего?
2: Ты без меня жить не можешь.
3: Нет, могу.
0: Суета-сует. Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+. Лучшие песни стран Содружества в программе

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Как я пришел в этот мир. Программа о наших мировых коллегах. Эльвира Фомина, продюсер отдела интервью информационной службы «Мир-24».
1: Профессия.
2: Однажды я приехала в Москву

0: и сказали: у тебя есть 2 дня, чтобы научиться себя проявить. Были непростые задания по поиску спикеров. Например, нужно было найти в Москве яхтсмена. И у всех был с этим затык, и для всех это оказалось проблемой. Но у меня это получилось легко и просто. Он приехал в студию, дал нам очень интересное интервью. И я считаю, что это для первого рабочего дня было очень круто и достойно.
1: Почему мир?
0: Потому что каждый день я иду на работу с таким легким ощущением, как будто я просто из одного дома перехожу в другой дом. У меня нет ощущения, что я иду на работу, на службу, а просто меняю дислокацию, занимаюсь своим любимым делом. Потому что здесь панорамные окна и красивый вид.
1: «Как я пришел в этот мир» — программа о наших мировых коллегах.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Реклама.
1: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
2: Прочность без переплат. Бетон Инвест. Надежный бетон для ваших проектов. 686868. Деревня Михновка. Улица Новая, 1.
3: Цирк Гранд-Арена в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
4: С 4 июля у ТРЦ «Макси».
5: Головные боли, проблемы с сердцем и сосудами. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.

0: У каждого автомобиля с пробегом есть прошлое. Вопрос только, какое оно? В Трейд-Авто автомобили проверяют заранее, а вы выбираете авто уже с гарантией. Оформляете все за один день и дальше только ваш маршрут. Трейд-Авто. Проверенные автомобили с пробегом. Приезжайте. Николаева, 74.
1: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависти. И всегда повторял, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» программа «Дела судебные. Новые истории». 16+. Погода.
1: Сегодня в Волгограде солнечно и около 30 градусов, а в Екатеринбурге не по-летнему, пасмурно, дожди и всего лишь плюс 17. В Казани и Ульяновске приятная погода, днем солнечно и около 24 градусов. В Кемерове сегодня переменная облачность и 27. В Перми дождь с грозой возможен, после полудня 21 градус. В Ростове-на-Дону и Таганроге жарко, сегодня 30 и никаких осадков. В Москве переменная облачность, дожди не обещают, днем около 25.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 13 часов. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Центральная избирательная комиссия России направила приглашение для международного наблюдения за сентябрьскими выборами. Их получили 103 страны и 12 международных организаций, сообщила председатель ЦИКа Памфилова на заседании комиссии в четверг. Она отметила также, что при организации голосования за рубежом приоритетом станет обеспечение безопасности. Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. В Москве приземлился первый прямой рейс из Танзании. Ранее страны связывали только чартерные рейсы, сообщает телеканал «Мир-24». По международной авиационной практике борт надолго в столице не задержится. После прохождения техобслуживания он отправится обратно в Танзанию уже с пассажирами из России. Авиарейс выполняется в формате так называемого треугольного маршрута. Туда Москва-Занзибар, Дар-эс-Салам, обратно Дар-эс-Салам-Москва. Время в полете порядка 10 часов. Российские хирурги впервые провели гибридную операцию при сложной аневризме мозга. Врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского оперировали 43-летнюю пациентку. Она жаловалась на потерю зрения на один глаз. Обследование показало крупную аневризму внутренней сонной артерии. Она сдавливала зрительный нерв. Врачам удалось полностью исключить аневризму из кровотока и сохранить пациентке зрение. Калининградский янтарный комбинат добыл первый в этом году самородок со слепком древней сосны. Весит он более 1,5 килограмма. Особенность находки в том, что внутри янтаря находится природный отпечаток древнего дерева. Специалисты оценивают его возраст примерно в 40 миллионов лет. Самородок сочетает прозрачные матовые участки янтаря, а также относится к числу крайне редких экземпляров. Новый экземпляр назвали юбиляром в честь 80-летия Калининградской области. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».
0: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

Был такой не очень смешной, но довольно жизненный анекдот. Приходит мужчина покупать открытки и говорит: «Дайте мне, пожалуйста, вот эти 5 штук, где милая, любимая, единственная». Не надо так. Джентльмен, приветствую всех. Это Радио Мир. Никаких пустых обещаний. Любимая музыка и хорошее настроение. Всегда выполняем. Сергей Жирихин с этой минуты и далее в вашей компании. В ближайшее время проведем вместе.

0: удивительный мир. Среднее облако весит порядка 500 тонн. Слушайте мир.
1: Музыкально-информационное радио.
0: Реклама.
2: Теннет. Весь модельный ряд. На Кутузова 50. В Смоленске знают все подряд про Кутузова 50. Официальный дилер Теннет Премьер Авто в Смоленске на Кутузова 50. По промокоду Кутузова подарки всем покупателям.
3: Собираете ребенка в летний лагерь? Сдайте анализы. Быстро и выгодно. Доступные анализы Смоленск. Энтеробиоз и гельминты всего 200 рублей. Доступные анализы. Звоните 630-620-630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Заключай контракт с вооруженными силами России. Зарплата от 4 миллионов 500 тысяч рублей в год. Единовременная выплата 2 миллиона рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 22 15 22.
5: При поддержке Министерства обороны РФ.
6: Все. Устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты, недорого. Есть идея?
7: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь. Турагентство «Этуаль». Гагарина 13/2. Подробности и условия акции по телефону 38 08 26.
8: АМК. Декоративное фасадное покрытие нового поколения.
9: АМК.
8: Имитирует кирпичную кладку или облицовку клинкером.
9: АМК.
8: Широкий выбор расцветок, быстрый монтаж и премиальный внешний вид вашего фасада.
9: АМК.
8: Подробности по телефону 305-400 или на сайте АМК Смоленск. Новый бизнес, когда стройка в радость.
10: Бетон Инвест. Качественный бетон по цене производителя. 686868. Деревня Михновка. Улица Новая 1.
11: Мечтаете о капитальном заборе или навесе? Начните с правильных блоков. Архитектурные блоки «Штайнгот» – долговечная альтернатива кирпичу. Устойчивы к любой погоде, а внутри есть канал для скрытой проводки. Сочетается по цвету с брусчаткой, подчеркивая архитектурную целостность объекта. Блоки «Штайнгот» – фундамент вашей безопасности и комфорта. Шевченко 99Б. Телефон 548-777. Подробности на сайте smallkirpich.ru.
12: Смоленская керамика на века.
2: Теннет. Весь модельный ряд. На Кутузова 50. В Смоленске знают все подряд про Кутузова 50. Официальный дилер Теннет Премьер Авто в Смоленске на Кутузова 50. По промокоду Кутузова подарки всем покупателям.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.
1: Только почему вы ложку под подушкой держите?
2: Ну а где же мне ее держать?
1: В стакане.
2: Ну, стакан же под подушку не положишь.
1: А зачем вам стакан под подушку класть?
2: Ни к чему. Вот поэтому я и положил одну ложку.
3: Фильм режиссера Леонида Гайдая «Спортлото 82» очень тепло приняли зрители. Советские граждане тогда не были искушены, как сказали бы сейчас, скрытой рекламой в кино. А ведь эту комедию создавали именно с целью рекламы. Причем по госзаказу. После летней Олимпиады 80-го года в Советском Союзе резко упали тиражи государственной лотереи. Вот и была поставлена задача срочно спасать положение. Интересно, что изначально на роль Тани, которая выигрывает крупную сумму, претендовала Лариса Удовиченко. Но в Госкино посчитали, что героиня должна быть помоложе. Режиссеру в срочном порядке пришлось устраивать новые пробы. На них и заметили студентку 4-го курса театрального училища имени Щепкина Светлану Аманову. Для роли девушке пришлось кардинально изменить внешность. Дело в том, что она была жгучей брюнеткой. На съемках ей постоянно осветляли волосы перекисью водорода. В результате Амановой так понравился ее новый образ, что она еще пару лет оставалась блондинкой.
1: Только почему вы ложку под подушкой держите?
2: Ну а где же мне ее держать?
1: В стакане!
2: Ну, стакан же под подушку не положишь.
1: А зачем вам стакан под подушку класть?
2: Ни к чему. Вот поэтому я и положил одну ложку.
0: Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.

0: Радио Мир. Хорошо звучит.
1: Радио Мир. Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». Внезапное наследство.
1: Генеральным директором и президентом компании назначена Вера Ивановна.
0: Сделала ее бизнес-леди.
2: Какой предмет вы преподавали в школе?
3: Математику.
0: Скромная училка, ставшая акулой в бизнесе.
4: Дурочка, я же хочу тебе помочь. Подумай.
3: Я уже подумала.
0: Вера Глаголева в фильме «Женщина бежать» не рекомендуется. Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.
5: Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. Радиомир.фм. Коротко и ясно.

0: Лето, солнце, мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королёв. Сегодня, 2 июля, 50 лет исполняется Павлу Деревянко. О нем наша минутная история. Один из самых высокооплачиваемых российских актеров в кинематограф попал, можно сказать, случайно. Павел долго искал себя. В школе он не слишком интересовался учебой. После 8 класса пошел в медучилище. Затем перевелся в кулинарное. Позже учился на парикмахера и увлекался культуризмом. В какой-то момент Деревянко узнал, что в его родном Таганроге есть театральная студия «Лестница». Из любопытства решил попробовать себя и в этом. Дело пошло, и Павел поступил в ГИТИС. На втором курсе в студенческом спектакле его увидел кинорежиссер Александр Кот. Паренек ему запомнился. Через несколько лет, когда Кот задумал снимать фильм «Ехали два шофера», он разыскал Деревянко и пригласил на главную роль. Дебютная работа в кино принесла Павлу известность и открыла дорогу к новым проектам. «Радио Мир» поздравляет Павла Деревянко с днем рождения. С вами был Павел Королёв. До скорого.
0: Минутная история.

0: радость моя.
1: От Мурманска до Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93,7 FM. Радио «Мир». Музыкально-информационное радио. Хорошо звучит. Удивительный мир. Рассказанная вслух история активирует 7 различных областей мозга. Прокачиваем серое вещество в программе «Час для вас». По будням в 10 утра. Время московское.
2: Реклама.
3: Первое июля в Микее. Йогурт Фрутис. 5% жирности, 115 грамм, 19 рублей 90 копеек. Оливки Ботаника. Фаршированные. 69 рублей 90 копеек.
4: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
5: 4 июля «Хмелита» салютует Нахимову. Под Андреевским флагом концерт, стихи, выступления ансамблей «Орион» и «Витязь». Гостей ждут выставки, детские шоу, игры и фотозоны. А также работает полевая кухня. Подробности на сайте 0+.
6: Прочность без переплат. Бетон Инвест. Надежный бетон для ваших проектов. 686868. Деревня Михновка, улица Новая 1.
7: Боль в спине и суставах. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
8: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
9: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
10: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
11: Маленькое чудо. Мы подарим его вам, и мир станет богаче на счастливых пап и мам. Медицинский центр «Семья» – клиника репродуктивной медицины, где мечта стать родителями становится реальностью. Современное обследование и лечение всех видов бесплодия. Процедуры ЭКО, включая программы по ОМС и квалифицированное ведение беременности. Мы рядом на каждом этапе вашего пути. «Семья» – ваш шанс на родительское счастье. Второй Красненский переулок, дом 2. Звоните 37 10 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Планируете строительство дома? Сейчас самое время начать. Строительная компания «Дом мечты» предлагает полный цикл работ от фундамента до внутренней отделки и специальное предложение сезона. При заказе дома под ключ проект в подарок. С вами работают только опытные специалисты. Гарантия качества и соблюдение сроков. Приходите. Досуговское шоссе 72. Звоните 54-88-33. «Дом мечты». Строим будущее вместе с вами.
13: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
14: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto на Николаева, 74. Звоните 53-53-53. BLG. Надежность в движении.
1: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95. Хорошо звучит.

0: Погода.
1: Сегодня в нашем городе ожидается облачная с прояснениями и довольно ветреная погода. От 18 до 28 градусов тепла, временами дождь. Завтра облачно с прояснениями, утром плюс 17-18. Днем столбик термометра поднимется до отметки 21-22 тепла. Спонсор прогноза погоды – ООО «Ветснаб». Сеть ветеринарных аптек «Зоофарм». «Зоофарм» – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты. Индивидуальный подход к проблеме каждого клиента. Широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса: Колхозная площадь 6 и Кирова 2. Зоофарм. С заботой о здоровье ваших животных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 2 часа дня. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. В России отметили День ветеранов боевых действий. В Смоленской области чествовали защитников разных поколений, от участников локальных конфликтов до бойцов СВО. Ветераны активно занимаются патриотическим воспитанием молодежи, сотрудничают с фондом «Защитники Отечества» и Комитетом семей воинов Отечества. Губернатор Василий Анохин поблагодарил их за преданность Родине и пожелал здоровья. В Смоленске вручили дипломы 300 выпускникам филиала президентской академии. В этом году впервые завершили обучение специалисты по судебно-прокурорской деятельности. Председатель Смоленской областной думы Игорь Ляхов поздравил выпускников, отметив их активное участие в общественной жизни региона. Отмечается, что вуз готовит управленческие кадры для всей страны. В Десногорске на базе энергетического колледжа создадут образовательный кластер атомной отрасли по федеральному проекту «Профессионалитет». Первые 200 студентов начнут обучение в сентябре следующего года. На модернизацию направят более 230 миллионов рублей. В Смоленской области поисковики отряда «Следопыт» обнаружили боевой топор и наконечник копья времен Ведрожской битвы 1500 года. Артефакты переданы в музей-заповедник. Находки станут частью экспозиции о военной истории Смоленщины. Спонсор выпуска новостей – ООО «Премьер Автозапад». Лето в разгаре, солнце, скорость, G-Tour Dashing. Твой дерзкий городской технологичный кроссовер уже ждет тебя в «Премьер Авто» от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Весь июль максимальная выгода до 550 тысяч рублей плюс антикоррозийная обработка в подарок. Приезжай на тест-драйв G-Tour Dashing и сделай свой шаг к яркому лету без границ. Смоленск, Красненское шоссе 40, телефон 707-709.

Бабочки в животе, насекомые, конечно, приятные, но для долгой и счастливой жизни животные необходимы поосновательней. Например, еж. А почему нет? Вы не смотрите, что он с колючками и фыркает, зато все в дом. Все в дом. Привет, друзья, это Радио Мир. Всем настроения, удачи, любви и тепла.

0: Навсегда.
1: Удивительный мир. Горбатые киты могут общаться на расстоянии 14 тысяч километров. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
2: 4 июля. День ТЭНЕТ на Николаева 74. И авто приглашает на первую презентацию нового ТЭНЕТ Т4Л. Розыгрыш призов, угощения и специальный бонус на покупку вашего ТЭНЕТ только на Николаева 74. Начало в 11:00. Подробности по телефону 51 11 22.
3: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», Индустриальная 5, 40 60 02.
4: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.

0: полном порядке.
1: Модифицированный песок для заполнения швов, брусчатки и плит от немецкой торговой марки Quick Mix Fugensand. Эксклюзивный представитель Fugensand в Смоленской области. Компания «Смоленская керамика». В наличии три цвета. 607-300. Шевченко 99Б.
2: Заключай контракт с вооруженными силами России. Зарплата от 4 миллионов 500 тысяч рублей в год. Единовременная выплата 2 миллиона рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 22 15 22.
3: При поддержке Министерства обороны РФ.
4: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске 38 85 95.

0: ты лекарство будешь.
1: Лето. Солнце. Мир. Хорошо звучит.
2: Если хочешь танцевать,

0: Лучший город мира. Чита.
1: Радио «Мир» вещает во многих городах России, и мы с удовольствием делимся с вами жизнью и историей этих мест. Одна из главных достопримечательностей Читы – Старый вокзал. Он называется «Чита-2» и является главным вокзалом Забайкальской железной дороги и одним из крупнейших железнодорожных центров на Транссибирской магистрали. Его история началась с того, что в 1900 году в эти края протянули рельсы и открыли станцию «Чита-город», а через 3 года построили и вокзал. Его архитектором стал Гавриил Власьевич Никитин. Первый камень, фундамент, заложили в присутствии Николая II под звуки гимна «Боже, царя храни». Изначально здание состояло из 2 симметричных двухэтажных строений, объединенных куполом. Главный вход декорировали коринфскими колоннами. Внутри работали ресторан, буфет, почта, телеграф, билетные кассы и зал для пассажиров. В интерьере до сих пор сохранились исторические элементы – лепные украшения, массивные скамьи и кованые светильники. До 1909 года в здании не было электричества, и помещения освещались свечами. Сначала вход был бесплатным, но позже ввели перронный сбор – 10 копеек серебром. Что любопытно, деньги принимал специальный автомат, а шли средства на поддержание чистоты. Тогда же назрел вопрос о расширении вокзала. Край развивался, и здание уже не справлялось с пассажиропотоком. Однако средств на реконструкцию не выделили, и проект отложили. Осуществили задуманное только при советской власти. Со временем в архитектурную композицию добавили пристройки, установили башню с часами, фонтан, выложили плиткой тротуар. Кстати, читинцы могут поведать о том, что не только Николай II был на их вокзале. Посещала его и королева Великобритании Елизавета II. Конечно, ее величество могла бы удостоить своим вниманием историческое здание, но никаких документальных подтверждений визита нет. А вот то, что Чита-2 с момента появления и по сей день является одним из главных украшений города, очевидно.
0: Радио «Мир» в Чите. 106.1 FM.

0: музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». Страсть скоротечна.
1: Тут все-таки подлец и развратник. Он меня предал.
0: А брак – это праздник каждый день.
2: Да мне все ясно.
3: Чего?
2: Ты без меня жить не можешь.
3: Нет, могу.
0: Суета-сует. Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+. Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. Радиомир.фм. Коротко и ясно.

0: Реклама. Помните ваш классный отпуск в прошлом году? Конечно, не помните. Ведь его не было. Обратитесь за бесплатной консультацией. Получите профессиональную оценку вашей ситуации и возможных решений. 515-800. Центр помощи кредитным должникам «Юпитер». Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
2: Цемент и сухие смеси.
3: Смоленская керамика на века.
4: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12:00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40, телефон 32-17-03. Играй красиво.
5: 12+.
6: Алло.
7: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
6: Так.
7: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
6: Что?
7: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
8: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
9: 2 июля в Микее. Вафли Услада в ассортименте 200 грамм, 39 рублей 90 копеек. Мороженое «Село Зеленое», пломбир в вафельном стаканчике 49 рублей 90 копеек.
10: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
11: У каждого автомобиля с пробегом есть прошлое. Вопрос только, какое оно? В «Трейд-авто» автомобили проверяют заранее, а вы выбираете авто уже с гарантией. Оформляете все за один день, и дальше только ваш маршрут. «Трейд-авто» – проверенные автомобили с пробегом. Приезжайте. Николаева, 74.
12: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной 10-этажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк «Соловьиная роща», школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
13: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Радио «Мир» хорошо звучит. Опять. «Мир». Музыкально-информационное радио. В Москве 15 часов. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Фельдшеры СОСИ не смогут оказывать помощь в психиатрии и наркологии. Речь о первичной доврачебной помощи, сообщает РИА Новости. Работа фельдшера должна осуществляться по согласованию с врачом наркодиспансера или больницы. Новый приказ также впервые подробно устанавливает единые требования к работе отделений кабинетов медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В Европе растет число жертв аномальной жары. В Испании список погибших в июне перешагнул за 1000 человек, сообщает газета «Эль Паис». Это самый высокий показатель смертности от жары с июня 2015 года. По данным испанских синоптиков, средняя суточная температура воздуха на материковой части королевства составила 23,2 градуса.

0: 90 тысяч. Далее идут Ямало-Ненецкий автономный округ и Сахалинская область. Черника садовая оказалась помощником полезной кишечной бактерии. Речь идет о предварительной обработке бактерий антоцианами из этой ягоды. Исследователи обнаружили, что эти соединения стимулируют рост бактерий и усиливают ее активность. Улучшения были связаны с изменением состава микробиота и подавлением путей, которые влияют на развитие хронического воспаления. Сочетание черники и пробиотиков может стать перспективным способом поддержания здоровья кишечника. Пока это все. Роман Глухов, Радио Мир.
1: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

чуть-чуть музыки. Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь. Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Как показывает жизнь, нередко эгоист в прошлом убежденный альтруист. Просто наученный опытом. Привет, дорогие друзья. Это Радио Мир. Думать об общественном благе полезно, но и про себя тоже не забывайте. Меня зовут Сергей Жирихин. Лето продолжается, и это прекрасно.
1: Мировой хит-парад. Лучшее. Азербайджан.

0: удивительный мир. Морские выдры, чтобы не потерять друг друга во время сна, держатся за лапки. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» — это не про прогулку по Днепру, это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto на Николаева 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.

0: Смоленске! Летающие обезьяны и танцующие медведи!
1: С 4 июля у ТРЦ «Макси».
2: Категория «Макрос».
3: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты, недорого. Есть идея?
4: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь, турагентство «Этуаль». Гагарина 13/2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
5: Все для бань в смоленской керамике.
6: Смоленская керамика на века.
7: Заключай контракт с вооруженными силами России. Зарплата от 4 миллионов 500 тысяч рублей в год. Единовременная выплата 2 миллиона рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68-71-45-22-15-22.
8: При поддержке Министерства обороны РФ.
9: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске 38 85 95.

0: соль и перец. Вся правда о еде и модных продуктах.
1: Здравствуйте, в студии Саша Лосева. У меня есть знакомый художник. Иногда он собирает в мастерскую друзей, чтобы показать новые работы. А потом мы обсуждаем творение, дегустируя чаи из его коллекции. Недавно любовались атмосферными пейзажами под напиток матча. История этого зеленого чая началась в Китае в V веке. Позже странствующие буддийские монахи познакомили с ним жителей Японии, где он настолько понравился, что со временем стал частью национальной культуры. И сегодня о китайском происхождении напитка мало кто вспоминает. На вид матча представляет собой зеленый порошок. Глядя на него, нетрудно догадаться, что чайные листья тщательно измельчили, что подтверждает название «матча» в переводе с японского «растертый чай». Но главное в техпроцессе другое. Весной, примерно за месяц до сбора урожая, чайные кусты прячут от солнечного света, накрывая их рисовой соломой. Таким образом, листья сохраняют зеленый цвет и насыщаются аминокислотами. Существует более экзотическая голубая матча. Ее делают из цветов мотылькового горошка. Голубая улучшает память, повышает иммунитет и помогает при бессоннице, а вот энергией зарядит зеленая. Она мощный источник антиоксидантов и содержит хлорофилл, который способствует очищению организма от токсинов. Соль в том, что матча – натуральный продукт, ускоряющий метаболизм и богатый витаминами А и С, железом, кальцием и калием. А перец в том, что продается напиток не в каждом магазине, и заваривать его нужно, точно следуя инструкциям, чтобы не свести на нет всю пользу крутым кипятком. С вами была Саша Лосева. До встречи в моем радиоблоге.

Стираю последнее слово, места выбираешь до пяти.

0: музыкальное информационное радио. Реклама.
1: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
2: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.
3: Смотрите на телеканале «Мир». Внезапное наследство.
4: Генеральным директором и президентом компании назначена Вера Ивановна.
3: Сделала ее бизнес-леди.
5: Какой предмет вы преподавали в школе?
6: Математику.
3: Скромная училка, ставшая акулой в бизнесе.
7: Дурочка, я же хочу тебе помочь. Подумай.
6: Я уже подумала.
3: Вера Глаголева в фильме «Женщина бежать не рекомендуется». Смотрите сегодня на телеканале «Мир».
8: Категория 16+.
9: Каждый звуковой файл, загруженный на телефон, делает его тяжелее.
10: Слушай музыку и подкасты на радиомир.фм и живи легко.
11: Удивительный мир. Радио Мир.

0: хорошо звучит. Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня, 2 июля, 50 лет исполняется Павлу Деревянко. О нем наша минутная история. Один из самых высокооплачиваемых российских актеров в кинематограф попал, можно сказать, случайно. Павел долго искал себя. В школе он не слишком интересовался учебой. После 8 класса пошел в медучилище. Затем перевелся в кулинарное. Позже учился на парикмахера и увлекался культуризмом. В какой-то момент Деревянко узнал, что в его родном Таганроге есть театральная студия «Лестница». Из любопытства решил попробовать себя и в этом. Дело пошло, и Павел поступил в ГИТИС. На втором курсе в студенческом спектакле его увидел кинорежиссер Александр Кот. Паренек ему запомнился. Через несколько лет, когда Кот задумал снимать фильм «Ехали два шофера», он разыскал Деревянко и пригласил на главную роль. Дебютная работа в кино принесла Павлу известность и открыла дорогу к новым проектам. «Радиомир» поздравляет Павла Деревянко с днем рождения. С вами был Павел Королев. До скорого.
0: Минутная история.

0: хорошо звучит. Реклама. Нарушение осанки, сколиоз, плоскостопие. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
1: 2 июля в Микее. Вафли Услада в ассортименте 200 грамм 39 рублей 90 копеек. Мороженое Село Зеленое. Пломбир в вафельном стаканчике 49 рублей 90 копеек.
2: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.

0: Приходите. Досуговское шоссе 72. Звоните 54-88-33.
1: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
2: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
3: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
4: Собираете ребенка в летний лагерь? Сдайте анализы быстро и выгодно. Доступные анализы «Смоленск». Энтеробиоз и гельминты всего 200 рублей. Доступные анализы. Звоните 630-620. 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: АМК. Декоративное фасадное покрытие нового поколения. АМК. Имитирует кирпичную кладку или облицовку клинкером. АМК. Широкий выбор расцветок, быстрый монтаж и премиальный внешний вид вашего фасада. АМК. Подробности по телефону 305-400 или на сайте АМК Смоленск. Новый бизнес, когда стройка в радость.
6: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион». Индустриальная 5-40-60-02.
7: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске 38-85-95.
8: Радио Мир. Хорошо.

Сегодня в нашем городе ожидается облачная с прояснениями и довольно ветреная погода. От 18 до 28 градусов тепла, временами дождь. Завтра облачно с прояснениями. Утром плюс 17-18. Днем столбик термометра поднимется до отметки 21-22 тепла. Спонсор прогноза погоды – ООО «Ветснаб». Сеть ветеринарных аптек «Зоофарм». «Зоофарм» – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты. Индивидуальный подход к проблеме каждого клиента. Широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса: Колхозная площадь 6 и Кирова 2. Зоофарм. С заботой о здоровье ваших животных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 4 часа дня. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. В России отметили День ветеранов боевых действий. В Смоленской области чествовали защитников разных поколений, от участников локальных конфликтов до бойцов СВО. Ветераны активно занимаются патриотическим воспитанием молодежи, сотрудничают с Фондом «Защитники Отечества» и Комитетом семей воинов Отечества. Губернатор Василий Анохин поблагодарил их за преданность Родине и пожелал здоровья. В Смоленске вручили дипломы 300 выпускникам филиала президентской академии. В этом году впервые завершили обучение специалисты по судебно-прокурорской деятельности. Председатель Смоленской областной думы Игорь Ляхов поздравил выпускников, отметив их активное участие в общественной жизни региона. Отмечается, что вуз готовит управленческие кадры для всей страны. В Десногорске на базе энергетического колледжа создадут образовательный кластер атомной отрасли по федеральному проекту «Профессионалитет». Первые 200 студентов начнут обучение в сентябре следующего года. На модернизацию направят более 230 миллионов рублей. В Смоленской области поисковики отряда «Следопыт» обнаружили боевой топор и наконечник копья времен Ведрожской битвы 1500 года. Артефакты переданы в музей-заповедник. Находки станут частью экспозиции о военной истории Смоленщины. Спонсор выпуска новостей – ООО «Премьер Автозапад». Лето в разгаре, солнце, скорость, G-Tour Dashing. Твой дерзкий городской технологичный кроссовер уже ждет тебя в «Премьер Авто» от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Весь июль максимальная выгода до 550 тысяч рублей плюс антикоррозийная обработка в подарок. Приезжай на тест-драйв G-Tour Dashing и сделай свой шаг к яркому лету без границ. Смоленск, Красненское шоссе 40, телефон 707-709.

Как бы ветер сейчас не менял направление, сколь бы ни были сильны его порывы, а все равно ветер-то летний, ветер тепла, ветер хороших и приятных перемен, в конце концов, отпускной ветер, что тоже немаловажно. Привет, друзья, это Радио Мир. Куда бы вы ни направлялись, нам точно по

0: удивительный мир. Чайки могут пить соленую воду. Слушайте «Мир». Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Теннет. Весь модельный ряд. На Кутузова 50. В Смоленске знают все подряд про Кутузова 50. Официальный дилер Теннет Премьер Авто в Смоленске на Кутузова 50. По промокоду Кутузова подарки всем покупателям.
2: Покупайте брусчатку в смоленской керамике.
3: Смоленская керамика на века.
4: В медицинском центре «Семья» ведет прием опытный врач-гематолог высшей категории Савинцева Марина Николаевна. Диагностика анемий, нарушений свертываемости и других заболеваний крови профессионально, с вниманием и индивидуальным подходом. Ваше здоровье в надежных руках. Запись по телефону 37 10 20. «Семья». Когда важно быть уверенным.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
7: 2 июля в Микее. Вафли Услада в ассортименте 200 грамм 39 рублей 90 копеек. Мороженое «Село Зеленое», пломбир в вафельном стаканчике 49 рублей 90 копеек.
8: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
1: Теннет. Весь модельный ряд. На Кутузова 50. В Смоленске знают все подряд про Кутузова 50. Официальный дилер Теннет Премьер Авто в Смоленске на Кутузова 50. По промокоду Кутузова подарки всем покупателям.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Фитнес-шейк.
1: Всем привет! Меня зовут Аня Селезнева, и это «Фитнес-шейк» — программа о том, как превратить спорт в удовольствие. На днях подруга пригласила меня на тепловые процедуры. Конечно, я сначала подумала, что мы идем в сауну, но она сказала, что это не совсем так, и велела взять с собой шорты и хлопковую футболку. Как оказалось, мне предстояло знакомство с хот-йогой. Горячая йога проводится в помещении с высокой влажностью при температуре около 40 градусов. Направление придумал индийский йог Бикрам Чоудхури в начале 1970-х годов. Он утверждал, что в таких условиях мышцы становятся более гибкими и с потом из организма активнее выводятся токсины. Занятие длится от 60 до 90 минут и включает в себя неизменную последовательность из 26 асан, наклоны, скручивания, упражнения на баланс и растяжку и двух дыхательных упражнений. Движения знакомые, но в жару все ощущается иначе. Даже простые позы даются тяжелее, зато мышцы лучше растягиваются. Потеешь буквально с первых минут. Важно пить много воды до, во время и после тренировки, чтобы избежать обезвоживания. Инструкторы следят за самочувствием участников. Начинать лучше с коротких сеансов. Хот-йога улучшает гибкость и выносливость, снижает стресс, укрепляет мышцы, помогает быстрее восстановиться после травм. Многие отмечают, что после занятий чувствуют себя обновленными и расслабленными. Но столь необычная йога не может не иметь противопоказаний, поэтому перед началом занятий стоит проконсультироваться с врачом. На сегодня это все. С вами была Аня Селезнева.
0: Фитнес-шейк. На Радио Мир.

0: Музыкальное информационное радио. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. В Новосибирске введен в эксплуатацию Центр медтехнологии кампуса НГУ. В новом корпусе разместят лаборатории и современный центр подготовки будущих врачей. Там также откроют один из самых современных в России аккредитационно-симуляционных центров. В учебно-научном центре будут обучаться около 700 студентов медицинских, фармацевтических и психологических специальностей. В Барнауле откроют еще один бесплатный пляж. Многие нередко отдыхают на несанкционированных объектах. Среди таких точек протока Бобровская в Затоне, съезд на остров Помаскин, берег Аби, выше Нового моста и водоем Ковш. Эти места опасны из-за сильного течения, а также перепадов глубины и воронок. Единственный муниципальный пляж в этом году открыли 20 июня. Создать второй пляж поручили городские власти. Для этого специалисты обследуют территории и сверят их с генпланом. Фестиваль «Шукшинские дни» на Алтае пройдет в Барнауле-Бийске и Сростках. Торжественное открытие состоится 22 июля на улице Шукшина в Барнауле. Там у памятника писателю состоится запланированная программа. Творческие встречи проведут приглашенные артисты Даниил Страхов, Владислав Бондаренко и Анна Якунина. На Алтай приедет и литературовед Игорь Волгин со своим проектом «Играй в бисер». В программе кинофестиваля будут три конкурсные программы полнометражного, короткометражного и документального кино. Зрители смогут посетить бесплатные показы фильмов участников. В Кинешме семейные пары смогут бесплатно посетить городской музей. Он сделает подарок для группы от двух человек 8 июля в День семьи, любви и верности. В музее отметили, что экскурсии в посещение не входят, но их всегда можно заказать отдельно. Пока это все. Роман Глухов, Радио Мир.
0: Смотрите на телеканале Мир. Детство – это когда кот старше тебя, когда прячешься под одеялом от монстров, а вместо новостей смотришь мультики. Игра в кино, мультфильмы. Смотрите в субботу в 8:15 на телеканале «Мир». Категория 16+.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир.
1: Помни, я твой, ты в моем сердце, и в этих минутах, и в этих часах. Помни, для меня ты.

0: Радио Мир. Хорошо звучит.
1: Радио Мир. Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: Кажется, мир хорошо звучит. Радио Мир. Как я пришел в этот мир? Программа о наших мировых коллегах. Алексей Мельников, ведущий программ «Мнение и не фантастика» на телеканале «Мир» и «Мир-24». Профессия.
1: Я по образованию техник-технолог радиоаппаратостроения, но это был 91 год, и стране, и конкретно нашему заводу столько технологов было не нужно. Соответственно, нас попросили всех на выход по получению дипломов. А дальше случилась газета, потом радио, потом рекламное агентство, и потом с 97 года телевидение. В промежутке госслужбы муниципальной.
0: Первый день.
1: Нет, я помню, как я сюда устраивался, какой у меня был, как меня кастинговали. Потому что я в тот момент жил и работал в Ульяновске. Я приехал ровно на 5 часов в Москву на поезде, потому что это было воскресенье, и это было между днями рождения дочери и жены, они у меня через день. Я с поезда приехал сюда, в это здание, меня отсняли один раз, но выглядел я фигово, после чего меня перегримировали, переодели, посадили еще раз, записали еще раз. После чего вызвали, сказали, ну, через 2 недели надо выходить на работу.
0: Почему мир?
1: А потому что я общаюсь с людьми не просто вот где-то в профессии, а у меня получается, что я общаюсь с людьми из разных городов, из разных стран. Я знаю, что происходит где. Мне это позволяет развиваться. А я же всю жизнь учусь. Когда я натыкаюсь на интересный факт, я начинаю копать, что там дальше, я лезу в историю той страны, где это происходит, а откуда это взялось, а почему это взялось.
0: Как я пришел в этот мир? Программа о наших мировых коллегах.

0: Час для вас. По будням в 10 утра. Время московское. Реклама.
1: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
2: Сан Саныч знает. Идти с долгами в Юпитер. 515-800.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Это мое место!
5: Мы точно все взяли?
6: Вакаванга! Еще и место осталось! Джили Акаванга – отличный вариант для вашего семейного отпуска. Просто заезжайте в Джили Де Авто. Гагарина 53. Телефон 39-20-20.
7: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
8: 4 июля «Хмелита» салютует Нахимову. Под Андреевским флагом концерт, стихи, выступления ансамблей «Орион» и «Витязь». Гостей ждут выставки, детские шоу, игры и фотозоны. А также работает полевая кухня. Подробности на сайте 0+.
9: Цирк Гранд Арена в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
10: С 4 июля у ТРЦ «Макси».
11: Категория 0+.
12: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
13: Головные боли, проблемы с сердцем и сосудами. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: этого года.
1: Сегодня в нашем городе ожидается облачная с прояснениями и довольно ветреная погода. От 18 до 28 градусов тепла, временами дождь. Завтра облачно с прояснениями, утром плюс 17-18. Днем столбик термометра поднимется до отметки 21-22 тепла. Спонсор прогноза погоды – ООО «Ветснаб». Сеть ветеринарных аптек «Зоофарм». «Зоофарм» – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты. Индивидуальный подход к проблеме каждого клиента. Широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса: Колхозная площадь 6 и Кирова 2. Зоофарм. С заботой о здоровье ваших животных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 17 часов. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Калининградской области. Президент принял Алексея Беспрозвана в Кремле.

Андрея Пушникова. Об этом сообщила Федерация фигурного катания на коньках России. Анастасия Мишина в паре с Александром Галямовым становилась чемпионкой мира в 2021, чемпионкой Европы в 2022 году, а также бронзовым призером Олимпийских игр в парном и командном катании. Примерно 85% студентов

Радиомир придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели Радиомир активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

Водоемы в летнее время так и притягивают отдыхающих, потому что ходят эти водоемы в роскошных платьях, какие-то бретелечки, все так красиво, и лето, и как же хочется в каждом из этих водоемов утонуть. Тут главное, чтобы жена не заметила. Если что, друзья, это шутка. Приветствую всех, это Радио Мир, меня зовут Сергей Жирихин, всем отличного настроения.

0: удивительный мир. Колибри совершают до 200 взмахов крыльями в секунду. Слушайте мир.
1: Музыкально-информационное радио.
0: Реклама.
2: 4 июля. День Теннет на Николаева 74. И Авто приглашает на первую презентацию нового Теннет Т4Л. Розыгрыш призов, угощения и специальный бонус на покупку вашего Теннет только на Николаева 74. Начало в 11:00. Подробности по телефону 51 11 22.
3: Газосиликатные блоки в смоленской керамике.

0: 8029.
1: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», Индустриальная 5, 40 60 02.
2: 2 июля в Микее. Вафли «Услада» в ассортименте 200 грамм 39 рублей 90 копеек. Мороженое «Село Зеленое», пломбир в вафельном стаканчике 49 рублей 90 копеек.
3: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
4: АМК.
5: Декоративное фасадное покрытие нового поколения.
4: АМК.
5: Имитирует кирпичную кладку или облицовку клинкером.
4: АМК.
5: Широкий выбор расцветок, быстрый монтаж и премиальный внешний вид вашего фасада.
4: АМК.
5: Подробности по телефону 305-400 или на сайте АМК Смоленск. Новый бизнес, когда стройка в радость.
6: Собираете ребенка в летний лагерь? Сдайте анализы. Быстро и выгодно. Доступные анализы Смоленск. Энтеробиоз и гельминты всего 200 рублей. Доступные анализы. Звоните 630-620-630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Радиогид. Путешествие вашей мечты и новые горизонты.
1: Всем привет, с вами Радиогид. Сегодня расскажем про Туркменистан и одну из самых жарких столиц мира – Ашхабад. Летом воздух там нагревается до плюс 50. Ашхабад бьет не только температурные рекорды. В городе находится самый высокий на планете флагшток и самое большое в мире колесо обозрения закрытого типа. И хотя мраморных месторождений в Туркменистане нет, его столица значится в книге рекордов Гиннесса как самый беломраморный город Земли. Белым мрамором облицованный дворцовый комплекс Агусхан. Резиденция президента страны, выстроенная в 2011 году. К ней прилегает парк с каскадом фонтанов. Сферические купола, покрытые золотом, не оставляют сомнений. Там умеют произвести впечатление на мировом уровне. Интерьеры под стать фасадам, отделаны мрамором и древесиной, украшены коврами ручной работы. Только вот любоваться ими могут лишь высокопоставленные гости, участники саммитов и аккредитованные журналисты. Экскурсии для простых людей организуют 2-3 раза в год. С вами был Радиогид. Слушайте Радио Мир.
0: Радиогид. Открывайте мир вместе с нами.

0: Радио Мир. Хорошо звучит.
1: Радио Мир. Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночи.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: музыкальное информационное радио. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Фельдшеры в России с осени смогут оказывать помощь в психиатрии и наркологии. Речь о первичной доврачебной помощи, сообщают РИА Новости. Работа фельдшера должна осуществляться по согласованию с врачом наркодиспансера или больницы. Новый приказ также впервые подробно устанавливает единые требования к работе отделений и кабинетов медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В Сочи рассматривают возможность ограничить использование электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, вплоть до полного запрета. Об этом заявил мэр Андрей Прошунин. Причиной стал рост числа происшествий с участием самокатов. По данным скорой помощи, за прошлый год в городе зарегистрировали 547 обращений, связанных с такими случаями. Казахстан довел долю переработки отходов до 30%. Эту цифру озвучили на крупнейшем в Центральной Азии форуме по управлению отходами и возобновляемой энергией, сообщает телеканал «Мир-24». Встреча делегатов прошла в Астане. В этом году участники форума обсуждают, как уменьшить количество мусора, который вывозят на полигоны. К примеру, Казахстан сделал ставку на переработку твердых бытовых отходов. В Европе растет число жертв аномальной жары. В Испании список погибших в июне перешагнул за 1000 человек, сообщает местная газета. Это самый высокий показатель смертности от жары с июня 2015 года. По данным испанских синоптиков, в ближайшие дни температура поднимется до плюс 40. Пока это все. Николай Суворов, Радио Мир.
0: Смотрите на телеканале «Мир». Внезапное наследство.
2: Генеральным директором и президентом компании назначена Вера Ивановна.
0: Сделала ее бизнес-леди.
3: Какой предмет вы преподавали в школе?
4: Математику.
0: Скромная училка, ставшая акулой в бизнесе.
5: Дурочка, я же хочу тебе помочь. Подумай.
4: Я уже подумала.
0: Вера Глаголева в фильме «Женщина бежать не рекомендуется». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.

0: хорошо звучит. Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня, 2 июля, 50 лет исполняется Павлу Деревянко. О нем наша минутная история. Один из самых высокооплачиваемых российских актеров в кинематограф попал, можно сказать, случайно. Павел долго искал себя. В школе он не слишком интересовался учебой. После 8 класса пошел в медучилище. Затем перевелся в кулинарное. Позже учился на парикмахера и увлекался культуризмом. В какой-то момент Деревянко узнал, что в его родном Таганроге есть театральная студия «Лестница». Из любопытства решил попробовать себя и в этом. Дело пошло, и Павел поступил в ГИТИС. На втором курсе в студенческом спектакле его увидел кинорежиссер Александр Кот. Паренек ему запомнился. Через несколько лет, когда Кот задумал снимать фильм «Ехали два шофера», он разыскал Деревянко и пригласил на главную роль. Дебютная работа в кино принесла Павлу известность и открыла дорогу к новым проектам. «Радио Мир» поздравляет Павла Деревянко с днем рождения. С вами был Павел Королев. До скорого!

0: На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» — это не про прогулку по Днепру, это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
1: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты. Недорого. Есть идея?
2: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь. Турагентство «Этуаль». Гагарина, 13, дробь 2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
3: Боль в спине и суставах. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
4: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
5: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
6: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto. На Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
8: Бетон Инвест. Бетон Инвест. Качественный бетон по цене производителя. 686868. Деревня Михновка. Улица Новая 1.
9: Цирк Гранд Арена в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
10: С 4 июля у ТРЦ Макси.
11: Категория на плюс.
12: Телефон рекламной службы. Радио Мир в Смоленске. 38 85 95.

Радио Мир. Хорошо звучит. Лето. Солнце. Мир. Хорошо звучит.

Завтра в Волгограде малооблачно и плюс 30. В Екатеринбурге пасмурно, дожди и плюс 17. В Казани ясно и плюс 24. В Ульяновске также. В Кемерове переменная облачность и плюс 27. В Перми облачно, дождь, гроза и плюс 21. В Ростове-на-Дону ясная погода и плюс 30. В Москве переменная облачность и плюс 27.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 6 часов вечера. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. В Смоленске обсуждается новый гостиничный инвестпроект. Отмечается, что в прошлом году турпоток вырос на 26%. Гостиницы приняли 420 тысяч человек. Также отметим, что в 2023 году компания «Мегаполис Смоленск» открыла пятизвездочный отель на 208 номеров за 1,3 миллиарда рублей. Переговоры о новом объекте уже ведутся. В Смоленской области 62 выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов. Пятеро получили высший балл сразу по двум предметам. Лидирует русский язык – 25 стобальников. Также отметим, что приемная кампания продолжается. В рамках нее предусмотрено 7,5 тысяч бюджетных мест. Особое внимание уделяется целевому обучению – 457 мест, в основном в медуниверситете и СМОЛГУ. Для целевиков предусмотрены стипендии до 20 тысяч рублей и доплаты. Смоленская команда спасателей представит Россию на 12-х международных соревнованиях «Юный спасатель» в Баку. Ребята из областного центра туризма получили путевку, победив во Всероссийской школе безопасности. Участников ждут пожарная эстафета, полоса препятствий и эвакуация пострадавших. Также в рамках соревнований запланирована культурная программа. Спонсор выпуска новостей – ООО «Премьера Автозапад». Лето в разгаре, солнце, скорость, G-Tour Dashing. Твой дерзкий городской технологичный кроссовер уже ждет тебя в «Премьера Авто» от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Весь июль максимальная выгода до 550 тысяч рублей плюс антикоррозийная обработка в подарок. Приезжай на тест-драйв G-Tour Dashing и сделай свой шаг к яркому лету без границ. Смоленск, Красненское шоссе 40, телефон 707-709.

Как говорили в Древней Индии, на карму надейся, но сам не плашай. Или, может быть, не говорили, но могли бы, потому что, согласитесь, подобный стиль действия оставляет человеку возможность самому быть творцом своей судьбы. Привет, друзья, это Радио Мир. Меня зовут Сергей Жирихин. Хорошего настроения и прекрасного вечера.

0: летит.
1: Удивительный мир. Весной птицы поют громче. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
2: Прочность без переплат. Бетон-Инвест. Надежный бетон для ваших проектов. 686868. Деревня Михновка, улица Новая 1.
3: Планируете строительство дома? Сейчас самое время начать. Строительная компания «Дом мечты» предлагает полный цикл работ. От фундамента до внутренней отделки. И специальное предложение сезона. При заказе дома под ключ проект в подарок. С вами работают только опытные специалисты. Гарантия качества и соблюдение сроков. Приходите. Досуговское шоссе 72. Звоните 54-88-33. «Дом мечты». Строим будущее вместе с вами.
4: 2 июля в Микее. Вафли Услада в ассортименте 200 грамм, 39 рублей 90 копеек. Мороженое «Село Зеленое», пломбир в вафельном стаканчике 49 рублей 90 копеек.
5: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
6: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
7: Маленькое чудо. Мы подарим его вам, и мир станет богаче на счастливых пап и мам. Медицинский центр «Семья», клиника репродуктивной медицины, где мечта стать родителями становится реальностью. Современное обследование и лечение всех видов бесплодия, процедуры ЭКО, включая программы по ОМС и квалифицированное ведение беременности. Мы рядом на каждом этапе вашего пути. Семья – ваш шанс на родительское счастье. Второй Красненский переулок, дом 2. Звоните 37 10 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: У каждого автомобиля с пробегом есть прошлое. Вопрос только, какое оно? Трейд-авто автомобили проверяют заранее, а вы выбираете авто уже с гарантией. Оформляете все за один день и дальше только ваш маршрут. Трейд-авто. Проверенные автомобили с пробегом. Приезжайте. Николаева, 74.
9: Алло.
10: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
11: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
12: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
13: Солнце мира. Хорошо звучит.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.
1: Лёлик, а если он сейчас уйдет?
2: Ежа, ты ушел от такой женщины?
1: Я нет, но он верный муж.
2: Как говорит наш дорогой шеф, нет такого мужа, который хоть на час бы намечтал стать холостяком.
3: Андрей Миронов был не главным претендентом на роль обаятельного афериста Геши Казадоева. Худсовет настаивал на кандидатуре Георгия Вицина. Но Леонид Гайдай резонно заметил, что тогда зритель будет ждать появления Моргунова. А режиссер от легендарной «Хулиганской троицы» уже порядком подустал. Съемки «Бриллиантовой руки» дались Миронову очень непросто. В жарком Узбекистане, где устроили за границу, он буквально изнывал в своем пижонском и насквозь синтетическом костюме, из-за чего у него обострилась экзема. Артист терпел и вида не показывал. Докучали и натянутые отношения с Нонной Мордюковой, считавшей Миронова избалованным маменькиным сынком. Зато с Анатолием Папановым сложился отличный криминальный дуэт. Парочка Геша-Лёлик проворачивала свои кинематографические делишки менее удачно, чем исполнители ролей. Ведь Миронов и Папанов не впервые работали на одной съемочной площадке и понимали друг друга с полуслова. А в театре «Сатиры» и вовсе были сослуживцами. На сцене встречались регулярно.
1: Лёлик, а если он сейчас уйдет?
2: Ежа, ты ушел от такой женщины.
1: Я нет, но он верный муж.
2: Как говорит наш дорогой шеф, нет такого мужа, который хоть на час бы намечтал стать холостяком.
0: Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.

0: Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране Галатея делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что Галатея — это не про прогулку по Днепру. Это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран Галатея. Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
1: Цирк Гранд Арена в Смоленске! Летающие обезьяны и танцующие медведи!
2: С 4 июля у ТРЦ «Макси».
3: Категория «Макрос».
4: 4 июля! День Теннет на Николаева, 74. И «Авто» приглашает на первую презентацию нового Теннет Т4Л. Розыгрыш призов, угощения и специальный бонус на покупку вашего Теннет только на Николаева, 74. Начало в 11:00. Подробности по телефону 51 11 22.
5: Срок конца 4 июля 2022. Подробности по реализации правил и поведения, количество призов, срок их, месте и порядке получения. Водитель подошел ООО «ИТАВТО» 12+.
6: Декоративный камень в смоленской керамике.
7: Смоленская керамика на века.
8: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», Индустриальная 5, 40 60 02.
9: «Бетон Инвест».
8: «Бетон Инвест». Качественный бетон по цене производителя. 686868. Деревня Михновка. Улица Новая, 1.
10: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
11: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: сначала повтори, нам все сначала повтори. О, как мне быть?
1: Погода.
2: Сегодня в нашем городе ожидается облачная с прояснениями и довольно ветреная погода. От 18 до 28 градусов тепла, временами дождь. Завтра облачно с прояснениями. Утром плюс 17-18. Днем столбик термометра поднимется до отметки 21-22 тепла. Спонсор прогноза погоды – ООО «Ветснаб». Сеть ветеринарных аптек «Зоофарм». «Зоофарм» – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты. Индивидуальный подход к проблеме каждого клиента. Широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса: Колхозная площадь 6 и Кирова 2. Зоофарм. С заботой о здоровье ваших животных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

и операторы связи, банки и цифровые платформы. В Петербурге незрячая выпускница Дарья Василенко набрала 100 баллов на ЕГЭ по русскому и литературе. Девушка призналась, что сама не ожидала такого результата. Это первый подобный

то через неделю цена может понизиться. Экс-форвард московского «Динамо» Сергей Кирьяков отреагировал на победу сборной Бельгии в матче 1/16 финала чемпионата мира над Сенегалом, назвав бельгийцев «ранеными волками». Пока это все новости. Николай Суворов, Радио «Мир».

0: 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.
1: Вечер с танцеманией.

0: вечер с танцеманией. Реклама. Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73. Зоофарм – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты, индивидуальный подход к проблеме каждого клиента, широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса – Колхозная площадь 6, Кирова 2, Зоофарм. Забота о здоровье ваших животных.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Только не работа.
3: Все, не отвечаем.
2: Вот так гораздо лучше.
4: Сели в Preface, значит отпуск начался. Красивый отпуск начинается с красивого Geely Preface. Просто заезжайте в Geely The Auto. Гагарина 53. Телефон 39-20-20.
5: 2 июля в Микее.
6: Вафли Услада в ассортименте 200 грамм 39 рублей 90 копеек. Мороженое Село Зеленое. Пломбир в вафельном стаканчике 49 рублей 90 копеек.
7: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
8: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
9: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты. Недорого. Есть идея?
10: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь. Турагентство «Этуаль». Гагарина, 13, дробь 2. Подробности и условия акции по телефону 38-08-26.
11: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске 38 85 95.

вечер с танцеманией. Каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети. Подпишись на страницу «Радио Мир» в ВК и проводи время с пользой. Удивительный мир. «Радио Мир». В интернете существует около 2 миллиардов веб-сайтов. Но самое необходимое на radiomir.fm. Вечер с танцеманией.

0: Вечер с танцеманией.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, не коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустил.

0: вечер с танцеманией. Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое. В мировом хит-параде на «Радио Мир». От Мурманска до Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93,7 FM. Радио «Мир». Музыкально-информационное радио. Хорошо звучит.
1: Реклама. Теннет. Весь модельный ряд. На Кутузова 50. В Смоленске знают все подряд про Кутузова 50. Официальный дилер Теннет Премьер Авто в Смоленске на Кутузова 50. По промокоду Кутузова подарки всем покупателям.
2: Юпитер в Смоленске более 5 лет. 515-800.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: В медицинском центре «Семья» ведет прием опытный врач-гематолог высшей категории Савинцева Марина Николаевна. Диагностика анемий, нарушений свертываемости и других заболеваний крови профессионально, с вниманием и индивидуальным подходом. Ваше здоровье в надежных руках. Запись по телефону 37-10-20. «Семья». Когда важно быть уверенным.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
7: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
8: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
9: Собираете ребенка в летний лагерь? Сдайте анализы. Быстро и выгодно. Доступные анализы «Смоленск». Энтеробиоз и гельминты всего 200 рублей. Доступные анализы. Звоните 630-620-630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
7: Теннет. Весь модельный ряд. На Кутузова 50. В Смоленске знают все подряд про Кутузова 50. Официальный дилер Теннет Премьер Авто в Смоленске на Кутузова 50. По промокоду Кутузова подарки всем покупателям.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

Завтра в Волгограде малооблачно и плюс 30. В Екатеринбурге пасмурно, дожди и плюс 17. В Казани ясно и плюс 24. В Ульяновске также. В Кемерове переменная облачность и плюс 27. В Перми облачно, дождь, гроза и плюс 21. В Ростове-на-Дону ясная погода и плюс 30. В Москве переменная облачность и плюс 27.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 8 вечера. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. В Смоленске обсуждается новый гостиничный инвестпроект. Отмечается, что в прошлом году турпоток вырос на 26%. Гостиницы приняли 420 тысяч человек. Также отметим, что в 2023 году компания «Мегаполис Смоленск» открыла пятизвездочный отель на 208 номеров за 1,3 миллиарда рублей. Переговоры о новом объекте уже ведутся. В Смоленской области 62 выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов. Пятеро получили высший балл сразу по двум предметам. Лидирует русский язык – 25 стобальников. Также отметим, что приемная кампания продолжается. В рамках нее предусмотрено 7,5 тысяч бюджетных мест. Особое внимание уделяется целевому обучению – 457 мест, в основном в медуниверситете и СМОЛГУ. Для целевиков предусмотрены стипендии до 20 тысяч рублей и доплаты. Смоленская команда спасателей представит Россию на 12-х международных соревнованиях «Юный спасатель» в Баку. Ребята из областного центра туризма получили путевку, победив во Всероссийской школе безопасности. Участников ждут пожарная эстафета, полоса препятствий и эвакуация пострадавших. Также в рамках соревнований запланирована культурная программа. Спонсор выпуска новостей – ООО «Премьера Автозапад». Лето в разгаре, солнце, скорость, G-Tour Dashing. Твой дерзкий городской технологичный кроссовер уже ждет тебя в «Премьера Авто» от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Весь июль максимальная выгода до 550 тысяч рублей плюс антикоррозийная обработка в подарок. Приезжай на тест-драйв G-Tour Dashing и сделай свой шаг к яркому лету без границ. Смоленск, Красненское шоссе 40, телефон 707-709.

0: хорошо звучит. Смотрите на телеканале «Мир». Даете в долг самому близкому человеку?
1: Моя жена все-таки.
0: Это хорошо, но оформите расписку.
2: Об этом я в тот момент не думал.
1: А зря.
0: Чтобы не стать жертвой обмана.
1: Из меня тут дурака делают и хотят, чтобы я еще платил за это.
2: Запомнить раз и навсегда. Нет расписки, нет долга.
0: Дела судебные. Деньги верните. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир» прямо сейчас. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет. Сегодня в программе.
3: Истец требует расторжения договора дарения долей в квартире в связи с существенным изменением обстоятельств. Ответчик утверждает, что владеет недвижимостью на законных основаниях.
4: Вам слово.
5: Добрый день. Ваша честь. Я, Коваль Наталья Ивановна, по доверенности представляю интересы своего сына Антона Гавриловича Коваль. Дело в том, что у нас в Подмосковье с ним была двухкомнатная квартира, 40 квадратных метров. 3/4 доли принадлежали сыну, 1/4 моя доля была. Полгода назад сын женился на Берегудовой Ирине. И тайно от меня свою долю отписал своей жене Ирине. Я ничего этого не знала. После свадьбы, чтобы не мешать молодым, я уехала на все лето. Возвращаясь из деревни, подходя к дому, я увидела такую картину. Из подъезда участковый выводил моего сына. Участковый,
6: вы еще скажите, в каком состоянии он выводил его?
5: Участковый мне объяснил причину. Да. Оказывается, через месяц после свадьбы они развелись. И долю, принадлежащую моему сыну, он взял и отписал Ирине.
4: После прекращения брака?
5: После прекращения брака. Я попыталась объяснить участковому. У меня есть 1/4, и я могу сына приводить к себе в любое время дня и ночи. Потому что на данный момент сын бродяжничает. Ему негде жить, он пьет, конечно же, потому что его бросила жена. А участковый мне объяснил, с регистрационного учета он снят. То есть он не имеет права ни жить, ни появляться в этой квартире. Ирина, она провинциалка. Приехала из деревни. Я полагалась на нее, что она будет хорошей, любящей женой моему сыну.
6: Какое это вообще значение
5: Но
6: имеет?
5: Но оказалось, что из она деревни. Преследовала корыстные цели. В результате он на улице, а она владеет собственностью в Подмосковье, большую часть нашей квартиры. Я считаю, что договор дарения необходимо расторгнуть, потому что...
4: На основании чего?
5: На основании того, что изменились обстоятельства. Когда сын передавал свою долю, все было замечательно. Он же не предполагал, что он окажется на улице.
4: Стоп. Неправда. Вот если бы он передал свою долю в процессе брака, а вы сказали, что он передал свою долю после уже расторжения брака, он должен был предвидеть. Что скажете?
6: Так все легко и просто. Не согласна я с тем, что говорит моя бывшая свекровь. Изначально она сама сватала мне сына. Она приезжала в деревню к своей сестре, а я тогда проживала там с матерью, потому что у меня трагедия произошла 2 года назад. У меня сгорел муж вместе с жильем по пьянке. И вот она придет к нам в гости и начинает. Вот, Ирочка, ты такая молодая, тебе всего 37, моему Антоше 40, вы такая хорошая пара. И она говорила, что если мы поженимся, переедем жить в Москву. Ну, я, конечно, сначала и не соглашалась, я-то Антона видела всего пару раз. Ну, и слышала там, что он был женат, что у него дочке 10 лет, что жена на алименты не подавала. Потом они с тетками приехали свататься. Ну, и Антона я увидела, ну, как бы симпатичный парень. Он меня отозвал и сказал, что если я соглашусь, то в знак своей любви он мне подарит свою часть, свою долю.
4: Квартиры?
6: Как бы, да.
4: И когда же он ее подарил?
6: Когда мы поженились, мы переехали жить в Москву. С работой у меня проблем не возникло, потому что я из Воронежа в Москву в главный офис перевелась. Все было как бы хорошо, замечательно, пока я у Антона не стала замечать странности такие. Мы приходили в магазин, и вот он скупал все, что по акции продавалось. То есть в маркетплейсах где-то нужно было что-то купить, чтобы выиграть какой-то там денежный приз. Я, конечно, особо сильно не придала этому значения, ну как бы... Странности, ничего такого особенного нет. пыталась ему говорить, что это все глупости, ну, что-то там можешь выиграть, но он уверял меня, что он знает лучше. Но это все ладно. В один момент мне перевели хорошую премию на работе. Я, как жена, естественно, радостью поделилась со своим мужем. А на что мне Антон сказал, что давай-ка мы с тобой съездим на море, ты заодно проставишься за доли, которые я тебе подарил. И я согласилась. Мы поехали на море, все было хорошо. А в одну ночь я проснулась и не увидела рядом мужа своего.
5: Вот ваша честь, упустила. Жена настоящая любящая не упустит
6: ему
5: мужа.
6: 40 лет. Мужчина взрослый. Зачем я что, сидеть над ним должна, да, и проверять вообще, куда он ходит и выходит?
4: Что на произошло? Объясните.
6: На тумбочке был кошелек мой, открытый. Да. И в нем я не нашла своей карты банковской. Я схватила телефон и увидела операцию. Пару часов назад были сняты с карточки 370 тысяч рублей. Я
4: Понятно.
6: Была в шоке просто.
4: Квартира сколько стоит?
6: Моя часть, ну, где-то 5 миллионов. Ну,
4: Понятно.
6: Плюс-минус.
4: То есть несопоставимо с 370 тысячами?
6: Ну, вы знаете, я бросила все и уехала за ним в Москву.
4: Что у вас осталось и что у вас есть помимо этой квартиры, ну, доли в этой квартире?
6: У меня имущества, к сожалению, не оставалось, потому что у меня трагедия произошла. И муж сгорел с тем, что у меня было на тот момент.
4: То есть это что?
6: Ну,
4: вот, вот эта доля квартиры, три четверти, это единственное ваше имущество?
5: На это еще раз доказывает ее корыстная цель.
6: Да именно, не было никакой корыстной цели.
5: Именно корыстная цель была.
6: Я бы с ним жила бы, если бы не вот эти нюансы.
4: А где теперь должен жить ваш бывший супруг?
6: В этом проблем нет. У него есть участок в СНТ. 6 соток. Пускай переезжает туда. Там есть вагончик утепленный, буржуйка. Там люди круглогодично находятся.
4: А палаточка у него нет, которую можно установить где-нибудь за пределами жилого этого населенного пункта?
6: Ну, это меня уже в принципе не волнует, потому что его поступки говорят сами за себя. Я его и кормила, и поила за свой счет
4: практически. Как вы можете доказать, что вы его поили и кормили?
6: Ну, по крайней мере, пин-код от моей карты он знал. Поэтому он и снял все деньги.
4: Подождите, а он работал или нет?
5: Да, конечно. Он у меня совершенно нормальный.
4: Теперь скажите, в период брака он работал?
5: Да.
4: Кем?
5: Он работал на фирме слесарем.
6: Ничего он не зарабатывал. Что Наталья Ивановна говорит, это все полный бред. Он спускал мои деньги, ему нечего было зарабатывать. Я начала его искать и нашла его в забегаловке в местной. Он валялся в собственной луже, весь грязный, вообще просто ужасно выглядел. Вот тогда я уже поняла, что я с этим человеком жить не хочу.
5: Ирина, ты довела его до этого состояния?
6: Естественно, конечно. Ага.
4: Скажите, в какой период, чтобы я точно все-таки понимал, в какой период была осуществлена сделка дарения?
6: Еще в браке.
4: А зарегистрирована она была в браке или уже после брака?
6: В браке.
4: В Росреестре она была зарегистрирована еще в браке?
6: Да, все верно.
4: Понятно. Суд удаляется для принятия
7: Прошу
4: решения.
7: Прошу всех встать.
4: Оглашается решение суда. Ваш сын добровольно и прекратил регистрацию, и совершил сделку дарения, находясь еще в браке. Поэтому в соответствии с 578 статьей Гражданского кодекса оснований для удовлетворения ваших требований не имеется. Вам решение суда понятно?
6: Да, понятно.
4: Отказано в полном объеме. Окончено слушание дела.
7: Прошу всех встать.
0: Решение суда. В иске отказать. Телефон. Плюс 7 800 553 90. Дела судебные. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир». Реклама.
8: 2 июля в Микее. Вафли Услада в ассортименте 200 грамм 39 рублей 90 копеек. Мороженое «Село Зеленое», пломбир в вафельном стаканчике 49 рублей 90 копеек.
9: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
10: Цирк Гранд Арена в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи. С 4 июля утром.

0: 8029.
1: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», Индустриальная 5, 40-60-02.
2: У каждого автомобиля с пробегом есть прошлое. Вопрос только, какое оно? В «Трейд-авто» автомобили проверяют заранее. А вы выбираете авто уже с гарантией. Оформляете все за один день и дальше только ваш маршрут. «Трейд-авто» — проверенные автомобили с пробегом. Приезжайте. Николаева, 74.
3: Керамические блоки в смоленской керамике.
4: Смоленская керамика на века.
5: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
6: Вы как относитесь к бракосочетанию?
7: Ну, вообще-то положительно.
8: Не, я об этом думать еще рано.
6: Об этом думать никому не рано и никогда не поздно, между прочим, да? Женщина, друг, человек.
9: Студент, комсомолка. Спортсменка, красавица, и за все это я прошу 25 баранов.
10: И бесплатная путевка.
9: Сибирь.

0: помедленнее. Я записываю.
1: Зимка на белом свете, там, где всегда мороз. Пусть спинки медведи, а земную он. Мимо плывут столетия, как под льдом моря. Будто обычный день.
2: Лето, солнце, мир. Хорошо звучит.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Реклама.
1: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390. Смотрите на телеканале «Мир». Детство – это когда кот старше тебя, когда прячешься под одеялом от монстров, а вместо новостей смотришь мультики. Игра в кино, мультфильмы. Смотрите в субботу в 8.15 на телеканале «Мир». Категория 16+. В интернете существует около 2 миллиардов веб-сайтов. Но самое необходимое на радиомир.фм.

0: смотрите на телеканале «Мир». Даете в долг самому близкому человеку?
1: Моя жена все-таки.
0: Это хорошо, но оформите расписку.
2: Об этом я в тот момент не думал.
1: А зря.
0: Чтобы не стать жертвой обмана.
1: Из меня тут дурака делают и хотят, чтобы я еще платил за это.
2: Запомнить раз на себя. Нет расписки, нет долга.
0: Дела судебные. Деньги верните. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир» прямо сейчас. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет. Сегодня в программе.
3: Истец требует восстановления на работе и выплату компенсации за время вынужденного прогула. Ответчик иск не признает. Заявляет, что действовала в интересах предприятия.
4: Слушание дела открыто. Итак, трудовой спор. С чем пришли в суд?
5: Уважаемый суд, ваша честь, я 19 лет проработал на предприятии и был незаконно уволен из-за несоответствия занимаемой должности. Но, я скажу так, я был уволен из личной неприязни моего нового начальника, то есть начальницы. 19 лет тому назад я пришел на предприятие. За это время у меня не было ко мне никаких претензий, а наоборот. И вот недавно пришло новое руководство. Стали проводить аттестации, стали создавать комиссии из молодых, так сказать, специалистов, которые задают вопросы, совершенно не касающиеся моей работы. Потому что ответчица – это моя бывшая студентка. Да, это Екатерина Сазонова. Я параллельно преподавал в институте. Я преподаватель очень жесткий. И, естественно, студенты должны у меня учиться, а не балдеть. И чтобы даже получить троечку, они должны иметь хороший объем знаний.
4: Выгнали?
5: Да. Ответчица сдавала экзамен 5 или 6 раз. И каждый раз приходила с одним и тем же объемом знаний. Многие преподаватели ее жалели. Я ее не жалел никогда. Наша комиссия ее, соответственно, тоже уволила. Она начала на меня вести какие-то поклепы. Стала пасквили писать. Обвинила меня, знаете, в чем даже, ваша честь? В сексуальных домогательствах.
4: Ну ладно. Итак, была студентка, ушла, отчислена была, правильно?
5: Да.
4: И как же она появилась на вашей работе?
5: А, ваша
4: и
5: честь.
4: И стала вашим начальником?
5: Ваша честь, на наше предприятие пришло новое руководство. И ответчицу, эту девушку, назначили директором по персоналу.
4: Знаете, как... Не по вашей специальности.
5: Не по моей специальности.
4: Понятно.
5: Совершенно.
4: Не вытянула.
5: Да. Вот. Комическая ситуация. Двоечницу выгоняют из института, а она становится директором преподавателя, который ее выгнал.
4: Отомстила.
5: Да. Я считаю, что отомстила.
4: Процедура была соблюдена?
5: Нет.
4: Увольнений?
5: Нет. В первый день ее работы она меня вызвала в кабинет и говорит, ну что, круглый шарик махровый, доигрался?
4: Так и сказала.
5: Так и сказала. Конечно, я не могу это доказать, потому что это все было приватно, ваша честь. Она сказала, вы уволены.
4: Понятно. Ответчица, представьтесь.
6: Добрый день. Меня зовут Сазонова Екатерина Николаевна. Я прошу передать сразу доверенность, то, что я представляю веренное мне предприятие.
4: И именно вы, да. Екатерина Николаевна, да?
6: Да.
4: Уволили... истца.
6: Да,
4: и уволили
6: верно.
4: За то, что он выгнал вас из института.
6: Нет,
4: правильно?
6: Это совершенно не так. Можно я вам просто объясню ситуацию, по причине которой так
4: прежде
6: произошло?
4: Прежде чем объяснить, скажите, сколько времени прошло с момента прихода вас на предприятие, на
6: четыре
4: этот завод?
6: 4 месяца, ваша честь.
4: До увольнения?
6: 4 месяца он работал. То, что он сейчас пытается сказать, это абсолютное несоответствие. Да, совершенно верно, 10 лет назад, благодаря истцу, меня отчислили из института, но... Во-первых, 10 лет назад я была совершенно другим человеком. И то, что меня числили, вообще я на самом деле ему очень благодарна, потому что он изменил мою жизнь. Он был моим преподавателем, я училась у него. Его методы программирования были абсолютно неинтересными, ненужными. Мы делали черчение вместо там, программирования, компьютерного моделирования. Мы ничего толком не изучали. Конечно, было учиться достаточно скучно, неинтересно.
5: Ваша честь, я не согласен.
6: Багаж знаний, который я получила, например, он мне совершенно не пригодился. Насчет экзаменов, то, что он говорит, что я там двоечница и все такое, совершенно не так. Он мне еще на первом моем экзамене сразу намекнул и практически открыто сказал, что нужно приходить не в деловом костюме, а вот в юбке покороче и в декольте. И вообще
5: ваша
6: произошла
5: честь,
6: такая
5: это
6: ситуация,
5: неправда.
6: Что... Я вам давала слово.
5: Но вы пытаетесь
4: меня
5: обвинить.
4: Это не вы давали
5: обвинить.
4: Слово. Это суд определяет порядок выступления,
6: да,
4: в судебном
6: честь.
4: Заседании.
6: Просто произошла такая ситуация, то, что на одном из экзаменов он откровенно начал домогаться до меня. Я написала заявление.
5: Нет. Ваша честь.
6: Я написала заявление, и это как раз свидетельствует о том, что это все-таки было. Но так как Илья Степанович достаточно у нас имеет веское слово в институте, он собрал комиссию, на которой меня очень быстро отчислили. Но что я сделала? Да, я была отчислена, думаю... Мне было интересно моя специальность. Я пошла, сдала заново экзамены, поступила на бюджет, и причем в один из самых престижных вузов России. Я хорошо училась, мы изучали абсолютно новые техники, новая была программа, которая мне интересна была. Там же, в институте, я встретила своего будущего супруга. Я провела огромную работу над собой, я трудилась, получала знания. И это четвертое место работы.
4: Я очень доволен. И вы, наверное, довольны, и все окружающие, что вы получили хороший урок, поменяли свою жизнь, и все это благодаря вашему преподавателю,
6: да, да.
4: который направил вас на путь истинный. Но теперь здесь-то мы собрались не для того, чтобы выяснять, что было там тогда и как сложилась жизнь ваша. А
6: да.
4: здесь мы собрались для того, чтобы удовлетворить или отказать в удовлетворении требований о восстановлении. Процедура
6: да,
4: была соблюдена?
6: Была соблюдена.
4: Расскажите, как?
6: Тестировали его сотрудники головного офиса, которые имеют достаточную квалификацию, чтобы уволить...
4: Тестировали на основании чего?
6: Его тестировали на основании
4: да.
6: его профпригодности, его знаний.
4: Подождите, и... приказ об аттестации предъявите.
6: Сейчас, секунду.
4: Да.
6: Вот протокол заседания аттестационной комиссии, прошу передать.
4: Передайте. Я сказал не протокол, а приказ о назначении аттестации в отношении истца.
6: Ваша честь, у меня с собой...
4: Протокол только... заседания аттестационной комиссии я вижу.
6: У меня с собой из документа только протокол. Его тестировала не я, я кризис-менеджер, да. Когда я пришла и увидела Илью Степановича, я просто, мы улыбнулись, как бы, что мы встретились, и все, и разошлись. То, что он говорит, что уволен был только он один, это абсолютно не так. Было уволено 7 человек, на их место был поставлен один программист, который знает абсолютно новые техники, и сейчас, вот я мы хотела предоставить график повышения производительности труда за месяц, получили прибыль в 4%. Да, мы можем, конечно, держать 7 ненужных кадров и платить им прекрасную зарплату и премиальные, и предприятие будет работать в минус, ваша честь.
4: Почему в аттестационной комиссии отсутствуют представители профсоюзов? Объясните мне, кадровик.
6: Отсутствует?
4: Вот так вот вы и учились в институте.
7: Прошу всех встать.
4: Оглашается решение суда. Закон должен быть соблюден, все равны перед законом. Поэтому, если вы увольняете, сделайте это правильно, в соответствии с требованиями Трудового кодекса и другими нормативными актами. Истец восстанавливается на работе, вам придется выплатить ИСУ вынужденный прогул. Решение суда понятно? Окончено слушание дела.
7: Прошу всех встать.
0: Решение суда. Иск удовлетворить. Телефон. Плюс 7 800 553 90. Дела судебные. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир». Реклама. Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», Индустриальная 5, 40 60 02.
8: Цирк «Гранд-Арена» в Смоленске! Летающие обезьяны и танцующие медведи. С 4 июля у ТРЦ «Макси».
9: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк «Соловьиная роща», школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
0: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto на Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
10: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
11: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
12: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
13: 4 июля «Хмелита» салютует Нахимову. Под Андреевским флагом концерт, стихи, выступления ансамблей «Орион» и «Витязь». Гостей ждут выставки, детские шоу, игры и фотозоны. А также работает полевая кухня. Подробности на сайте 0+.
14: АМК. Декоративное фасадное покрытие нового поколения. АМК. Имитирует кирпичную кладку или облицовку клинкером. АМК. Широкий выбор расцветок, быстрый монтаж и премиальный внешний вид вашего фасада. АМК. Подробности по телефону 305-400 или на сайте АМК Смоленск. Новый бизнес, когда стройка в радость.
15: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
16: «Радио Мир». Хорошо звучит.

Завтра в Волгограде малооблачно и плюс 30. В Екатеринбурге пасмурно, дожди и плюс 17. В Казани ясно и плюс 24. В Ульяновске также. В Кемерове переменная облачность и плюс 27. В Перми облачно, дождь, гроза и плюс 21. В Ростове-на-Дону ясная погода и плюс 30. В Москве переменная облачность и плюс 27.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 9 часов вечера. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. В Москве приземлился первый прямой рейс из Танзании. Ранее страны связывали только чартерные рейсы, сообщает телеканал «Мир-24». По международной авиационной практике борт надолго в столице не задержится. После прохождения техобслуживания он отправится обратно в Танзанию уже с пассажирами из России. Авиарейс выполняется в формате так называемого «треугольного маршрута». Туда Москва-Занзибар, Дар-эс-Салам, обратно Дар-эс-Салам-Москва. Время в полете порядка 10 часов. Фельдшеры с осени смогут оказывать помощь в психиатрии и наркологии. Речь о первичной доврачебной помощи, сообщает РИА Новости. Работа фельдшера должна осуществляться по согласованию с врачом наркодиспансера или больницы. Новый приказ также впервые подробно устанавливает единые требования к работе отделений и кабинетов медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В Бийске пройдет фестиваль цветов ко дню семьи, любви и верности. Его примет площадь перед торговым центром АБ. Организаторы подготовили программу для всей семьи. Гостей ждут цветочная ярмарка, концерт, творческие площадки, а также мастер-классы для детей и гастрономическая зона. На цветочной ярмарке можно будет купить саженцы, многолетние растения и букеты. На площадке «Вкус лета» представят мед, мороженое и пироги. Для детей пройдут мастер-классы «Маленькие садоводы». Одним из центральных событий фестиваля станет конкурс «Зеленый двор». Черника садовая оказалась помощником полезной кишечной бактерии. Речь идет о предварительной обработке бактерии антоцианами из этой ягоды. Исследователи обнаружили, что эти соединения стимулируют рост бактерии и усиливают ее активность. Улучшения были связаны с изменением состава микробиоты и подавлением путей, которые влияют на развитие хронического воспаления. Сочетание черники и пробиотиков может стать перспективным способом поддержания здоровья кишечника. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».
0: Реклама. Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390. Вы слушаете радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS-7748-754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

0: Лето. В каждом звуке. Радио Мир. Смотрите на телеканале Мир. Рано или поздно все измены выходят наружу.
1: Ты хочешь сказать, что ты любовница моего мужа?
0: И жизнь уже не будет прежней.
2: Я тебе квартиру не верну.
3: Да я тебя по судам затаскаю, тебя в полицию сдам, мошенница.
4: А как ты мог все это время молчать? Ты знал, что я тебе изменила.
0: Но всегда есть шанс договориться. Мировое соглашение. Смотрите на телеканале Мир и слушайте на радио Мир. Прямо сейчас. Сегодня в программе.
5: Мать этого ребенка я никогда больше не видел. Она бросила свою дочь. Она не заслуживает ни прощения, ни второго шанса. Ты меня понял?
6: Как молодой парень остался один с младенцем на руках? И что он собирается делать с ребенком? Платон Беседин собирается самостоятельно воспитывать дочь, которую ему подкинула его бывшая девушка. Для этого ему надо решить жилищный вопрос. Нина Беседина считает, что ребенка надо вернуть матери. Тогда им с сыном не придется делить квартиру.
7: Добрый день, уважаемые стороны. Меня зовут Дмитрий. Я очень рад приветствовать вас сегодня на нашей встрече, где мы постараемся мирным путем и за столом переговоров разрешить ту ситуацию, которая между вами возникла. Инициатором встречи является Платон Максимович. Пожалуйста, Платон, вам слово. Что бы вы хотели сегодня обсудить, я так понимаю, с вашей мамой, да? Нина Максимовна, пожалуйста.
8: Дмитрий, я пригласил сюда свою маму, чтобы договориться о продаже своей доли квартиры. У нас во владении трехкомнатная квартира стоимостью на 12 миллионов рублей. Мне принадлежит 1/6 доля, маме 5/6 доли. Ранее эта квартира была приватизирована мною, бабушкой, дедушкой, мамой и братом мамы. Но в последнее время мама очень часто начала заводить истерики и скандалы. Дело в том, что ей не понравилась моя девушка Соня. Мама постоянно выгоняла ее из квартиры, устраивала скандалы, всячески обзывала ее, вызывала полицию, так как она обвиняла ее в воровстве.
7: А Соня с вами проживала, да, в этой квартире?
8: Угу. Потом, когда родилась дочь, так мама вообще сошла с катушек. Мама всячески выгоняла нас из квартиры, даже не принимала мою дочь. Просила меня отказаться в отцовстве. Но я так поступить не могу. Мама выгнала меня из дома, и я вот уже как неделю живу у друга. Он мне подсказал, что я могу продать свою долю маме и заработать деньги. Я заказал оценочную стоимость своей доли.
7: Вот. Так.
8: Она составляет 1 миллион 800 тысяч рублей. На эти деньги я могу купить себе комнату в общежитии и строить дальше свою личную жизнь. Дома с мамой разговаривать на этот счет просто невыносимо. Она сразу же начинает кричать. Именно поэтому я пригласил ее сюда, чтобы мирно все решить.
7: Чтобы мирно договориться с мамой о продаже своей доли.
8: О продаже своей доли квартиры.
7: Так, хорошо, понятно. А как вам, Нина Максимовна, такое предложение вашего сына?
5: Знаете, Дмитрий, я мать-одиночка воспитывала Платошу, ну, одна, да, вложила в него всю душу. И все было хорошо до его 18 лет. А что сейчас не произошло, почему он так изменился, я вообще понять не могу. Он начал встречаться с Соней, а Соня там полная оторва.
8: Почему, она, мам?
5: Потому что она пьет, курит, не из благополучной семьи. Мать алкашка, отец вообще сидит. Она у меня реально воровала деньги из сумки. Она у меня пропали золотые сережки и цепочка. Я тогда не стала заводить уголовного дела, попросила его, чтобы эта особа в нашем доме больше категорически не появлялась. И они тогда начали тайком встречаться. И достречались. Соня родила. А узнала обо всем, когда нашла корзину с ребенком под дверью. Эта кукушка бросила, подкинула нам дочь, а сама слиняла в неизвестном направлении. И он не собирается с ней жить, потому что жить-то не с кем. Угу. Вот, и мой, значит, олух схватил корзину, домой-то занес. Начал Соне звонить, но безрезультатно. Он, значит, принял решение, что будет сам воспитывать своего ребенка. Купил смеси, подгузники, бросил колледж, устроился работать. Я возмущена, Платон, и буду возмущаться данной ситуацией. Ты не понимаешь, что ты творишь, какую ерму ты на себя вешаешь. Это какая ответственность? Я вообще считаю, Дмитрий, что Соня не от него родила. Вот. Угу. И покупать его долю я не собираюсь. И он ее продать никому не сможет, Платон. Знаешь, ну, почему?
8: Почему?
5: Потому что я буду изображать себя сумасшедшую, кидаться на потенциальных покупателей. И никто к нам не зайдет, и никто твою долю не купит. И ты поймешь, что я права, и вернешься ко мне, но без ребенка. Вот такая моя позиция по поводу дальней продажи доли.
8: Мама, ну тогда я продам свою долю через черного риэлтора. Угу. Устрою тебе плохую жизнь. Тебя никто навещать не будет. Я категорически от своего отцовства отказываться не собираюсь. Я очень сильно люблю свою дочку, она моя принцесса. Она очень спокойна и даже практически не плачет по ночам.
7: Ну, вы сейчас один ее воспитываете. А где вы живете сейчас?
8: Пока что у своего друга. Вот.
7: И дочка с вами живет?
5: Да, да, дочка, китайцы, друзья.
7: Как назвали дочку?
8: Настя.
7: Настенька. Сколько сейчас Настеньке-то?
8: 2 месяца.
7: 2 месяца. Маленькая совсем. Нина Максимовна, а почему вы так настроены? к ребенку негативны, что готовы...
5: Да потому что я не уверена, что ты его ребенок.
7: Быстро решаете-то. Платон-то уверен.
5: Ну, пусть просто... отдает он воспитывать в ту семью.
7: В какую?
5: Где ну, Соня, не мама.
7: Вообще,
5: туда.
7: Знаете, где ваша сейчас? Да. Где мать ребенка?
8: Соня ушла в каком-то неизвестном направлении, и мне, правда, очень жаль, что так произошло. Я надеюсь, что она одумается и вернется.
5: Да не одумается она.
8: Мать Соня пытается забрать дочь себе, но я категорически отказываюсь от этого, потому что дело в том, что у них в семье происходит полнейший хаос. Я
7: ну, очень... в общем, это не то место, где да. бы ребенку да. следовало бы жить и воспитываться. Да?
8: А про детдом я вообще даже разговора не буду заводить, потому что это мой ребенок, и я никогда не смогу уснуть, зная то, что вот так вот сложилась
7: да, конечно.
8: Судьба моей
7: дочери. А вы, Танина Максимовна, сможете спокойно жить, зная, что ваша внучка воспитывается в детском доме? И вы сейчас, вас знаете, что сейчас говорит? Вы ненавидите Соню. Вы считаете, что она разрушила жизнь вашего сына, правильно?
5: Правильно.
7: Правильно. Ну скажите, Настя-то маленькая, в чем виновата? Вы сына воспитали прекрасно. Я думаю, и внучку воспитаете прекрасно. У вас же сейчас идет спор о том, что вы не хотите видеть ни внучку, ни сына. В чем маленький ребенок виноват, скажите?
5: Нет, сына-то как раз я готова принять.
7: Да,
5: просто ну, я там не уверена.
7: Вот у вас у сына родилась дочь. И он прекрасный молодой человек, которым гордиться вообще-то надо.
5: Я горжусь своим сыном.
7: Вот, взял на себя такую ответственность и хочет сам воспитывать ребенка. Опять же, вы можете подать на алименты на мать. Даже если она будет лишена родительских прав, она все равно будет обязана их выплачивать. А, ну, сейчас вы хотите, чтобы ваш... Вы понимаете, что он серьезно настроен? Он эту долю продаст в любом случае. Со скидкой, не со скидкой. Для вас это будет проблема. Да, в квартиру никто не вселится. Она у вас трехкомнатная, 1/6 доля, ее сложно выделить. Но для регистрации купят. И будет у вас зарегистрировано в квартире черт знает сколько народу. Но у вас сейчас проблема в том, что вы просто не хотите видеть внучку. А может, вам в трехкомнатной квартире-то места-то всем хватит? Может, воспитаете внучку? А сыном гордиться надо, правда? А. Вы поможете с воспитанием, Платон дальше будет учиться.
8: Да и к тому же ты всю жизнь хотел себе дочку.
7: Сони-то в любом случае не будет в вашей жизни. Правда? Инна Максимовна.
5: Что делать? Платон, только это... Ну, давай договоримся так. Чтобы мать этого ребенка я никогда больше не видела. Она бросила свою дочь. Это о ней все говорит. Она не заслуживает ни прощения, ни второго шанса. Ты меня понял?
8: Да, мам, я понимаю.
7: Я думаю, что Платон это тоже понимает. Ну, примите сына. Ну, что он по друзьям там с ребенком?
5: Сама одного маленьким. Вырастила. С Настей тоже точно вдвоем справимся?
7: Конечно. Потому что жить вы спокойно дальше не сможете, зная, что ваш внучек где-то в детском доме. И вы это тоже прекрасно понимаете, да?
5: Конечно.
7: Ну все, миримся, да, договариваемся.
5: Возвращайся с дочерью домой. Я ну, попрошу тебя вопросы продаж доли, пока мне не поднимать. Давай, хорошо, все.
7: Платон.
5: Постараемся.
7: Обнимите маму.
5: Помирите.
7: Обнимите.
8: Я согласен. Прости меня, пожалуйста, за все. Я тебя очень сильно люблю.
5: Я тоже.
7: Я так люблю, когда так заканчиваются дела. Я очень рад. Вам удачи. Вы молодец. Вы тоже. Все, всего доброго.
8: Всего доброго.
0: Мировое соглашение. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир». Реклама.

0: Приходите. Досуговское шоссе 72. Звоните 54-88-33.
1: Алло.
2: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
3: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
4: Цирк Гранд-Арена в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
5: С 4 июля у ТРЦ «Макси».
6: Категория «Макрос».
7: 2 июля в Микее. Вафли «Услада» в ассортименте 200 грамм, 39 рублей 90 копеек. Мороженое «Село Зеленое», пломбир в вафельном стаканчике 49 рублей 90 копеек.
8: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
9: Заключай контракт с вооруженными силами России. Зарплата от 4 миллионов 500 тысяч рублей в год. Единовременная выплата 2 миллиона рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 22 15 22.
10: При поддержке Министерства обороны РФ.

0: 29. Покупайте кирпич в Смоленской керамике.
1: Смоленская керамика на века.
2: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

закончится, а твои повести не да напишутся. Струны рвутся клочьями, стихи творятся странными накануне.

очаровательно одним. Подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны. Навсегда

0: музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». Внезапное наследство.
1: Генеральным директором и президентом компании назначена Вера Ивановна.
0: Сделала ее бизнес-леди.
2: Какой предмет вы преподавали в школе?
3: Математику.
0: Скромная училка, ставшая акулой в бизнесе.
4: Дурочка, я же хочу тебе помочь. Подумай.
3: Я уже подумала.
0: Вера Глаголева в фильме «Женщина бежать не рекомендуется». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.

0: Радио Мир. Радио Мир. Хорошо звучит. Смотрите на телеканале Мир. Рано или поздно все измены выходят наружу.
1: Ты хочешь сказать, что ты любовница моего мужа?
0: И жизнь уже не будет прежней.
2: Я тебе квартиру не верну.
3: Да я тебя по судам затаскаю, тебя в полицию сдам, мошенница.
4: А как ты мог все это время молчать? Ты знал, что я тебе изменила.
0: Но всегда есть шанс договориться. Мировое соглашение. Смотрите на телеканале Мир и слушайте на радио Мир. Прямо сейчас. Сегодня в программе.
5: Алексей Жданов предлагает поделить поровну дохода от квартиры жены, которую она втайне сдавала. Ксения Жданова объясняет, что раздел, указанный бывшим мужем суммы, неправомерен, потому что он тратил деньги на любовницу.
6: Такой вопрос вы сегодня, Ксения Михайловна, хотели обсудить, Алексей.
7: Дмитрий, я пришел за помощью, чтобы помогли мне все-таки мирным путем разделить доход с совместно нажитого имущества. Так. А именно 1 350 000 рублей пополам между мной и Ксенией.
6: Значит, делим совместно нажитое имущество.
7: Доход с имущества.
6: Так, с какого имущества рассказываете?
7: Так вот, Ксения, мы с тобой развелись. И все-таки хочется...
6: Вы уже развелись.
7: Да, мы разводим. Но все-таки
6: давно,
7: хочется
6: давно
7: мирным путем уже как месяц.
6: А, месяц. Угу, недавно.
7: Да, но все-таки хочется мирным путем уже расстаться окончательно, чтобы без претензий никто ничего не требовал и в дальнейшем. Угу. Вот. А именно, это 1 350 000 рублей, которые без моего ведома были заработаны Ксенией, я хотел бы поделить пополам, так как совместно нажитое имущество должно делиться, как и доход с этого имущества должны делиться пополам.
6: Так.
7: И совсем недавно обнаружил, что у Ксении, между прочим, была двухкомнатная квартира, о которой она никому ничего не сказала. И на протяжении 2 с лишним лет, ну, я посчитал, 27 месяцев она ее сдавала. Примерно такая квартира стоит 50 000 в месяц. И вот по моим подсчетам, получается 1 350 000. Как раз таки, если разделить пополам, получается 750 000 должно идти мне, потому что эта квартира была все-таки в браке.
6: Нет, если 1 350 000 мы делим пополам, то получается по 675 000.
7: Сейчас поясню. Там еще же есть такая история, то, что, оказывается, не только доход делится пополам, но и, как называется, затраты.
6: Долги?
7: Долги. Угу. Ксения-то недавно совсем была в ДТП и возмещала ущерб о причиненном ДТП как раз-таки Колесниковым
1: БГ.
7: До развода было.
1: До развода.
7: Вот, попала в ДТП, выплачивала, значит, так как виновница ДТП, такими траншами Колесникову, выплатила 150 000 рублей. И я, как красавчик, приличный человек, взял за нее, заплатил недостающие еще 150, там 300 000 должна была, я еще 150 000 за нее внес. Угу. Вот как раз-таки справочка, что Колесникову БГ средства переданы. Угу. Получается, Ксения никому ничего не должна. Все красиво, классно. Угу. Идут, я совсем недавно узнаю, что, оказывается, квартира у нее была, из которой был доход.
1: Это узнал.
7: И вот
6: то есть,
7: я
6: а
7: хочу
6: квартира это была... она что, совместно нажитая была квартира?
7: Ну, получается, что она же в браке была.
6: А как она появилась у Ксении, эта квартира, так что вы о ней не знали, Ксения?
1: Я ее получила в наследство. От мужа моей матери. 3 года назад он скончался, детей у него не было, и моей матери к тому времени не было в живых, и квартира досталась мне.
6: Угу. Ну так от вашего отчима получается.
1: Можно сказать так, хотя там неофициально, но тем не менее. Завещание совершенно... Да, совершенно официально, все здесь нормально. Я об этом мужу моему тогдашнему не сказала. Почему? Дело в том, что Алексей незадолго до этого получил квартиру тоже по наследству и тоже от родственника.
6: Угу.
1: Получил квартиру и продал. Мне тоже ничего об этом не сказал и не посоветовался со мной. На эти деньги он купил идиотский, простите, бизнес.
7: Что это вы идиотский сразу?
1: Потому
7: нормальный
1: что,
7: бизнес.
1: Я сейчас тоже поясню.
6: Какой
1: по
6: бизнес?
1: По производству живого пива.
7: Отличный бизнес.
1: Угу. Да к тому времени этих производителей того самого живого пива на рынке были сотни.
7: Вот именно в каждом подъезде. У меня крафтовое пиво.
1: Да он даже этот самый рынок промониторить не удосужился. Он улегся на диван. На диван и стал ждать барышей. Но
7: я
1: так же не работает. Вы понимаете?
7: А как? Нет, удобно на диване.
1: Ничего подобного. Так
7: допилила.
1: Это не работает. Нет.
6: Так в итоге... И что с бизнесом?
1: Прогорел. Так бизнес же прогорел.
7: Так,
1: что наша семья получила от этого? Ни квартиры от родственника, не бизнеса. Вот поэтому я и не сказала ничего о своей квартире. Понимаете? Угу. Что могло бы случиться с ней? Я просто решила квартиру сдавать и получать деньги. Просто. Угу. Через некоторое время... У меня появились, естественно, свои клиенты. Однажды появилась женщина, которая каждую неделю мне переводила в одно и то же время, по пятницам, 4000 рублей. Угу. Я эти деньги получала в одно и то же время.
6: И однажды... Вы посуточно сдавали квартиру?
1: Да, угу. Посуточно, там двое бывало, по-разному, угу. По-разному, не каждый день. А однажды я в тот же самый день получаю те же самые 4000 рублей, но не от женщины. А от мужа, я смотрю, отправитель, Алексей Петрович, реквизиты у меня же есть в банке.
7: Просила на локти, я как раз на локти перекину.
1: В банке есть его реквизиты. И вот тогда у меня картинка и сложилась. Женщина заезжала в квартиру по субботам, а Алексей утверждал, что по субботам работает.
7: У тебя совпало, как у тебя выгодно.
1: И говорит,
7: конечно,
1: каждый
6: Алексей,
1: раз
6: я слушаю
1: наводил вот на это все такую тень, что он трудится как каторжный. Так, не может бросить работу, потому что это приносит доход семье. Вот такой вот он у нас ответственный.
6: Да.
1: Как только я получила эти 4000 рублей, вот в тот самый день, я пошла на квартиру. И, конечно же, я увидела там то, что ожидала увидеть. Он встречался на этой
7: чтобы
1: моей
7: узнать о твоей квартире,
1: квартире
7: как раз-таки
1: со своей любовницей, да.
7: Ты накручиваешь.
1: Он, конечно, он после этого узнал о существовании вот этой моей квартиры. Но вы понимаете, что каждую неделю в течение 2 лет он тратил семейные деньги на встречи со своей любовницей. Поэтому деньги мне перевел Алексей.
6: Вы что, даже не поняли, кому вы деньги переводите?
7: Да, да на ногти я ей передал. Конечно, я прекрасно понимаю.
1: Просто, на тот
7: просто по номеру телефона.
1: Вот именно все так случилось, все. Да. И после
7: просила
1: этого разоблачения у нас и случился развод.
6: Разоблачение.
1: И смотрите, каждую неделю 4000 рублей в течение 2 лет. 4000 рублей моих денег умножим на 4 недели, умножим на 12 месяцев и удвоим. Получается 384 тысячи рублей совместных денег.
6: То есть ваши семейные общие деньги ваш супруг тратил на аренду вашей же квартиры, и эти деньги все поступали к вам в карман.
1: Ну он-то их тратил, вы понимаете, он их тратил. Ты понимаете, это...
6: Понимаете, круговорот денежных средств вашей семьи. Все в семье. Ваши деньги, муж тратил опять же к вам. Здесь, конечно, интересная у вас ситуация, безусловно, уникальная, я бы сказал. Но я вас понял. То есть это ваше личное было имущество.
1: Да.
6: Полученное по наследству.
1: Да.
6: То есть это личное имущество супруга. Соответственно, доход, который супруг получает от своего личного имущества, также является его личным доходом. Поэтому в суде, Алексей, если вы придете по этому поводу, вы ничего не добьетесь, безусловно. Но еще у вас такая ситуация, суд же может отходить там, от равенства долей и все остальное. Вот по поводу вашего долга. Да, которую вы закрыли за супругу. А, поскольку одну часть, я так понимаю, 150 тысяч сама закрыла Ксения, да? Угу. И вы 150 тысяч закрыли за нее, то получается, вы же это сделали из семейных денег.
7: Ну да. Да.
6: Значит, половина из этих денег как бы Ксении. Значит, вы можете с нее максимум что требовать. Это 75 тысяч. Половину от этого. И все, что она с него получает, это тоже ее личные деньги.
7: Очень весело.
1: Даже те деньги, что он с меня требует, у меня на этот момент этих денег не было. И этих 1 350 000 у меня тоже нет. Как только у меня появилась сумма 1 200 000, да, я сразу их вложила в долевое строительство для квартиры нашего сына, Василия.
7: Ну, вот ты молодец.
6: Алексей Петрович, вот в этой ситуации все, что вы можете делить, это вот эти 150 тысяч, которые перевели в счет долга Ксении. Но опять же, говорю, здесь половина только ваших денег. 75 тысяч рублей. Это единственный предмет спора, который остался для решения вопроса о разделе вашего совместного нашего имущества. Это личное имущество Ксении, ее личные доходы, и никто это, ни один суд это делить не будет. Вы
1: он
6: ничего не добьетесь. Не тратите деньги ни на госпошлины, ни на адвокатов, не время на суды. Поверьте, просто послушайте моего совета. Вот 75 тысяч, ну, не знаю, хотите вы сейчас разойтись мирно с этим, но вряд ли вы пойдете судиться из-за 75 тысяч.
7: Ну, хотя бы мирно 75 туда возвращайся.
6: Уважаемые друзья, давайте решим вопрос с 75 тысячами рублей и мирно разойдемся.
1: Нет, это я с ним договариваться не буду.
6: Не будет, но он в суд пойдет.
7: Конечно.
1: Пусть идет в суд, меня это не пугает. Я же говорю, если он съехал с катушек, пусть ты в суде и потребуешь эти деньги.
7: Ксель. Потребуй еще как?
1: Пожалуйста.
6: Но... То есть не будем договариваться?
1: Нет,
6: не
1: здесь будет. Никакого соглашения не будет.
6: То есть хотите еще в суде встречаться?
7: Ну а как?
1: Пускай идет. Ну,
6: хорошо, ваше право. То есть стороны не договорились в данной ситуации?
1: Нет, здесь соглашения не будет.
6: Я сожалею, что не смог вам помочь, но в любом случае, я так понимаю, вас ждет еще увлекательный судебный процесс.
7: Ну тогда спасибо за консультацию.
6: Всего вам доброго, удачи.
7: Спасибо. Судьям.
0: Мировое соглашение. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир».
5: Реклама. Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
8: АМК. Декоративное фасадное покрытие нового поколения.
9: АМК.
8: Имитирует кирпичную кладку или облицовку клинкером.
9: АМК.
8: Широкий выбор расцветок, быстрый монтаж и премиальный внешний вид вашего фасада.
9: АМК.
8: Подробности по телефону 305-400 или на сайте АМК Смоленск. Новый бизнес, когда стройка в радость.
10: 4 июля «Хмелита» салютует Нахимову. Под Андреевским флагом концерт, стихи, выступления ансамблей «Орион» и «Витязь». Гостей ждут выставки, детские шоу, игры и фотозоны, а также работает полевая кухня. Подробности на сайте 0+.
11: Лето зовет, а ты собрался домой? Не сегодня! Geely City Ray. Музыку громче, маршрут по настроению. Зарядись энергией города в Geely D-Auto. Ждем на Гагарина 53, телефон 39-20-20.
12: Цирк Гранд Арена в Смоленске! Летающие обезьяны и танцующие медведи!
13: С 4 июля у ТРЦ «Макси».
14: Категория «Макрос».
15: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске 38 85 95.

погода. Завтра в Волгограде малооблачно и плюс 30. В Екатеринбурге пасмурно, дожди и плюс 17. В Казани ясно и плюс 24. В Ульяновске также. В Кемерове переменная облачность и плюс 27. В Перми облачно, дождь, гроза и плюс 21. В Ростове-на-Дону ясная погода и плюс 30. В Москве переменная облачность и плюс 27.

Радио «Мир». Хорошо звучит.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 22 часа. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. В Смоленске обсуждается новый гостиничный инвестпроект. Отмечается, что в прошлом году турпоток вырос на 26%. Гостиницы приняли 420 тысяч человек. Также отметим, что в 2023 году компания «Мегаполис Смоленск» открыла пятизвездочный отель на 208 номеров за 1,3 миллиарда рублей. Переговоры о новом объекте уже ведутся. В Смоленской области 62 выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов. Пятеро получили высший балл сразу по двум предметам. Лидирует русский язык – 25 стобальников. Также отметим, что приемная кампания продолжается. В рамках нее предусмотрено 7,5 тысяч бюджетных мест. Особое внимание уделяется целевому обучению – 457 мест, в основном в медуниверситете и СМОЛГУ. Для целевиков предусмотрены стипендии до 20 тысяч рублей и доплаты. Смоленская команда спасателей представит Россию на 12-х международных соревнованиях «Юный спасатель» в Баку. Ребята из областного центра туризма получили путевку, победив во Всероссийской школе безопасности. Участников ждут пожарная эстафета, полоса препятствий и эвакуация пострадавших. Также в рамках соревнований запланирована культурная программа. Спонсор выпуска новостей – ООО «Премьера Автозапад». Лето в разгаре, солнце, скорость, G-Tour Dashing. Твой дерзкий городской технологичный кроссовер уже ждет тебя в «Премьера Авто» от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Весь июль максимальная выгода до 550 тысяч рублей плюс антикоррозийная обработка в подарок. Приезжай на тест-драйв G-Tour Dashing и сделай свой шаг к яркому лету без границ. Смоленск, Красненское шоссе 40, телефон 707-709.
2: Любви. Классика с мировым именем.
3: Александр Грин. «Бегущая по волнам». Это была уже непростительная резкость. И в другое время я, вероятно, успокоил бы его одним внимательным взглядом, но почему-то я был уверен, что, минуя все, мне предстоит в скором времени плыть с Гёзом на его корабле «Бегущая по волнам». А потому решил не давать более повода для обиды. Я приподнял шляпу и покачал головой. «Надеюсь, мы уладим как-нибудь этот вопрос», — сказал я, протягивая ему руку, которую он пожал весьма сухо. «Самые невинные обстоятельства толкают меня сломать лед. Может быть, вы и не будете сердиться впоследствии, если мы встретимся». «Разговор кончен, и я хочу, чтобы ты убрался отсюда», — сказали его глаза. Я вышел на палубу, где увидел пожилого, рябого от оспы человека с трубкой в зубах. Он стоял, прислонясь к мачте. Осмотрев меня замкнутым взглядом, этот человек сказал вышедшему со мной Гёзу: «Все-таки мне надо пойти. Я, может быть, отыграюсь. Что вы на это скажете?» «Я не дам денег», — сказал Гёз круто и зло. «Вы отдадите мне мое жалование», — мрачно продолжал человек с трубкой, — «иначе мы расстанемся. Бутлер, вы получите жалование завтра, когда протрезвитесь, иначе у вас не останется ни гроша».
4: «Хорошо!»
3: — вскричал Бутлер, бывший, как я угадал, старшим помощником Гёза.
4: «Прекрасные вы говорите слова! Вам ли выступать в роли опекуна, когда даже околевшая кошка знает, что вы представляете собой по всем кабакам, настоящим, прошлым и будущим? Могу тратить свои деньги, как я желаю!»
3: Гёс не ответил, но проклятия, которые он сдержал, отпечатались на его лице. Энергия этого заряда вылилась в его обращение ко мне. Неприязненный, но хладнокровный джентльмен исчез. Тон обращения Гёза напоминал брань.
4: «Ну как?» — сказал он, стоя у трапа, когда я начал идти по нему. «Правда, бегущая по волнам красиво, как генская кружевница?»
3: Генская кружевница было судно, потопленное лет 100 назад пиратом Киддом II за его удивительную красоту, которой все восхищались.
4: «Да, это многие признают. Если бы я рассказал вам его историю, его стоимость... Если бы вы увидели его на ходу и побыли на нем один день, Вы еще не так просили бы меня взять вас в плавание. У вас губа не дура. Капитан Гёс, вскричал я, разгневанный тем более, что Бутлер, подойдя, усмехнулся. Если мне действительно придется плыть на корабле этом, и вы зайдете в мою каюту, я постараюсь загладить вашу грубость. Во всяком случае, более ровным обращением с вами. Он взглянул на меня насмешливо, но тотчас его лицо приняло растерянный вид. Страшно удивив меня, Гёс поспешно и взволнованно произнес: «Да, я виноват, простите, я расстроен, я взбешен. Вы не пожалеете в случае неудачи у Брауна. Впрочем, обстоятельства складываются так, что нам с вами не по пути. Желаю вам всего лучшего». Не знаю, что подействовало неприятнее. Грубость Гёза или этот его странный порыв? Пожав плечами, я спустился на берег и, значительно отойдя, обернулся еще раз, увидев высокие мачты, бегущие по волнам, с уверенностью, что Гёз или Браун, или оба вместе, должны будут отнестись к моему намерению самым положительным образом. Я направился домой, не замечая, где иду, потеряв чувство места и времени. Потрясение еще не улеглось. Ход предчувствий, неуловимых, как только я начинал подробно разбирать их, был слышен в глубине сердца, не даваясь сознанию. Ряд никогда не испытанных состояний, из которых я не выбрал бы ни одного, отмечался в мыслях моих редкими сочетаниями слов, подобных разговору во сне. И я был невластен прогнать их. Одно, противу рассудка, я чувствовал без всяких объяснений и доказательств. Это что корабль Гёза и неизвестная девушка Бича Сэниэль должны иметь связь. Будь я спокоен, я отнесся бы к своей идее о сближении корабля с девушкой как к дикому суеверию, но теперь было иначе. Представления возникали с той убедительностью, как бывает при горе или испуге. Ночь прошла скверно. Я видел сны, много тяжелых и затейливых снов. Меня мучила жажда. Я просыпался, пил воду и засыпал снова, преследуемый нашествием мыслей, утомительных, как неправильная задача с ускользнувшей ошибкой. Это были расчеты чувств между собой после события, расстроившего их естественное течение. В 9 часов утра я был на ногах и поехал к Филатру в наемном автомобиле. Только с ним мог я говорить о делах этой ночи, и мне было необходимо, существенно важно знать, что он думает о таком повороте трещины на стекле.

Глава 6. Хотя было рано, Филатов заставил ждать себя очень недолго. Через 3 минуты, как я сел в его кабинете, он вошел, уже одетый к выходу, и предупредил, что должен быть к 10 часам в госпитале. Тотчас он обратил внимание на мой вид, сказав: «Мне кажется, что с вами что-то произошло». «Между конторой угольного синдиката и углом набережной, — сказал я, — стоит замечательное парусное судно. Я увидел его ночью, когда мы расстались. Название этого корабля — «Бегущее по волнам». «Как?» — сказал Филатов, изумленный более, чем даже я ожидал. «Это не шутка? Но позвольте... Ничего, я слушаю вас. Оно стоит и теперь». Мы взглянули друг на друга и некоторое время сидели молча. Филатов опустил глаза, медленно приподняв брови. По выразительному его лицу прошел нервный ток. Он снова посмотрел на меня. «Да, это бьет», — заметил он. «Но есть продолжение, конечно». Предупреждая его невысказанное подозрение, что я мог видеть бегущую по волнам раньше, чем пришел вчера к Стерсу, я сказал о том отрицательно и передал разговор с Гёзом. «Вы согласитесь, — прибавил я при конце своего рассказа, — что у меня могло быть только это желание. Никакое иное действие не подходит. По-видимому, я должен ехать, если не хочу остаться на всю жизнь с беспомощным и глупым раскаянием». «Да», — сказал Филатов, протягивая сигару в воздух воображаемой пепельницы. «Все так. Положение, как ни верти, щекотливое. Впрочем, это часто вопрос денег. Мне кажется, я вам помогу. Дело в том, что я лечил жену Брауна, когда, по мнению других врачей, не было уже смысла ее лечить. Назло им или из любезности ко мне, но она спаслась. Как я вижу, Гёс ссылается на Брауна, сам будучи против вас. И это верная примета, что Браун сошлется на Гёса. Поэтому я попрошу вас передать Брауну письмо, которое сейчас напишу». Договаривая последние слова, Филатов быстро уселся за стол и взял перо. «С трудом соображаю, что писать», — сказал он, оборачиваясь ко мне виском и углом глаза. Он потер лоб и начал писать, произнося написанное вслух по мере того, как оно заполняло лист бумаги. «Заметьте, — сказал Филатов, останавливаясь, — что Браун — человек дела, выгоды, далекий от нас с вами. И все, что, по его мнению, напоминает причуду, тотчас замыкает его. Теперь дальше. Когда-то в счастливый для вас и для меня день вы сказали, что исполните мое любое желание. От всей души я надеялся, что такая минута не наступит. Затруднить вас я считал непростительным эгоизмом. Однако случилось, что мой пациент и родственник...» «Это дипломатическая неточность или, короче говоря, безвредная ложь, надеюсь, не имеет значения?» — спросил Филатов, затем продолжал писать и читать. «Родственник, Томас Гарвей, вручитель сего письма, нуждается в путешествии на обыкновенном парусном судне. Это ему полезно и необходимо после болезни. Подробности он сообщит лично. Как я его понял, он не прочь был бы сделать рейс другой в каюте...» «Как странно произносить эти слова», — перебил себя Филатов. «А я их даже пишу. Каюте корабля, бегущая по волнам, который принадлежит вам. Вы крайне обяжете меня содействием Гарвею. Надеюсь, что здоровье вашей глубоко симпатичной супруги продолжает не внушать беспокойства. Прошу вас...» И так далее, — прикончил Филатов, покрывая конверт размашистыми строками адреса. Он вручил мне письмо и пересел рядом со мной. Пока он писал, меня начал мучить страх, что судно Гёза ушло. «Простите, Филатов, — сказал я, объяснив ему это. — Нетерпение мое велико.

0: Реклама.
1: Теннет. Весь модельный ряд на Кутузова 50. В Смоленске знают все подряд про Кутузова 50. Официальный дилер Теннет Премьер Авто в Смоленске на Кутузова 50. По промокоду Кутузова подарки всем покупателям.
2: 2 июля в Микее.
3: Вафли Услада в ассортименте 200 грамм 39 рублей 90 копеек.
4: Мороженое Село Зеленое. Пломбир в вафельном стаканчике 49 рублей 90 копеек.
5: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
6: Планируете строительство дома? Сейчас самое время начать. Строительная компания «Дом мечты» предлагает полный цикл работ. От фундамента до внутренней отделки. И специальное предложение сезона. При заказе дома под ключ проект в подарок. С вами работают только опытные специалисты. Гарантия качества и соблюдение сроков. Приходите. Досуговское шоссе 72. Звоните 54-88-33. «Дом мечты». Строим будущее вместе с вами.
7: Цирк Гранд Арена в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
8: С 4 июля у ТРЦ «Макси».
9: Юпитер избавит от больших долгов. 515-800.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
1: Теннет. Весь модельный ряд на Кутузова 50. В Смоленске знают все подряд про Кутузова 50. Официальный дилер Теннет Премьер Авто в Смоленске на Кутузова 50. По промокоду Кутузова подарки всем покупателям.
12: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске 38 85 95.

0: Страницы любви. Классика с мировым именем.
1: Александр Грин. «Бегущая по волнам». Я встал. Пристально, с глубокой задумчивостью, смотря на меня, встал и доктор. Он сделал рукой полуудерживающий жест, коснувшись моего плеча. Медленно отвел руку, начал ходить по комнате, остановился у стола, рассеянно опустил взгляд и потер руки. Как будто следует нам еще что-то сказать друг другу, не правда ли? «Да, но что?» — ответил я. «Я не знаю. Я, как вы, любитель догадываться. Заниматься этим теперь было бы то же, что рисовать в темноте с натуры». «Вы правы, к сожалению, да. Со мной никогда не было ничего подобного. Уверяю вас, я встревожен и поглощен всем этим. Но вы напишите мне с дороги. Я узнаю, что произошло с вами». Я обещал ему и прибавил: «А не уложите ли и вы свой чемодан, Филатер? Вместе со мной?» Филатер развел руками и улыбнулся. «Это заманчиво», — сказал он. «Но...» Его взгляд одно мгновение задержался на небольшом портрете, стоявшем среди бронзовых вещиц письменного стола. Только теперь увидел и я этот портрет. Фотографию красивой молодой женщины, смотрящей в упор, чуть наклонив голову. «Ничто не вознаградит меня», — сказал Филатер, закуривая и резко бросая спичку. «Как ни своеобразен, как ни аскетичен, по-своему, конечно, ваш внутренний мир, вы, дорогой Гарвей, хотите увидеть смеющееся лицо счастьем. Не отрицайте. Но на этой дороге я не получу ничего, потому что мое желание не может быть выполнено никем. Оно просто и точно, но оно не сбудется никогда. Я вылечил много людей, но не сумел вылечить свою жену. Она жива, но все равно, что умерла. Это ее портрет. Она не вернется сюда. Все остальное не имеет для меня никакого смысла». Сказав так и предупреждая мои слова, даже мое молчание, которые при всей их искренности должны были только затруднить этот внезапный момент взгляда на открывшееся чужое сердце, Филатер позвонил и сказал слуге, чтобы подали экипаж. Не прощаясь окончательно, мы условились, что я сообщу ему о посещении мной Брауна. Мы вышли вместе и расстались у подъезда. Вспрыгнув на сиденье, Филатер отъехал и обернулся, крикнув: «Да я этим не...» Остальное я не расслышал.

Глава 7. Контора Брауна, арматор и груз, как большинство контор такого типа, помещалась на набережной. Очень недалеко, так что не стоило брать автомобиль. Я отпустил шофера и едва вошел в гавань, бросил тревожный взгляд к молу, где видел вчера бегущую по волнам. Хотя она была теперь сравнительно далеко от меня, я немедленно увидел ее мачты и бушприт на том же месте, где они были ночью. Я испытал полное облегчение. День был горяч, душен, как воздух над раскаленной плитой. Несколько утомясь, я задержал шаг и вошел под полотняный навес портовой таверны утолить жажду. Среди немногих посетителей я увидел взволнованного матроса, который, размахивая забытым в возбуждении стаканом вина и не раз собираясь его выпить, но опять забывая, крепил свою речь резкой жестикуляцией, обращаясь к компании моряков, занимавших угловой стол. Пока я задерживался у стойки, стукнуло мне вслух слово «гёс», отчего я также, забыв свой стакан, немедленно повернулся и вслушался. «Я его не забуду», — говорил матрос. — Я плаваю 20 лет. Я видел стольких капитанов, что если их сразу сюда впустить, не хватит места всем встать на одной ноге. Я понимаю так, что гёс — сущий дьявол. Не приведи бог служить под его командой. Если ему кто не понравится, он вымотает из него все жилы. Я вам скажу, это бешеный человек. Однажды он так хватил плотника по уху, что тот обмер и не мог встать более часа, только стонал. Мне самому попало. Больше за мои ответы. Я отвечать люблю так, чтобы человек весь позеленел, а придраться не мог. Но пусть он бешеный, это еще с полгоря. Он вредный мерзавец. Ничего не угадаешь по его роже, когда он подзывает тебя. Может быть, даст стакан водки, а может быть, собьет с ног. Это у него вдруг. Бывает, что говорит тихо и разумно, как человек, но если не так взглянул или промолчал, ха, понимай, мол, как знаешь, от чего я молчу, и готово. Мы все измучились и сообща решили уйти. Ходит слух, что уж не первый раз команда бросала его посреди рейса. Что же, на его век дураков хватит. Он умолк, оставшись с открытым ртом и смотря на свой стакан в злобном недоумении, как будто видел там ненавистного капитана. Потом разом осушил стакан и стал сердито набивать трубку. «Все это касалось меня». «О каком гёзе вы говорите?» — спросил я. «Не о том ли, чье судно называется «Бегущее по волнам»?» «Он самый, сударь!» — ответил матрос, тревожно посмотрев мне в лицо. «Вы, значит, знаете, что это за человек?» Если только он человек, а не бешеная собака. «Я слышал о нем», — сказал я, поддерживая разговор с целью узнать как можно больше о человеке, в обществе которого намеревался пробыть неопределенное время. «Но я не встречался с ним». «Действительно ли он изверг и негодяй?» «Совершенное!» — начал матрос, поперхнувшись и побагровев с торжественной медленностью присяги, должно быть, намереваясь прибавить «истина, как за моей спиной». Перебивая ответ матроса, вылетел неожиданный резкий возглас «Чепуха!». Человек подошел к нам. Это был тоже матрос, опрятно одетый, грубого и толкового вида. «Совершенное!» «Чепуха!» — сказал он, обращаясь ко мне, но смотря на первого матроса. «Я не знаю, какое вам дело до капитана Гёза, но я... А вы видите, что я не начальство, что я такой же матрос, как этот горлан...» Он презрительно уставил взгляд в лицо опешившему оратору. «И я утверждаю, что капитан Гёз, во-первых, настоящий моряк, а во-вторых, отличнейший и добрейший души человек. Я служил у него с января по апрель. Почему я ушел, это мое дело. И Гёс в том не виноват. Мы сделали 2 рейса в Горсайн.
Из всей команды он не сказал никому дурного слова. А наш брат, что там вилять, сами знаете, народ пестрый. Теперь этот человек говорит, что Гёс избил плотника. Из остальных делал котлеты. Кто же поверит этому вранью? Мы получали порцион лучший, чем на военных судах. По воскресеньям нам выдавали бутылку виски на троих. Боцману и скорому на расправу бутлеру, старшему помощнику. Капитан при мне задал здоровенный нагоняй за то, что тот погрозил повару кулаком. Тогда же бутлер сказал: «Черт вас поймет!» Капитан Гёс собирал нас, бывало, и читал вслух такие истории, о каких мы никогда не слыхивали. И если промеж нас случалась ссора, Гёс говорил одно: «Будьте добры друг к другу, от зла происходит зло». Кончив, но, видимо, имея еще много чего сказать в пользу капитана Гёса, матрос осмотрел всех присутствующих, махнул рукой и с выражением терпеливого неодобрения стал слушать взбешенного хулителя Гёса. Я видел, что оба они вполне искренни, и что речь заступника возмутила обвинителя до совершенного неистовства. В одну минуту проревел он не менее десятка имен, взывая к их свидетельскому отсутствию. Он клялся, предлагал идти с ним на какое-то судно, где есть люди, пострадавшие от Гёса еще в прошлом году, и закончил ехидным вопросом: отчего защитник так мало служил на бегущей по волнам? Тот с достоинством, но с не меньшей запальчивостью, рассказал, как он заболел, отчего взял расчет по прибытии в Лис. Запутавшись в крике, оба стали ссылаться на одних и тех же лиц, так как выяснилось, что хулитель и защитник знают многих из тех, кто служил у Гёса в разное время. Начались бесконечные попреки и оценки, брань и ярость фактов, сопровождаемых биением кулака в грудь. Как ни был я поглощен этим столкновением, я все же должен был спешить к Брауну. Вывеска конторы «Арматор и груз» была отсюда через три дома. Я вошел в прохладное помещение с опущенными на солнечной стороне занавесями, где среди деловых столов, перестрелки пишущих машин и сдержанных разговоров служащих, ко мне вышел угрюмый человек в золотых очках. Прошло несколько минут ожидания, пока он, доложив обо мне, появился из кабинета Брауна. Уже не угрюмо, а приветливо поклонясь, он открыл дверь, и я, войдя в кабинет, увидел одного из главных хозяев, с которым мне следовало теперь говорить.

Глава восьмая. Я был очень рад, что вижу дельца, настоящего дельца, один вид которого создавал ясное настроение дела и точных ощущений текущей минуты. Так как я разговаривал с ним первый раз в жизни, а он меня совершенно не знал, не было опасений, что наш разговор выйдет из делового тона в сомнительный, сочувствующий тон, почти неизбежный, если дело касается лечебной морской прогулки. В противном случае, по обстоятельствам дела, я мог возбудить подозрение в сумасбродстве, вызывающее натянутость. Но Браун едва ли любил рассматривать яйцо на свет. Как собеседник, это был человек хронически несвободной минуты, пожертвованный ближнему ради морально обязывающего пойти навстречу письма. Рыжие остриженные волосы Брауна торчали с правильностью щетины на щетке. Сухая высокая голова с гладким затылком, как бы намеренно крепко сжатые губы и также крепко, цепко направленный прямо в лицо взгляд черных прищуренных глаз, производили впечатление точного математического прибора. Он был долговяз, нескладен, уверен и внезапен в движениях. Одет элегантно. Разговаривая, он держал карандаш, гладя его концами пальцев. Он гладил его то быстрее, то тише, как бы дирижируя порядок и появление слов. Прочтя письмо бесстрастным движением глаз, он согнул угол бритого рта в заученную улыбку, откинулся на кресло и громким, хорошо поставленным голосом объявил мне, что ему всегда приятно сделать что-нибудь для Филатра или его друзей. «Но», — прибавил Браун, скользнув пальцами по карандашу вверх, — «возникла неточность». «Судно это не принадлежит мне. Оно собственность Гёза. И хотя он, как я думаю...» Тут, повертив карандаш, Браун уставил его конец в подбородок. «Не откажет мне в просьбе уступить вам каюту, вы все же сделали бы хорошо, потолковав с капитаном». Я ответил, что разговор был, и что капитан Гёс не согласился взять меня пассажиром на борт, бегущий по волнам. Я прибавил, что говорю с ним, Брауном, единственно по указанию Гёса о принадлежности корабля ему. Это положение дела я представил без всех его странностей, ну, как обычный случай или естественную помеху. У Брауна мелькнуло в глазах неизвестное мне соображение. Он сделал по карандашу три задумчивые скольжения, как бы сосчитывая главные свои мысли, и дернул бровью так, что не было сомнений в его замешательстве. Наконец, приняв прежний вид, он посвятил меня в суть дела. «Относительно капитана Гёза», — задумчиво сказал Браун, — «я должен вам сообщить, что этот человек почти навязал мне свое судно. Гёз некогда служил у меня. Да, юридически я являюсь собственником этого крайне мне надоевшего корабля. И так произошло от того, что Вильям Гёс обладает воистину змеиным даром горячего толкового убеждения. Правильнее, способности закружить голову человеку тем, что ему совершенно не нужно. Однажды он задолжал крупную сумму. Спасая корабль от ареста, Гёс сумел вытащить от меня согласие внести корабль в мой реестр. По запродажным документам, не стоившим мне ни гроша, оно значится моим, но не более. Когда-то я знал отца Гёза. Сын ухитрился привести с собой тень покойника, очень хорошего, неглупого человека, и яростно умолял меня спасти бегущую по волнам. Как вы видите, Браун показал через плечо карандашом на стену, где в щегольских рамках красовались фотографии пароходов числом более 10. Никакой особой корысти извлечь из такой сделки я не мог бы при всем желании. А потому не вижу греха, что рассказал вам. Итак, у нас есть козырь против капризов Гёза. Он лежит в моих с ним взаимных отношениях. Вы едете. Это решено, и я напишу Гёзу записку, содержание которой даст ему случай оказать вам любезный прием. Гёз сложный, очень тяжелый человек. Советую вам быть с ним настороже, так как никогда нельзя знать, как он поступит. Я выслушал Брауна без смущения. В моей душе накрепко была закрыта та дверь, за которой тщетно билось и не могло выбиться ощущение щекотливости, даже, строго говоря, насилия, к которому я прибегал среди этих особых обстоятельств действия и места.
Окончив речь, Браун повернулся к столу и покрыл размашистым почерком лист блокнота, запечатав его в конверт резким успокоительным движением. Я спросил, не знает ли он истории корабля. На что, несколько помедлив, Браун ответил: «Оно приобретено Гёзом от частного лица. Но не могу вам точно сказать, от кого и за какую сумму. Красивое судно, согласен. Теперь оно отчасти приспособлено для грузовых целей, но его тип — парусный особняк. Оно очень быстроходно, и, отправляясь завтра, вы, как любитель, испытаете удовольствие скользить как бы на огромном коньке, если будет хороший ветер». Браун взглянул на барометр. «Должен быть ветер. Гёс сказал мне, что простоит месяц. Это ему мгновенно пришло в голову. Он уже был сегодня и говорил про завтрашний день. Я знаю даже его маршрут. Гельгию, Тоус, Кассет, Зурбаган. Вы еще зайдете в Дагон за грузом железных изделий. Но это лишь несколько часов расстояния. Однако у него не осталось ни одного матроса. А, не беспокойтесь об этом. Такие для других трудности. Для Гёза все равно, что снять шляпу с гвоздя. Уверен, что он уже набил кубрик головорезами, которым только мигни, как их явится легион». Я поблагодарил Брауна и, получив крепкое напутственное рукопожатие, вышел с намерением употребить все усилия, чтобы смягчить Гёзу явную неловкость его положения.

Глава 9. Не зная еще, как взяться за это, я подошел к судну и увидел, что Браун прав. На палубе виднелись матросы. Но это не был отборный, красивый народ хорошо поставленных корабельных хозяйств. По-видимому, Гёс взял первых попавшихся под руку. Справясь, я разыскал Гёза в капитанской каюте. Он сидел за столом с бутлером, проверяя бумаги и отсчитывая на счетах. «Очень рад вас видеть», — сказал Гёс после того, как я поздоровался и уселся. Бутлер слегка улыбнулся, и мне показалось, что его улыбка относится к Гёзу. «Вы были у Брауна?» Я отдал ему письмо. Он распечатал, прочел, взглянул на меня, на бутлера, который смотрел в сторону, и откашлялся. «Следовательно, вы устроились», — сказал Гёс, улыбаясь и засовывая письмо в жилетный карман. «Я искренне рад за вас. Мне неприятно вспоминать ночной разговор, так как я боюсь, не поняли ли вы меня превратно. Я считаю большой честью знакомство с вами, но мои правила действительно против присутствия пассажиров на грузовом судне. Это надо понимать в порядке дисциплины и ни в каком боли. Впрочем, я уверен, что у нас с вами установятся хорошие отношения. Я вижу, вы любите море». «Море. Когда произнесешь это слово, кажется, что вышел гулять, посматривая на горизонт. Море!» Он задумался, потом продолжал. «Если Браун так сильно желает, я искренне уступаю и перехожу в другой галс. Завтра чуть свет мы снимаемся. Первый заход в догон. Оттуда повезем груз в Гельгью. Когда вам будет угодно перебраться на судно?» Я сказал, что мое желание перевести вещи немедленно. Почти приятельский тон Гёза, его нежное отношение к морю, вчерашняя брань и сегодняшняя учтивость заставили меня думать, что, по всей видимости, я имею дело с человеком неуравновешенным, импульсивным, однако умеющим обуздать себя. Итак, я захотел узнать размер платы, а также, если есть время, взглянуть на свою каюту. «Вычтите из итога и накиньте комиссионный», — сказал, вставая, Гёс бутлеру. Затем он провел меня по коридору и, открыв дверь, стал на пороге, сделав рукой широкий приглашающий жест. «Это одна из лучших кают», — сказал Гёс, входя за мной. «Вот умывальник, шкаф для книг и несколько еще мелких шкафчиков и полок для разных вещей. Стол общий. А, впрочем, по вашему желанию, слуга доставит сюда все, что вы пожелаете. Матросами я не могу похвастаться, я взял их на один рейс. Но слуга попался хороший. Славный такой мулат. Он служил у меня раньше на Эрегоне. Я был, смешно сказать, тронут. Так теперешнее обращение капитана звучало не похоже на его дрянной, искусственно флегматичный и потом зверский тон сегодняшней ночи. Неоспоримые хозяйские права Гёза начали меня смущать. Вздумая он категорически заявить их, я, по всей вероятности, счел бы нужным извиниться за свое вторжение, замаскированное мнимыми правами Брауна. Но отступить, то есть отказаться от плавания, я теперь не мог. Я надеялся, что Гёс передумает сам, желая извлечь выгоду. К великому моему удовольствию, он заговорил о плате, одном из наилучших регуляторов всех запутанных положений. «Относительно денег, я решил так», — сказал Гёс, выходя из каюты. «Вы уплачиваете за стол, помещение и проезд 200 фунтов. Впрочем, если это для вас дорого, мы можем подтолковать впоследствии». Мне показалось, что из глаза в глаз Гёза, когда он умолк, перелетела острая искра удовольствия назвать такую сумасшедшую цифру. Взбешенный, я пристально всмотрелся в него, но не выдал ничем своего удивления. Я быстро сообразил, что это мой козырь.
Уплатив Гёзу 200 фунтов, я мог более не считать себя обязанным ему ввиду того, как обдуманно он оценил свою уступчивость. «Хорошо», — сказал я. «Я нахожу сумму незатруднительной. Она справедлива». «Так», — ответил Гёс тоном испорченного вдруг настроения. Возникла натянутость, но он тотчас ее замял, начав жаловаться на уменьшение фрахтов. Потом, как бы спохватясь, попрощался. «Накануне отплытия всегда много хлопот. Итак, это дело решенное». Мы расстались. И я отправился к себе, где немедленно позвонил Филатру. Он был рад услышать, что дело слажено, и мы условились встретиться в 4 часа дня на бегущей по волнам, куда я рассчитывал приехать значительно раньше. После этого мое время прошло в сборах. Я позавтракал, уложил вещи, устав от мыслей, за которые ни один дельный человек не дал бы ломанного гроша. Затем велел вынести багаж и приехал к кораблю в то время, когда Гёс сходил на набережную. Его сопровождали бутлер и второй помощник, Синкрайт, молодой человек с хитрым неприятным лицом. Увидев меня, бутлер вежливо поклонился, а Гёс, небрежно кивнув, отвернулся, взял под руку Синкрайта и стал говорить с ним. Он оглянулся на меня. Затем все трое скрылись в арке трехмильного проезда. На корабле меня, по-видимому, ждали. Из дверей кухни выглянула голова в колпаке, скрылась, и немедленно явился расторопный мулат, который взял мои вещи, поместив их в приготовленную каюту. Пока он разбирал багаж, а я, сев в кресло, делал ему указания, мы понемногу разговорились. Слугу звали Гораций, что развеселило меня, как уместное напоминание о Шекспире в одном из наиболее часто цитируемых его текстов. Гораций подтвердил указанное Брауном направление рейса, как сам слышал это, но в его болтовне я не отметил ничего странного или особенного по отношению к кораблю. Особенное было только во мне.

0: От Мурманска до Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93,7 FM. Радио «Мир». Музыкально-информационное радио. Хорошо звучит.
1: Реклама. 4 июля. День Теннет на Николаева 74. И Авто приглашает на первую презентацию нового Теннет Т4L. Розыгрыш призов, угощения и специальный бонус на покупку вашего Теннет только на Николаева 74. Начало в 11:00. Подробности по телефону 51 11 22.
2: Срок конца 4 июля 2026. Подробности по реализации, правила и проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения. В один подарок ООО и Авто 12+.
3: Цирк Гранд Арена в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи. С 4 июля у ТРЦ «Макси».
4: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
5: Совершенно секретно. Штандартенфюрер Штирлиц. Личное дело фон Штирлица Макса Орта.

0: погода.
1: Завтра в Волгограде малооблачно и плюс 30. В Екатеринбурге пасмурно, дожди и плюс 17. В Казани ясно и плюс 24. В Ульяновске также. В Кемерове переменная облачность и плюс 27. В Перми облачно, дождь, гроза и плюс 21. В Ростове-на-Дону ясная погода и плюс 30. В Москве переменная облачность и плюс 27.
0: Радио Мир.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 11 вечера. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. В Свердловской области спасатели продолжают устранять последствия наводнения. Под водой остаются несколько населенных пунктов. Точная сумма убытков пока неизвестна, но уже есть окончательный список населенных пунктов, в которых выпала трехмесячная норма осадков. Это Екатеринбург, Нижний Тагил, Первоуральск, Нижние Серги и Бисерть. По-прежнему затопленными остаются 300 жилых домов и более 3000 приусадебных участков. Авиакомпания Seven Airlines увеличит частоту рейсов из Иркутска сразу по 5 направлениям. Это Красноярск, Владивосток, Братск, Петропавловск, Камчатский и Екатеринбург. Так, 7 июля рейсы Иркутск-Братск будут выполняться 4 раза в неделю. В Екатеринбург количество рейсов также вырастет до 4. Рейс по пятницам добавится и на маршруте Иркутск-Петропавловск-Камчатский. С 10 числа еженедельно туда будут отправляться 3 лайнера. Азербайджанские фермеры раскрыли секрет высокой урожайности кукурузы. В республике начался ее сбор, сообщает телеканал «Мир-24». Аграрии оценивают первые результаты сезона и ожидаемый урожай. На рынках Баку кукуруза продается поштучно. Сейчас один початок стоит в среднем 1 манат, это около 50 рублей. Продавцы отмечают, что через неделю цена может понизиться. В Азербайджане под выращивание кукурузы ежегодно выделяется 50 тысяч гектаров сельхозземель. Чтобы стимулировать ее выращивание, с прошлого года в республике ввели программу государственного субсидирования. Калининградский янтарный комбинат добыл первый в этом году самородок со слепком древней сосны. Весит он более 1,5 килограмма. Особенность находки в том, что внутри янтаря находится природный отпечаток древнего дерева. Специалисты оценивают его возраст примерно в 40 миллионов лет. Новый экземпляр назвали юбиляром в честь 80-летия Калининградской области. Пока это все. Роман Глухов, Радио Мир.
0: Вы слушаете радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS-77-48-754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

Радио Мир. Лето. Солнце. Мир. Радио Мир. Хорошо звучит.

музыкальное информационное радио. Итальянский танец тарантелла появился из-за укусов тарантулов. Двигайся в своем ритме, ведь танцемания не кусается. 3 часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на радио «Мир».

0: Завтра в Волгограде малооблачно и плюс 30. В Екатеринбурге пасмурно, дожди и плюс 17. В Казани ясно и плюс 24. В Ульяновске также. В Кемерове переменная облачность и плюс 27. В Перми облачно, дождь, гроза и плюс 21. В Ростове-на-Дону ясная погода и плюс 30. В Москве переменная облачность и плюс 27.
1: Радио Мир.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве полночь. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. В Москве приземлился первый прямой рейс из Танзании. Ранее страны связывали только чартерные рейсы, сообщает телеканал «Мир-24». По международной авиационной практике борт надолго в столице не задержится. После прохождения техобслуживания он отправится обратно в Танзанию уже с пассажирами из России. Авиарейс выполняется в формате так называемого «треугольного маршрута». Туда Москва-Занзибар, Дар-эс-Салам, обратно Дар-эс-Салам-Москва. Время в полете порядка 10 часов. Фельдшеры с осени смогут оказывать помощь в психиатрии и наркологии. Речь о первичной доврачебной помощи, сообщает РИА Новости. Работа фельдшера должна осуществляться по согласованию с врачом наркодиспансера или больницы. Новый приказ также впервые подробно устанавливает единые требования к работе отделений и кабинетов медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В Бийске пройдет фестиваль цветов ко дню семьи, любви и верности. Его примет площадь перед торговым центром АБ. Организаторы подготовили программу для всей семьи. Гостей ждут цветочная ярмарка, концерт, творческие площадки, а также мастер-классы для детей и гастрономическая зона. На цветочной ярмарке можно будет купить саженцы, многолетние растения и букеты. На площадке «Вкус лета» представят мед, мороженое и пироги. Для детей пройдут мастер-классы «Маленькие садоводы». Одним из центральных событий фестиваля станет конкурс «Зеленый двор». Черника садовая оказалась помощником полезной кишечной бактерии. Речь идет о предварительной обработке бактерии антоцианами из этой ягоды. Исследователи обнаружили, что эти соединения стимулируют рост бактерии и усиливают ее активность. Улучшения были связаны с изменением состава микробиоты и подавлением путей, которые влияют на развитие хронического воспаления. Сочетание черники и пробиотиков может стать перспективным способом поддержания здоровья кишечника. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».
2: Если хочешь танцевать,

0: Радио Мир. Мир новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов Радио Мир.
1: Здравствуйте, это «Мир новостей Содружества». Программа подготовлена журналистами межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С вами Анастасия Щеглова. В этом выпуске. В Армении состоялось открытие международного фестиваля короткометражных фильмов. В Беларуси прошла акция «Поезд памяти». А также новости из Кыргызстана и Казахстана прямо сейчас.
0: Кыргызстан.
1: В Кыргызстане отдали дань памяти пограничникам Великой Отечественной войны. По последним архивным данным, среди защитников рубежей в первые дни войны были 28 кыргызстанцев. Асель Усенова расскажет подробности.
2: Один из них, Джаманкул Джинчураев, был начальником штаба 16-го пограничного отряда, прошел всю войну, а после возвращения увековечил память о погибших товарищах на страницах книг. Именно так о его судьбе узнал историк Леонид Сумароков. С 2011 года он каждый год приходит к дому пограничника, чтобы возложить цветы к мемориальной доске и приводит своих студентов. Почтить память соотечественника для него долг не только профессиональный, но и личный.
3: Он прошел всю войну, Курскую битву, оборону Москвы, освобождение Украины, выход на советские рубежи в 1944 году. За бои на государственной границе 22 июня 1941 года Джаманкул Джинчураев был награжден медалью за отвагу. Примечательно, что в 1941 году Джаманкул Джинчураев получил две боевые награды.
2: Всего в нескольких кварталах от дома Джинчураева жил и полковник Борис Васильев. Война застала его в Молдове, на советско-румынском участке государственной границы. Почтить его память пришли участники студенческого исторического клуба. Один из них — Улукбек Садыбакасов. Хоть уже и защитил магистерскую диссертацию, но покидать клуб не намерен.
4: Я являюсь автором одной из статей исторических на тему геноцида советского народа нацистскими преступниками и пособниками. Также мы изучаем проблемы сохранения мы занимаемся сохранением исторической памяти. Как вы сказали, мы изучаем архивные документы, различные статьи и книги.
2: Имена всех пограничников Леонид Сумароков объединил на исторической выставке «Для героев Бреста смерти нет». Она проходит в стенах Кыргызско-Российского славянского университета. Экспозиция уже открыта, но архивный поиск на этом не останавливается.
0: Беларусь.
1: 55 подростков из Беларуси отправились на поезде памяти по городам союзного государства. Чем удивили участников патриотического проекта, узнала Екатерина Дорошевич.
5: Акция традиционно стартовала в Брестской крепости. Цитадель стала первой на пути немецко-фашистских захватчиков. Павел Коноплев стал одним из 55 белорусов, которые попали в проект. Всего же было подано 12 тысяч заявок от десятиклассников СНГ. Отбор был строгий, на прохождение всех этапов конкурса ушло почти 9 месяцев, говорит участник проекта, школьник Павел Коноплев.
6: Я не только участвовал везде, где меня звали, я и сам проявлял большую активность и желание участвовать в различных акциях. Например, акции, где мы помогали ветеранам, где мы помогали детям из детских домов.
5: Опыт волонтерства станет одной из тем международного проекта «Поезд памяти». Участники также поделятся историями о героических предках. В год 85-летия начала Великой Отечественной войны особое внимание уделят подвигу советского народа. Посетят мемориалы, памятники и монументы победы, говорит участник проекта, школьник Павел Коноплев.
6: Когда началась война, мой прадед, Пыжик Иван Логинович, не задумываясь, ушел на фронт, оставив дома жену и 6 детей. Он был в числе войск, которые освобождали Беларусь. Но в августе 1944 года, уже на границе Литвы и Польши, за 8 месяцев до окончания войны, его поразила вражеская пуля.
5: Историческую часть проекта дополнят культурной. Посетят кафедральные соборы и предприятия, говорит участник проекта, школьник Богдан Трухан.
7: Это невероятно классная возможность познакомиться с такими же ребятами, как и я, не только с Беларуси. Это возможность впитать в себя много новой информации, памяти. И я просто смогу это привести обратно в школу, рассказать ребятам, рассказать своим братьям родным. И в будущем, я думаю, рассказать дальнейшим поколениям, почему мы должны продолжать помнить.
5: «Поезд памяти» – проект международный. Акцент в нем делают на культурную и образовательную программу для школьников из разных стран СНГ. Авторами этой идеи стали главы Совета Республики Национального собрания Беларуси и Совета Федерации России. Говорит член постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Александр Лукьянов.
8: Под руководством Совета Республики и Совета Федерации каждый год большую плотную работу проводит оргкомитет. Одни из ключевых, наверное, нововведений, что в год пятилетия ребята будут оставлять 5 лучших впечатлений. У них будет работать почта внутри вагонов. Они, конечно же, будут вести и прямые эфиры, и популяризировать это направление так модных сейчас для молодежной аудитории в мессенджерах, информационных агрегаторах, таких как социальные сети.
5: В этом году проект проводит свой 5-й патриотический маршрут. География участников «Поезда памяти» с каждым годом расширяется.
0: Армения.
1: В Армении на открытие 9-го международного фестиваля короткометражных фильмов представили 95 картин. Почти половина из них – армянских режиссеров. С чем связан интерес авторов к такому формату, выяснила Ирина Макарчан.
9: В шорт-лист 9-го международного фестиваля короткометражных фильмов вошли картины из 22 стран. В конкурсной программе – игровое кино, а в национальной и студенческой – еще и документальное. По словам председателя жюри Сосо Блиадзе, три из представленных картин созданы с помощью искусственного интеллекта.
10: Короткометражное кино меняется по причине использования искусственного интеллекта. Голливуд запрещает к нему обращаться, но некоторых студий это не касается. Я считаю, что мы не можем отказаться от прогресса. И если сейчас можно быстро определить использование искусственного интеллекта, то очень скоро эта грань сотрется.
9: Заместитель Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении Даниэль Даниэлян рассказал, что молодых режиссеров государство теперь всячески поддерживает, предоставляет 35% вложенных в кино средств, а тем, чьи фамилии вошли в шорт-листы престижных фестивалей, выплачивает пособие.
11: У нас список из 150 конкурсов. Если режиссер включен в шорт-лист, и уж тем более, если занял призовое место, то в течение года он будет ежемесячно получать от 300 до 950 тысяч драмов.
9: Кинорежиссер Думитру Гроссе из Молдовы рассказал, что за последние 30 лет его страна пережила в этой индустрии почти те же этапы, что и Армения. После долгого перерыва в стране снова стали снимать национальное кино.
12: После падения Советского Союза и студии, которая была у нас, «Молдовафильм», у нас почти 30 лет ничего не снимали. Ну как? Так. Кто-то за свой счет или брал у государства какие-то деньги, или копродюсерство, или что-то такое. Сейчас уже есть киноцентр, есть закон, есть какой-то фонд, и снимаются больше короткометражные, очень много.
9: Фестиваль пройдет не только в Ереване. На следующей неделе лучшие отечественные и зарубежные картины увидят и зрители Гюмри.
0: Кыргызстан.
1: Два населенных пункта вошли в состав Кыргызстана в рамках завершения демаркации кыргызско-узбекской границы. Подробнее в теме разбирался Алексей Калинин.
13: В селах Чонгара и Таждобо проживают около 2500 человек. Все они этнические кыргызы. После завершения регистрационных процедур жители смогут получить гражданство Кыргызстана. Взамен узбекской стороне передали равноценные по площади земельные участки в приграничной зоне, говорит пресс-секретарь президента Кыргызстана Аскат Алагозов.
14: Кроме того, в целях строительства автомобильной дороги от села Сай до села Таян был осуществлен обмен равноценными земельными участками общей площадью 236 гектаров. Благодаря этому, даст Бог, жители Баткенской области в дальнейшем смогут добираться из Айдаркена в Баткен по маршруту через села Сай и Таян, преодолевая около 55 километров вместо нынешних 225 километров объездного пути.
13: Вопрос границ долгое время оставался одним из самых сложных в отношении Кыргызстана и Узбекистана. На согласование отдельных участков ушли годы переговоров. 3 года назад президенты двух стран обменялись ратификационными грамотами об отдельных участках кыргызско-узбекской госграницы. А в марте прошлого года в Худжанде лидеры Кыргызстана и Узбекистана совместно с главой Таджикистана подписали договор о точке стыка госграниц. На этом перекрестке президенты открыли стеллу. За вклад в укрепление мира и добрососедства лидерам трех стран была присуждена международная премия мира имени Льва Толстого, говорит президент Кыргызстана Кыргызстана Садыр Джапаров.
15: Сегодня Центральная Азия становится пространством доверия, добрососедства, взаимовыгодного сотрудничества и устойчивого развития.
13: О дружбе в своей речи также упомянул и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
16: Сегодня можно с уверенностью сказать, что границы, некогда разделявшие нас, превратились в мосты дружбы и сотрудничества.
13: Также Кыргызстан предложил Казахстану равномерно обменять 800-метровый участок дороги в районе города Токмок.
0: Казахстан.
17: В творческую мастерскую превратился один из детских садов Алматы. Педагоги и воспитанники создают развивающие игрушки из камыша. Образовательный процесс дополняют цифровыми технологиями. Как природный материал помогает детям получить новые знания, расскажет Тамара Зарипова.
18: Дети сортируют камыш по размеру, подбирают подходящие детали и собирают основу будущего изделия. Это будет салдырмак – национальный музыкальный инструмент. Его делают достаточно быстро. На создание одного экземпляра уходит около 20 минут, рассказывает методист ясли сада номер 131 Мадина Нурметова.
19: Для салдырмака мы используем камыш, фетр и колокольчики, бубенчики. Казахский музыкальный инструмент, который используется в оркестре. Страх. Потом мы используем на занятиях, даже где-то что-то озвучить, где-то привлечь внимание ребенка, чтобы тишину чуть-чуть создали.
18: Из камыша здесь создано все. Настольные игры, конструкторы и тематические пособия. Некоторые изделия дополнили цифровыми элементами, поясняет методист ясли сада номер 131 Мадина Нурметова.
19: Где живет животное? Чем она питается? Какой звук она издает? Вот это мы можем показать детям и рассказать при помощи QR-кода.
18: Игрушки из камыша безопасны. Этот материал казахи издавна использовали в быту для изготовления элементов юрты, кереге и циновок, говорит заведующая ясли садом номер 131 Бутагос Амангельды.
20: Наша цель – привить детям национальные ценности, познакомить их с наследием предков, традициями. Также они учатся бережно относиться к природе, узнают, откуда берется камыш и какую пользу он приносит. Работа с ним помогает детям развивать воображение, творческое мышление и мелкую моторику рук.
18: Педагоги отмечают, когда обучение проходит через игру и практику, дети быстрее включаются в процесс и проявляют больше интерес к занятиям.
17: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова и программа «Мир новостей Содружества». До встречи в эфире.
0: «Мир новостей Содружества». Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир». Мир. Мир. Музыкальное информационное радио. Каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети. Подпишись на страницу «Радио Мир» в ВК и проводи время с пользой. Удивительный мир. «Радио Мир».

Омска до Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93,7 FM. Радио «Мир». Музыкально-информационное радио.

Радио Мир. Хорошо звучит. Лето. Солнце. Мир.

будешь сильный. Раз, два, три кавычки, сигарету, спичку, и дотла сжигаются совместные альбомы. Только вот привычка, ты к нему как птичка,

Сегодня в Красноярске и Новосибирске солнечно и до 26 градусов. В Омске дожди. Днем 27 на термометрах. В Ангарске переменная облачность и 24 градуса. В Кемерове такая же картина. В Бийске солнечно и 30 на термометрах днем. В Рубцовске облачно с прояснениями. Небольшой дождь возможен. Около 26 градусов. В Москве сегодня солнечно и около 25.

0: Радио Мир. Хорошо звучит.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Как дела?». Ты мне сказала

Отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве час ночи. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Центральная избирательная комиссия России направила приглашение для международного наблюдения за сентябрьскими выборами. Их получили 103 страны и 12 международных организаций, сообщила председатель ЦИК Алла Памфилова на заседании комиссии в четверг. Она отметила также, что при организации голосования за рубежом приоритетом станет обеспечение безопасности. Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Визовые центры Черногории начали работу в 8 городах России. Документы теперь принимают в Москве, Пскове, Екатеринбурге, Воронеже, Новороссийске, Петрозаводске, Мурманске, Архангельске. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров. В пунктах приема можно оформить визы всех основных категорий. Консульский сбор составляет 35 евро. Для поездок до 30 дней виза в Черногорию пока не требуется. Российские хирурги впервые провели гибридную операцию при сложной аневризме мозга. Врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского оперировали 43-летнюю пациентку. Она жаловалась на потерю зрения на один глаз. Обследование показало крупную аневризму внутренней сонной артерии. Она сдавливала зрительный нерв. Врачам удалось полностью исключить аневризму из кровотока и сохранить пациентке зрение. В Новосибирске в июле пройдут обские фестивали. Их организуют в два этапа. Первые 18-19 июля, следующие с 24 по 26 число. Фестивали будут проходить в парках на берегах Оби, а также на Михайловской набережной. Банный фестиваль будет подготовительным этапом. Его участники смогут посетить бани на Обском водохранилище. 24 июля пройдет деловая программа. Кульминацией фестиваля станет День Оби. Он состоится на следующий день. Пока это все. Роман Глухов, Радио Мир.
0: Слушайте радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS-77-48-754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

музыкальное информационное радио. Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. С нами проще. Радиомир.фм. Просто и интересно.

Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое в мировом хит-параде на «Радио Мир».

Сегодня в Красноярске и Новосибирске солнечно и до 26 градусов. В Омске дожди, днем 27 на термометрах. В Ангарске переменная облачность и 24 градуса. В Кемерове такая же картина. В Бийске солнечно и 30 на термометрах днем. В Рубцовске облачно с прояснениями, небольшой дождь возможен, около 26 градусов. В Москве сегодня солнечно и около 25.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 2 часа ночи. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Фельдшеры в России с осени смогут оказывать помощь в психиатрии и наркологии. Речь о первичной доврачебной помощи, сообщают РИА Новости. Работа фельдшера должна осуществляться по согласованию с врачом наркодиспансера или больницы. Новый приказ также впервые подробно устанавливает единые требования к работе отделений и кабинетов медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В Сочи рассматривают возможность ограничить использование электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности вплоть до полного запрета. Об этом заявил мэр Андрей Прошунин. Причиной стал рост числа происшествий с участием самокатов. По данным скорой помощи, за прошлый год в городе зарегистрировали 547 обращений, связанных с такими случаями. Казахстан довел долю переработки отходов до 30%. Эту цифру озвучили на крупнейшем в Центральной Азии форуме по управлению отходами и возобновляемой энергией, сообщает телеканал «Мир-24». Встреча делегатов прошла в Астане. В этом году участники форума обсуждают, как уменьшить количество мусора, который вывозят на полигоны. К примеру, Казахстан сделал ставку на переработку твердых бытовых отходов. В Европе растет число жертв аномальной жары. В Испании список погибших в июне перешагнул за 1000 человек, сообщает местная газета. Это самый высокий показатель смертности от жары с июня 2015-го. По данным испанских синоптиков, среднесуточная температура воздуха на материковой части королевства составила 23,2 градуса. В ближайшие дни воздух прогреется до плюс 40. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио «Мир».

Радио Мир. Лето. Солнце. Мир. Хорошо звучит.

0: Мир. Мир. Музыкальное информационное радио. Танцы являются самым древним видом искусства в истории человечества. Танцемания. Три часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на радио Мир.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как нам устремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое в мировом хит-параде на «Радио Мир». От Мурманска до Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93,7 FM. Радио «Мир». Музыкально-информационное радио.

0: Дожди. Днем 27 на термометрах. В Ангарске переменная облачность и 24 градуса. В Кемерове такая же картина. В Бийске солнечно и 30 на термометрах днем. В Рубцовске облачно с прояснениями. Небольшой дождь возможен. Около 26 градусов. В Москве сегодня солнечно и около 25.
1: Радио Мир.

за окном сидит и видит день за днем, как за окном мелькают дни, они как птицы далеки, одни витают в облаках,

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 3 часа ночи. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Визовые центры Черногории начали работу. В 8 городах России документы теперь принимают в Москве, Пскове, Екатеринбурге, Воронеже, Новороссийске, Петрозаводске, Мурманске и Архангельске. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров. В пунктах приема можно оформить визы всех основных категорий. Консульский сбор составляет 35 евро. В Свердловской области спасатели продолжают устранять последствия наводнения. Под водой остаются несколько населенных пунктов. Точная сумма убытков пока неизвестна, но уже есть окончательный список населенных пунктов, в которых выпала трехмесячная норма осадков. Это Екатеринбург, Нижний Тагил, Первоуральск, Нижние Серги и Бисерть. По-прежнему затопленными остаются 300 жилых домов. Джакарта есть и будет одним из ключевых партнеров Минска в Юго-Восточной Азии. Об этом Александр Лукашенко заявил по итогам переговоров с президентом Индонезии, сообщает телеканал «Мир-24». Стороны договорились сотрудничать в сферах инвестиций, промышленности, сельского хозяйства и торговли. Подписаны меморандумы и контракты на десятки миллионов долларов. Черника садовая оказалась помощником полезной кишечной бактерии. Речь идет о предварительной обработке бактерии антоцинами из этой ягоды. Исследователи обнаружили, что эти соединения стимулируют рост бактерии и усиливают ее активность. Улучшения были связаны с изменением состава микробиоты и подавлением путей, которые влияют на развитие хронического воспаления. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио «Мир».